Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 15 главы 2 книги Царств. Здесь описана трагедия, когда сын царя Давида захватывает трон, его зовут Авессалом, а Давид вместе со своими друзьями спасается из столицы, из своего дворца, он бежит. Кто же рядом с ним? Давайте посмотрим на его друзей. Он оставляет своих жен, чтобы они заботились о дворце, о хозяйстве. И вот он с несколькими людьми выходит за город, спасает свою жизнь. И мы читаем о тех, которые пошли с ним. Это его друзья. И первый человек, которого мы читаем в 18 стихе, это Ефей Гифянин. И все слуги его шли по сторонам его. И все Хилифеи, и Филифеи, и все Гифяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею Гифянину. Ефей Гифянин, один из друзей царя. И мы читаем о нем именно здесь, когда с ним говорит царь Давид. «Зачем ты идешь с нами? Возвратись, оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места». Вы знаете, кто такой Гифянин? Это уроженец или житель Гефа. И кому-то это может напомнить о другом персонаже, о котором сказано в Библии. Потому что из Гефа был Голиаф, филистимлянин. А почему с ним 600 человек? А руководит ими Ефей. Но мы должны помнить, что Давид воевал с филистимлянами, и он привел с собой пленников из Гефа. Но вследствие того, что он взял их к себе, в свой лагерь, и обращался достойно, то они полюбили его. И вот в момент кризиса Ефей не собирается оставаться, чтобы жить потом с Авессаломом. Ему не все равно. Он верен. Он друг Давида. И он говорит ему: «Я буду с тобой, друг мой, будь то жизнь или смерть, я буду рядом». Вот послушайте его слова. Давид, царь, отпускает Ефея, чтобы ему вернуться или остаться в Иерусалиме. Он говорит ему так: «Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я же иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Брат Шалом, это твой шанс пойти, куда пожелаешь. Там, куда я иду, будет трудно». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь! Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Вот это настоящий друг. Это близкий друг. Он говорит: «Давид, если тебя повесят, я тоже буду на виселице, я буду рядом. Если они скормят тебя собакам, я с тобою. Если весь мир повернется против тебя, я буду там, чтобы поддержать тебя». Таких друзей немного. Вот стоит свергнутый царь. Все потерял. И Ефей Гифянин подходит к нему и говорит: «Я с тобой, я тебя поддержу». И Давид отвечает: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей Гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Они были семьями. Ефей сказал: «Гифяне, вперед, идем». Они переходят холм, покидают Сион, направляются с царем куда-то в неизвестную местность, без каких-либо обещаний или гарантий, но он со своим другом. Когда ничего не получается, все отвернулись, то останется небольшое число тех, кто позвонит вам и скажет: «Я здесь, я с тобой, ты можешь на меня рассчитывать, я не подведу тебя, я понимаю». Иногда это может оказаться человек из Гефа, человек, который недавно был врагом, но полностью изменил свое мнение и осознал, что вы верный и честный человек. Ну и далее, второй друг. Если вам кажется, что Гифянина недостаточно,
то прочтите 23 стих. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил. И царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне». Вот и Садок. Для нас это странные имена. Этого человека зовут Садок. Кто-нибудь раньше что-нибудь знал о нем? И может показаться, что здесь допущена опечатка. Но читаем дальше. «Садок и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении». Это следующий друг, Авиафар. Они идут вместе, Садок и Авиафар. Можно сказать, что они относятся к категории близких приятелей. Ефей Гефианин – категории близких друзей. «Доколе весь народ не вышел из города». И так народ покидает, уходит из города, а тем временем эти два мужа несут ковчег Завета Божия, вынесенный из Иерусалима. И они подходят к Давиду, ставят ковчег и спрашивают его: «Куда нам идти отсюда? Мы с тобой, Давид». Это два священника. Они представители Бога, которые служат в Доме Божьем. И заметьте, что им Давид говорит. Он не сказал: «Пойдемте вместе». Он просит их об одолжении. Вот отметьте у себя это. «И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его». Посмотрите на следующий текст о суверенности Бога. «А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я. Пусть творит со мною, что ему благоугодно». Это поддающийся обучению дух. Это сокрушенный Господом человек. И таким образом стоит преодолевать бурю последствий. «Господи, если ты желаешь покончить со мной, то я в твоем распоряжении. Если ты желаешь использовать меня, то я в восторге. Но я открыт тебе. Я предоставляю мое будущее тебе». И Садок, и Авиафар слышат, как он говорит: «Вернитесь обратно в город, возьмите ковчег Божий». И дело в том, что Давид знал, что его сын не ходил с Богом, и было похоже на то, что и не собирался начинать жить в мире с Богом. И он думал: может быть, служение Садока и Авиафара изменит его сердце. По крайней мере, это стоило попробовать. Поэтому он говорит этим мужам: почему бы вам не вернуться в город? И там продолжайте служить Богу. Вы там нужнее. И именно так они и сделали. И сказал царь Садоку, священнику: видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. Но им было что терять. Вот что пишет один из библеистов о биографии Давида. В тот момент их долгом было послушаться своего друга и довериться его мудрости. И это означало, что им предстояла жизнь в условиях лишения, отсутствия, безопасности, обездоленности, страданий и, быть может, смерти. Но они сделают так, как их просит друг, и этого будет достаточно. Иногда, когда вы действительно нуждаетесь, у вас будет несколько людей, которые скажут вам: я сделаю то, что захочешь. Я в твоем распоряжении. Это будут Садоки и Авиафары вашей жизни. Они будут решать проблемы за вас. Они будут на передовой, где неприятно, защищая вас от взрыва. Они подставят свое плечо, ограждая и ободряя вас своим присутствием. Вот что значит быть другом. Быть может, нужно выполнить незнакомые обязанности, но они будут готовы это сделать. Читаем дальше библейский текст. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал».
Голова у него была покрыта, он шел босой. Вот представьте себе царя, босоногого, с покрытой головой. Он был похож на бродягу. И все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. 32 текст. Здесь появляется третий друг. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Кто такой Хусий? В этом стихе написано, что он друг Давида. Но это все, что мы знаем о нем. И больше ничего значимого мы о нем не прочитаем. Он приятель Давида. И что же делает Хусий, архитянин? Он был значимым. Он встретил Давида с разодранными одеждами и пеплом на своей голове. Он не был до этого в драке. Так делали мужчины в те времена, когда хотели показать полный крах, сокрушение. И по этой же причине Иов разодрал свои одежды и посыпал свою голову пеплом. Словно говоря таким образом, у меня больше ничего нет. Я остался ни с кем и ни с чем. Этот Хусий был очень тронут чувствами Давида. Он встретил Давида и проявлял сострадание. И Давид заметил это. Вы тоже можете заметить друга, который понимает. Просто в его присутствии. В эти выходные я был с человеком, который недавно потерял дочь. Он несет служение пастыря в одной из церквей. Совершает служение в своем городе. Некоторые люди в его церкви тоже испытали потерю детей. И я спросил его, что сделать для тебя? Как можно послужить людям, как ты, пережившим такую потерю? Что можно им сказать? И он ответил, я ничего не говорю. Я всего лишь обнимаю их. Я просто там, рядом с ними. Порой, когда боль настолько велика, и вы должны прийти к последнему дому, где никто вас не поймет, тогда такой человек, как Хусий, приходит и своим присутствием помогает, обнимает. И это все, что нужно будет сказать. Он там, он рядом. Итак, Давид дает очень значимое задание. 33 стих, он говорит Хусию. Сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Хусий мог бы обидеться, будь он знаком. Но когда это более приближенный, близкий друг, то у него не будет обиды. Давид сказал ему, не иди со мною, ты будешь для меня бременем. И далее мы читаем. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому, царь, я раб твой. Доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб. То ты расстроишь для меня совет Ахитофела. А кто такой Ахитофел? Это советник Авессалома. И Давид говорит следующее. Я хочу составить план действий разведки. И Хусий, тебе лучше побыть перебежчиком. Ты можешь выглядеть как друг Авессалома. Ты будешь сторожевой заставой. Ты будешь линией снабжения связи от центрального штаба Министерства обороны Авессалома до моего лагеря, расположенного на холме. И мы создадим последовательную линейную цепочку связи, чтобы информация, исходящая из сердца царя Авессалома, передавалась через связных одним за другим, начиная из твоих уст и заканчивая моими ушами. И тогда мы найдем способ, как обернуть трон против него. Именно это и произойдет. И мы будем читать об этом в 17 главе. К тому же мы можем проследить эту цепочку связи, составив список имен, задействованных в передаче информации. Это были Хусий, Садок, Авиафар, неизвестная девочка, которая приняла сообщение, Иоаннафан, Ахимас, неизвестная женщина, спрятавшая двух посланников в замаскированном колодце. И, наконец, гонец, принесший весть Давиду. Все эти люди – друзья Давида, но никто из них не будет в центре всеобщего внимания ни в одной из биографических описаний.

Вы успеваете следить, как разворачиваются события? Ефей, гефянин, Садок и Авиафар, Хуси. Но есть еще четвертая группа людей. Откроем 17 главу 2 книги Царств, 27 стих. Эта группа людей мне нравится, их всего трое. Их зовут так: Сави, Махир и Верзель. Это произошло, когда Давид со своими людьми пришел на место под названием Маханаим. Если вы посмотрите в библейской симфонии, то увидите, что впервые это место упоминается в книге Бытие, 32 главе, где ангелы явились Иакову и послужили им. Но у нас царь Давид посреди незнакомой местности. И те ангелы появляются в виде трех мужчин. Вот давайте мы прочитаем этот текст. Когда Давид пришел Маханаим, то Сови, сын Аса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Лодовара, и Верзели, Галадеянин, из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывших с ним, в пищу, ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Они положили все это в мультиварку и принесли к Давиду. Они принесли им спальные мешки и посуду, накормили всех людей, пришедших с Давидом, разного рода вкусной едой. И все это потому, что люди были голодны и терпели жажду в пустыне. И в такие моменты приходит друг. Давид не был одним из тех, кто будет размахивать и говорить: «Да мы голодаем! Сови, помоги нам!» Но когда у вас есть друг, подобный ему, то он знает, что вы голодны. И он знает, что вы жаждете. Он знает, что вам нужна кровать. Это прекрасная характеристика близких друзей в том, что им не нужно говорить. Они сами знают, они там. Это также созвучно словам французского писателя Жюля Ренара. Он сказал так о друзьях: «Друг тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься, об этом догадывается». Это замечательное применение в нашей христианской жизни, когда есть друзья, у человека хорошая жизнь. Есть те, которые позвонят, которые посетят, те, которые поддержат, пожертвуют в самые сложные минуты жизни. Это настоящие друзья. Благодарите их, молитесь о них. Это друзья, которые скажут: не волнуйся о детях, мы о них позаботимся. Мы возьмем их погулять, накормим. А ты спокойно собирайся. Ты можешь сходить к врачу. Они возьмут детей и повезут со своей семьей в кафе. Вот это настоящие друзья. Это как раз практическое христианство. Проявление дружелюбия в жизни, когда необходимо помочь нуждающимся, стать его другом. Когда больше нет никого, кто бы сделал это, тогда появляетесь вы. К большому сожалению, христиане могут ударить того, кто упал. Но вы будете из тех немногих, кто наклонится, подаст руку. И он скажет: друг, вставай, я с тобой. Кайся, возвращайся к Господу. Поступать подобно доброму самарянину. Были ли у тех троих причины не приходить на помощь? Посмотрим. Человек по имени Сави из Равы Аммонитской мог бы сказать: Давид воевал против аммонитян и был так жесток с ними, я никак не могу накормить Давида. Так мог подумать про себя Сави. А что насчет Махира? Ну, вспомните, откуда он был. Он был из Лодовара. А кто был в Лодоваре? Помните Мемфифосфея? Мы не будем углубляться здесь, но Мемфифосфея — это сын Иоаннафана, который хромал на обе ноги.
Он бежал от трона, считая,

0: что у него отнимут его жизнь, и в конце концов он оказался посреди пустыни. Ладовар означает «нет пастбища». И был один хозяин дома, который приютил мне Мефифосфея и сказал хромому с костылями: «Оставайся здесь». Его же зовут Махир. Махир – это тот человек, который позаботился о людях, которые жили в нужде. И поэтому Мефифосфей жил там. Махир мог бы сказать, что он уже сделал достаточно, что он выполнил свою долю ответственности. Давид сам может о себе позаботиться. А вот еще один человек по имени Верзелий. И в следующей главе сказано, ему 80 лет. Можно сказать, я на пенсии. Но он так не делает. Напротив, он сказал, конечно. Друзья, вместе мы соберем все необходимое для них. И он готовит несколько овец и множество творожных сырков. И люди Давида были очень голодными. Они любили Давида и поэтому позаботились о нем, о его людях, пришедших в Маханаим. В конце концов, сын Давида, Авессалом, погибает. Жизнь его сына приходит к внезапному окончанию. Его больше нет. И теперь Давид оказывается на раскаленной сковороде. У него и так все плохо. А потом он узнает, что его сын Авессалом был убит. И весь его мир рушится. Он не может сбросить с себя это бремя и эту тяжесть. И уже в конце 18 главы мы читаем. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами. И плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Конец, депрессия. И если вы не переживали что-то подобное, то вам будет трудно это понять. В ком же он нуждается? Он нуждается в друге. И Бог посылает ему Иоава. Давид не может прийти в себя, он оказался в ловушке. Иногда горе может довести нас до такого состояния, словно вы в пещере, и кто-то закрывает выход, и вы не можете выбраться из нее. Вы стараетесь как можно больше. Вы делаете вид, что что-то там получается, но вам не удается выбраться из пещеры уныния, из этой ямы. Вы все еще там. И неожиданно друг залезает к вам в пещеру. В случае с Давидом это Иоав. Читаем 19 главу, 1 стих. «И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. Не обратилась победа того дня, плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Для народа израильского происшедшее в тот день было Божьим избавлением. Бог разобрался с Авессаломом. «Давид, возвращайся на трон, займи свое место, пока есть такая возможность». А в это время Давид поглощен горем, и он застрял в пещере отчаяния, в яме, и не может двигаться дальше. Там настолько темно и пусто, и вокруг нет того, кто сказал бы ему: «Давид, вставай, вернись скорее, люди нуждаются в твоем руководстве». И тогда приходит Иоав, который не был безразличен. И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Давид, встань, народ ожидает тебя. Достаточно скорбеть. Оправляйся от утраты. Нужно трудиться. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». Вот так поступает друг. Ты достаточно долго залечиваешь свои раны. Давид, Бог совершил чудо, а ты страдаешь. И встал царь, и сел у ворот. А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Замечательно. Давид снова занят делом. И ему помог его друг Иоав. Когда мы читаем эти истории, мы читаем разные имена о разных людях. Но, наверное, самые главные вопросы: можем ли мы быть друзьями? Является ли это нашим служением? И слава Богу, что Он самый лучший друг. Господь призывает вас участвовать в служении поддержки. Может быть, помочь кому-то с едой, кого-то обнять, кого-то посетить в больнице, за кого-то помолиться. Пусть Господь благословит каждого из нас иметь близкое общение с самым лучшим другом, с Господом Иисусом Христом, который принимает, прощает, который желает использовать, чтобы мы были утешителями, друзьями, верными Ему во всем. Благослови Господь каждого из нас.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Друг познается в беде». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Сегодня на примере жизни Давида мы говорили о друзьях и дружбе. Давид проходил через тяжелые обстоятельства, которые застали его врасплох. И тогда Бог посылал ему различных людей, которые оказались верными друзьями. Это были люди разного ранга и сословия, о которых мы мало что услышим или прочитаем в Библии. Но в момент тяжелых испытаний эти люди показали пример христианского дружелюбия, оказав помощь Давиду и его народу по мере возможности. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентский ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Быть достаточно сильным, чтобы простить. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 22 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 30 главе, 18 стихе. Там есть такие слова: «А потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, блаженны все, уповающие на Него». Мы должны думать не только о том, что мы ждем Бога, но и более замечательно – о том, что Бог ждет нас. Думая о Нем, ожидающем нас, мы получаем новое побуждение и вдохновение в нашем ожидании Его. Это дает нам невыразимую уверенность в том, что ожидания наши не напрасны. Давайте же стремиться прямо сейчас, в настоящий момент, к чувству ожидания Господа, чтобы понять, что это значит. Мы не можем постичь, насколько восхитительны Его намерения относительно каждого из своих чад. Ты спросишь: как же так? Если Он такой милосердный, то почему, даже когда я пришел и жду Его, Он не спешит помочь мне, но все ждет и ждет? Бог подобен мудрому земледельцу, который ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго. Об этом написано в послании Иакова в 5 главе, в 7 стихе. Он не может собирать плоды, пока они не созреют. Он знает, когда мы будем готовы принять блаженство к нашему благу и Его славе. Душа созреет для Его благодеяния, пребывая в солнечных лучах Его любви. Также необходимы и ожидания под облаком испытаний, которые прольются ливнями благословений. Знай, что если Бог медлит более, чем тебе хотелось бы, то это лишь для того, чтобы благодеяние стало драгоценным вдвойне. Бог ожидал 4000 лет, чтобы пришло нужное время для того, чтобы послать Сына Своего. Наши сроки в Его руках. Он не замедлит одарить Своего избранника. Он придет к нам на помощь и не опоздает ни на час. Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас. 2 Петра 3:9. Бывали в жизни трудные минуты, и горе посещало нас не раз. Но с нами наш Господь, и потому-то надежда не обманывала нас. Надежда — светлый луч во тьме ночной, надежда — посох в юдоли земной. Надежда наша не боится гроз, надежда наша — Иисус Христос. Мир потрясают ужасы, как прежде, страданий много, горести и слез, но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени — Христос. Стареет наше тело, как одежда, и наше бремя нам не по плечу, но мы несем в сердцах своих надежду, как на ветру горящую свечу.

0: Вы слушаете библейское радио ББН, глоток освежающей духовной воды среди зноя суетной жизни. Любовь – это подобие Бога, она источник всякого добра, раскрытие всякого блага, преддверие и предвкушение рая. Любовь заключается не в пустых словах, а в делах, в том, например, чтобы избавлять людей от бедности, помогать больным, ограждать от опасностей, покровительствовать испытывающим затруднения, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Свою любовь к человеку мы можем доказать лишь тем, что всегда готовы угодить ему и доставить радость. Милосердие охотно и с радостью откликается на призывные вопли страдальцев. Оно смело спешит в кромешную тьму зла, неверия, безбожия, спешит к сидящим во тьме и тени смертной с ярким факелом человеколюбия. Сострадание – это чувство жалости к людям и способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. Вот эти три вещи – любовь, милосердие и сострадание. Есть ли они в нас? Давайте проверим себя сегодня и будем людьми, похожими на ангелов, то есть любвеобильными, милосердными и сострадательными. Будьте с нами. Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио ББН, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио ББН.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Некоторые верующие, особенно в наши дни, говорят, что не следует иметь детей, если хочешь плодотворно трудиться для Господа и принимать участие в служении. Николай никогда так не думал и сегодня так не думает. Енох, который, живя среди грешного мира, ходил перед Богом и угодил Ему, почему Бог и взял его живым на небо. И он имел детей, и сыновей, и дочерей, Бытие 5.22. Однако они не мешали ему не только жить свято, но и трудиться для Бога. Ведь он был проповедником Божьей правды. Послание Иуды, 14 стих. А какое у него было потомство? Он стал прадедом послушного Богу и праведного Ноя, вера которого оказалась непоколебимой. Бытие 5.21.29. Не бойтесь иметь детей. Отдайте и этот вопрос на усмотрение и волю Господа, и вы не разочаруетесь. Дети – это цветы на поле. Дети – это окна в доме. Дети – это звезды в небе. Дети – это Божьи дары. Однако нужно не только родить детей, но и воспитать их в учении и наставлении Господнем, и привести их ко Христу. А это не так просто. Требуется время, любовь, молитва и настоящая христианская жизнь. Кто-то сказал: «Когда я был молодым, у меня было 10 программ, как воспитывать детей, и я советовал другим родителям, как это делать. Но когда у меня появилось 5 детей, я уже не имел ни одной программы, как их воспитывать. Дети не подходили ни под одну из этих программ, потому что все были совершенно разные». Невозможно рассказать обо всех милостях Божиих и чудесах, которым Николай был свидетелем за свое долголетнее служение старшим пресвитером, ибо они были проявляемы ежедневно, и потому им нет числа. Хочется снова и снова повторять слова псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, 1 и 2 стихи. Николай рад также тому, что его служение открывало ему возможности встречаться со многими людьми и свидетельствовать им о Боге. Иногда это случалось и в самолетах. В самолетах, как вы знаете, места не выбирают. Их занимают согласно купленным билетам. И сидящие рядом с тобою попутчики оказываются самыми разными людьми. Обычно уже в начале полета люди начинают знакомиться и не сидят молча всю дорогу, но, как правило, разговаривают. Много интересных встреч и знакомств произошло высоко над землей. Однажды Николай направился на самолете в Южную Киргизию для ежеквартального посещения общин в городах Ош и Джалалабад. Полет был недолгим, не больше часа, и пролетал над знаменитыми Тяньшанскими горами. Вначале все шло хорошо. Самолет спокойно и плавно плыл выше туч, закрывающих землю. Когда же оказались над перевалом через горы, началась тряска, и салон наполнился дымом. Стюардесса поспешно прошла в кабину к летчикам и, выйдя оттуда, объявила: «Прошу не волноваться, пристегните ремни, все будет хорошо». Все послушно пристегнули ремни, но волнение не улеглось. К дыму и тряске добавился какой-то грохот. Беспокойство усилилось. Из динамика раздался голос пилота. «Сохраняйте спокойствие. Мы вошли в турбулентный поток. Однако все будет хорошо. Большая просьба ко всем пассажирам. Не вставать с мест и не ходить по салону». Рядом с Николаем сидела молодая женщина. На ее лице был виден испуг. Она нервно потирала руки. Вдруг она закрыла глаза, и губы ее стали слегка шевелиться. Затем она закрыла лицо руками и еще ниже опустила голову. Прошло довольно много времени, прежде чем она опять выпрямилась и открыла глаза. Было понятно, что она молилась. Молился в это время и Николай. Перелетели горы, самолет перестал трясти, дым рассеялся, прекратился грохот, и ласковое солнце залило своими лучами салон самолета. Все пассажиры облегченно вздохнули и заулыбались. Николай обратился к своей попутчице. «А что вы только что делали, когда самолет был в опасности?» «Я очень волновалась», — отвечала она. «Да, все волновались, я тоже волновался. Но я спрашиваю о другом. Что вы делали, когда волновались?» Женщина молчала. «Вы, наверное, молились Богу?» — предположил Николай. «Да, видите ли, у меня в Аше двое маленьких детей. Я их не видела 3 года. Мне так хотелось встретиться с ними», — начала объяснять она. «Я прочитала молитву «Отче наш», но я не верующая», — поспешно добавила она. «Зачем же тогда читать молитву «Отче наш», если вы не верите в Бога? Тогда эта молитва не ваша. Какой же он вам отец, если его, по-вашему, нет вообще?» «Нет, я вас не осуждаю, что вы молились Богу. Я тоже молился. Но я верю в Бога, служу Ему и доверяю Ему свою жизнь, потому и говорю смело: «Отче наш, сущий на небесах». «Правда?» — обрадовала женщина. «А я подумала, что вы будете меня осуждать за это». «Нет, осуждать за молитвы я не собираюсь, но хочу дать вам 2 совета. Во-первых, никогда не нужно стыдиться перед людьми, что вы верите в Бога и молитесь Ему. Потому что в Евангелии написано, что всякого, кто постыдится Господа в этом мире, того и Христос постыдится перед Отцом Своим. Во-вторых, когда увидите своих детей, расскажите им, что сегодня случилось с вами. И не забудьте поблагодарить Бога, что Он исполнил вашу просьбу, потому что люди так много просят у Бога, будучи в опасности, но очень мало благодарят Его потом, когда эти опасности проходят». «Это правда. Мы такие неблагодарные. Да откуда нам знать, как поступать в жизни? Ведь у нас нет этого Евангелия, которое вы читали», — заговорила женщина снова. «Вот я дарю вам такое Евангелие. Читайте его и исполняйте все, что там написано. И тогда вы найдете истинное счастье, и все у вас будет хорошо. А теперь я дам вам адрес молитвенного дома верующих, где вы послушаете, как нужно жить нам, людям, здесь, на земле. Приходите туда завтра, в воскресенье утром. Я тоже там буду, и мы еще поговорим», — напутствовал ее Николай. Самолет уже совершил посадку и катился по посадочной полосе. Все радостные и веселые стали готовиться к выходу. В воскресенье утром Николай увидел эту женщину на собрании вместе с детьми и матерью. После собрания еще немного поговорили, и Николай взял у нее адрес, где она постоянно проживает и куда собиралась перевести детей с матерью. Вернувшись домой, он выслал ей адрес ближайшего к ее местожительству города, где находилась церковь Иванских христиан-баптистов, и стал молиться о ее покаянии и обращении к Господу, веря, что посеянное семя Слова Божие и чтение Евангелия приведут ее к вере в Бога, как и написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Послание к Римлянам 10:17. Как важно пользоваться моментом и сказать о Господе тем людям, с которыми пересекаются наши пути. Не упускайте такой возможности. Помните, это Господь посылает их вам, чтобы вы сказали им о своем Господе и о той ответственности, которую несет человек перед Богом. В другой раз, когда Николай летел в Москву, его место оказалось рядом с генералом и его супругой. «Куда летим?» – сразу же, как только Николай занял свое место, спросил генерал. «В Москву». «Зачем?» – снова спросил генерал. «На пленум», – отвечал Николай. «На какой пленум? Где вы работаете? Какая у вас должность?» – посыпались вопросы. «Вам не понять мою работу и мою должность», – заинтриговал его Николай. «Мне не понять? Для меня непонятных вопросов нет», – убежденно произнес генерал. «Хорошо, тогда я скажу». И Николай показал ему свое удостоверение, где было написано «Старший пресвитер ЕХБ в Киргизии и член всех Б». Генерал взял в руки это удостоверение и долго разглядывал его изнутри и снаружи. По выражению его лица можно было догадаться, что он не понял, кто его попутчик и какое у него занятие. Николай охотно рассказал о своем служении и о Всесоюзном совете еванских христиан-баптистов, о пленуме ВСЕХБ, который проходит один раз в году, и о том, что в совете есть председатель и генеральный секретарь, которые имеют постоянный доступ в Совет министров СССР через Совет по делам религии. Генерал внимательно слушал. Когда Николай рассказал вкратце о своей должности и о своей работе, в кавычках, генерал снова спросил: «Ну, а что ты читал сейчас? Если это не Библия, то что же это за книга?» «Это Новый Завет, часть Библии», – отвечал Николай. И подробно рассказал о Библии, об истории ее написания, о Новом Завете и, конечно, о центральной личности Нового Завета – Иисусе Христе. Затем открыл книгу и указал на третью главу второго послания к Тимофею, напомнив, что он читал именно это место и передал книгу генералу. «Прочтите сами это место. Прочтите внимательно и громко, и скажите, кто написал эти слова и о ком здесь говорится». Генерал взял в руки Новый Завет и стал в полголоса читать. Прочитав всю главу, он сказал: «Это написал какой-то иностранец, побывавший у нас в Советском Союзе и увидевший нашу жизнь. Он нарисовал портрет нашего среднего рабочего». «А почему портрет только среднего рабочего, в кавычках?» – спросил Николай. «Разве это не может быть портрет военного, солдата или офицера? А генералы такими не бывают?» «Нет, у нас генералов такого не бывает», – уверенно произнес генерал. «Как не бывает?» – воскликнула его жена. «Разве он, твой Жора, благодарен тебе, что ты вытащил его наверх? Разве он тебе сейчас друг? Разве он не предатель, если накатал телегу, в кавычках, министру обороны, и теперь тебя вызывают на ковер, в кавычках, а ты говоришь, не бывает?» «Бывает, и, к сожалению, часто бывает». Николай, поддержав жену генерала, добавил: «Правильно вы говорили. Я тоже так понимаю, что это портрет человека вообще, и рабочего, и генерала. А что вы говорили, будто это написал какой-то иностранец, увидевший в нашей стране такого человека, то здесь вы не правы. Это написал великий апостол Павел, и написал не потому, что побывал здесь и сегодня. Он написал это, движимый Духом Святым, по повелению Божьему, почти 2000 лет тому назад. Читайте внимательно в начале главы: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Раньше так не было. Он говорит о будущем. И если сегодня мы в этих словах видим моральное состояние нашего современника, значит, мы живем в последние дни. Генерал молча согласился, а потом рассказал печальную историю о предательстве своего бывшего друга, тоже генерала, и о своем визите в Москву к министру обороны. «Я очень переживаю», — откровенно признался он. «Ведь меня могут лишить генеральского звания. Что мне тогда делать?» «Просись к нему помощники», — кивнув в сторону Николая, посоветовала генералу жена. И генерал молчал. Николай же, как бы продолжая начатый разговор, пояснил. «У нас не назначают, как в армии, а избирают на служение. Избирает народ, но избирают лишь членов церкви. Так что вашему мужу следует покаяться, принять крещение, начать жить по-христиански, и тогда, может быть, его изберут на подобное служение». Быстро и незаметно прошло в разговорах 6 часов полета. Тепло прощаясь с Николаем, генерал просил помолиться за него. Николай пообещал ему и подарил Евангелие, благодаря сердечно Господа, что он послал ему эту встречу и помог еще раз засвидетельствовать о Господе и о его живом слове. Когда вышли из самолета, генерал пригласил Николая в чайку, которая подкатила прямо к трапу самолета. Генеральская чайка доставила Николая до молитвенного дома ЕХБ, где над дверями висела и другая вывеска «Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов». Генерал посмотрел на вывеску, улыбнулся, достал из кармана блокнот и записал адрес молитвенного дома. Пожелав всего доброго друг другу, они расстались. Николай продолжал молиться о генерале и его жене, чтобы они тоже нашли мир своим сердцам и покой у Господа. Зная по опыту, что и под генеральским мундиром бьется такое же беспокойное сердце, как и у прочих грешников. Хочу рассказать еще об одной встрече в самолете.

0: «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «Что же вы о ней слышали? Доброе или плохое?»
1: «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего».
2: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы теперь изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое великим апостолом Павлом. Это произошло примерно в 51 году новой эры. Павел со своим спутником Силой покинули Антиохию в Сирии после того, как церковь этого города посвятила их Господу. После путешествия по Малой Азии они подошли к Эгейскому морю, где, находясь в Троаде, Павел получил видение от Господа и зов пойти в Европу. Сначала они прибыли в Филиппы, и после пришествия, которое описано в 16 главе Деяний святых апостолов, Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалонику. Автор книги «Деяния святых апостолов», а также и Евангелия, названного его именем Лука, остался в Филиппах для того, чтобы подкрепить маленькую общину, которая там основалась. Все, что мы узнаем из Священного Писания, это то, что апостол Павел 3 субботы подряд посещал синагогу в Фессалонике и что он учил собравшихся там евреев и прозелитов. В 17 главе кратко описывается, что Павел делал в городе. Несомненно, была сделана ссылка на то, что Павел пережил в Филиппах. Об этом он упоминает в послании к фессалоникийцам, которое он написал после того, как уехал из этого города. В первом послании к фессалоникийцам написано: «Но прежде пострадавший и бывший поруган в Филиппах, вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовествование Божие с великим дерзновением. Страдания, которые они пережили в Филиппах, не заставили их прекратить работу. Они продолжали трудиться, ибо Дух Божий побуждал их к этому. Вначале их, вероятно, хорошо приняли в Фессалонике. На это намекает факт, что 3 субботы подряд Павел говорил с ними из Писаний. Мы знаем, что в то время Новый Завет еще не был написан, поэтому надо помнить, что под словом «Писание» подразумевается Ветхий Завет. Павел следовал примеру Господа Иисуса Христа, когда по дороге в Эммаус он изъяснял Писание 2 ученикам. Об этом записано в 24 главе Евангелия от Луки. Мы читаем: «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Евреи внимательно слушали объяснение Ветхого Завета и как оно было применено Господу Иисусу Христу, Мессии Израиля. Несомненно, многие евреи читали или слышали Писание Ветхого Завета, но их ум был помрачен и не понимал духовную истину, что Иисус Христос, распятый на кресте, был тем, о котором говорили Писания. Теперь некоторые начали понимать. Их уму открылась истина, что Христос умер за грехи народа. И так мы читаем, что некоторые уверовали. В чем заключалось затруднение для евреев верить этой вести, которую проповедовал апостол Павел? Евреи верили, что Мессия придет и избавит народ от их рабства. И вот Иисус Христос умирает на кресте за стенами города Иерусалима. Он не освободил их от римского угнетения. Поэтому они думали, что он может быть Мессией. Евреи в целом не сознавались, что Мессия должен был пострадать. Пророка Исаию, 52 главу, с 13 стиха и включая 53 главы, они принимали как общее состояние народа. Они не понимали, что это изображение страдающего Мессии и прославленного Мессии в одной личности. Это и по сей день остается духовным затруднением для евреев. Но мы знаем, что некоторые уверовали. Они же слышали слова Павла, они поняли и уверовали в явную истину, что сей Иисус есть Иисус, которого я проповедую вам. Они то и образовали группу, которая откликнулась на благую весть. Павел и Сила были также свидетелями того, как Дух Божий действовал среди набожных греков, язычников. У них не было предрассудков, как, например, у евреев. И вдобавок еще Слово Божие достигало третью группу знаменитых женщин. Слушая слова апостола Павла, они осознали свою духовную нищету. Их мужья были политическими руководителями города. Но когда женщины неделя за неделей слушали учение апостола Павла, они пришли к вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Такие победы были одержаны в Фессалонике в течение нескольких недель. Были евреи, сердца которых были открыты Господом, язычники, которые, несмотря на свою религиозность, не знали, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но победы не приобретаются без сопротивления и иногда без страданий. Евреи, которые слышали проповедь Павла на протяжении недели и которые закрывали свой ум и сердце по отношению к истине, о которой повествует Священное Писание, решили уничтожить труд апостола Павла. Подобное случилось и в Филиппах, несмотря на то, что зачинщиками страданий в данном случае не были неверующие евреи. Зависть является причиной того, почему так поступили евреи, сопротивлявшиеся учению Павла. В 15 главе Евангелия от Марка мы узнаем, что Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. И вот теперь неверующие евреи в Фессалонике решили возбудить народ города воспротивиться Павлу по той же причине зависти. Павел уже знал, что представляет зависть евреев из предыдущих происшествий, когда он верно проповедовал Слово Божие. В 13 главе Деяний Святых, увидевший народ, исполнили зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Но не уверовавшие иудеи, возверновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмутили город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Знаменательно и то, что когда первосвященники желали обвинить Господа Иисуса Христа, они тоже искали ложных свидетелей. Из-за зависти люди были готовы нанять ложных свидетелей, которые говорили бы неправду. Все это только для того, чтобы добиться обвинения и осуждения. Господь пострадал от таких людей, а также и Павел страдал от таких людей. На протяжении веков верные служители Божии осуждались людьми, которые были наняты свидетельствовать против них ложно. Поэтому не надо удивляться, если и мы столкнемся с такими сопротивлениями. Павел написал церкви Филиппа: «Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Маленькая община, основанная в Фессалонике, после этого советовала Павлу и Силе покинуть город. Как мы упомянули раньше, Фессалоники были важным городом на торговом пути. Они прошли в город открыто, теперь же их побуждали уйти ночью. Интересно также заметить, что когда они оставили город, они отправились в город Берию, который тоже был не по пути. Иасон был, вероятно, тем обращенным человеком в Фессалоники, который побудил апостола уйти из города. Кроме этого короткого упоминания, мы ничего не знаем о Иасоне. Но его служение для апостола было очень важно. О нем дальше не упоминается, но его служение в жизни фессалоникийской церкви предоставляло большую ценность. Берия. Этот важный город на торговом пути, как мы уже упоминали, находился примерно в 50 милях на запад от Фессалоники. Находясь на восточном склоне вереницы Олимпийских гор, открывался чудный вид на орошенную долину. Этот город имел естественные преимущества и был очень красивым местом. В дни апостола Павла там было достаточно населения, чтобы иметь по крайней мере одну синагогу, ибо из 17 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, прибывшие в Берию вошли в синагогу иудейскую. Писание указывает на большую разницу между евреями Фессалоники и евреями Берии. О тех в Берии мы читаем. «Здешние были благоразумнее фессалоникийцев. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Некоторые предполагают, что верующие в Берии имели больше времени для изучения Слова Божия. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня вечером обратить наше внимание на одни весьма известные слова Иисуса Христа. Записаны они в Евангелии от Матфея в 6 главе. Они являются частью Нагорной проповеди, и, наверное, уже одно это должно привлекать к ним наше особое внимание. Однако в этих словах содержится нечто неудобное для нас, может быть, неудобовразумительное, потому что в них говорится о заботе. Вы помните эти слова? «Не заботьтесь ни о чем», — говорит Иисус Христос. Давайте прочтем их. Я буду читать с 25 по 34 стихи 6 главы Евангелия от Матфея. И когда мы будем их читать, мы вспомним о том, что то, о чем говорит здесь Христос, а именно вопрос заботы, это то, что касается каждого из нас. Бедные мы, богатые или мужчины, или женщины, образованные или нет, каждый из нас будет видеть себя или же сможет себя увидеть в этом отрывке. Но что же значит не заботиться о завтрашнем дне? Что может в себя это включать? Давайте сперва вспомним, как об этом сказал сам Христос. Итак, Матфея, 6 глава, начиная с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Я полагаю, что мы найдем достаточно людей вокруг нас, которые либо вовсе не понимают, либо превратно понимают эти слова Иисуса Христа. И поэтому, прежде чем нам говорить об этих словах, нам нужно понять, что, конечно же, Христос не призывает христиан к лени. Это не основное учение Христа, и вовсе не это хочет здесь сказать наш Господь. Более того, перефразируя известную фразу, можно было бы сказать, что кое-кому из нас, а тем более многим людям в этом мире, стоило бы позаботиться, потому что мы живем в мире, который имеет вот этот вот взгляд «мне ничего не нужно», «моя хата с краю», или, как мы говорим здесь в Соединенных Штатах, «I don't care», «мне все равно, как живет мой сосед», «мне все равно, как будет жить дальше моя семья, потому что я с ней порвал», «мне все равно, как дальше сложатся мои отношения с моими детьми». Христос, конечно же, ни в коем случае не призывает к этому. И, наверное, то, что хотел бы сказать Христос сегодня людям подобного рода, это что вам-то как раз и нужно было бы позаботиться. Вопрос в том, что именно имел в виду Христос. Он имел в виду не то деятельное участие, которое необходимо и важно, когда мы печемся о наших домашних, когда мы заботимся о насущном хлебе, о пропитании, что важно для жизни и деятельности каждой семьи, он имел в виду совсем другое. Он имел в виду то, когда мы не находим себе покоя в этой мирской суете и когда нас одолевает томление духа. Христос здесь говорит, что, конечно же, у каждого из нас есть та посильная ноша, которая необходима нам. Ее невозможно исключить или перечеркнуть. Невозможно полностью забыться, невозможно полностью, как говорится, облокотившись на кресло и сложив руки, забыть обо всем, что происходит вокруг нас. Но Христос говорит здесь о том, что есть нечто, что нам не принадлежит, и над чем мы не имеем контроля. Мы являемся зависимыми созданиями, именно созданиями, а не создателем. Мы творение, а не творец. И поэтому не во нашей власти все в нашей жизни расставить по местам. Христос говорит, помните, что вам отведена определенная ответственность. Эта ответственность ваша, а все остальное, пожалуйста, предоставьте вашему Небесному Отцу. Не несите той ноши, которая вам не принадлежит и которую не следует вам нести. Вы помните, в другом месте Христос говорит о господине жатвы. Через неделю мы будем праздновать праздник жатвы, и я уверен, что, наверное, не раз это слово прозвучит с этой кафедры. Тогда мы его вспомним во всех подробностях. Но вот тогда, когда говорит он о том, чтобы Господь, чтобы мы молились, чтобы Господь послал делателей на жатву свою, мы помним, что Он, Христос, называет Господа, с одной стороны, Господином жатвы, то есть Он имеет все в Своей власти, но в то же время есть и человеческая ответственность, потому что мы обязаны молиться, потому что мы обязаны этих тружеников находить и посылать их на эту жатву, чтобы Господь имел этих тружеников там. Таким же образом, например, как и мать, которая желает, чтобы дети ее пришли к Господу. Вот они уже подрастают, вот она уже смотрит на них и думает, когда же они обратятся, когда наступит этот благословенный день, когда они коленопреклоненно примут Господа в свое сердце, то ли в собрании, то ли в кругу друзей, то ли на молодежном общении. И вот одна волнуется и трепещет, она не находит себе места, другая же спокойна, не потому, что она не беспокоится и не заботится, а потому, что она не несет той ноши, которую ей не понести, потому что она твердо знает, что то, что ей было предначертано, что ей было положено сделать, свою ответственность она выполнила, и она продолжает это с честью и доблестью выполнять. А все остальное она просто доверяет рукам того, кто никогда ее не подведет. Хоть она, конечно же, и не знает, каков будет результат. Да, она продолжает верить, да, она продолжает с усилием молиться, однако это вовсе не заставляет ее заботиться. Итак, делай, что можешь, предоставь же остальное Богу. Я думаю, что именно так можно было бы перефразировать здесь слова Иисуса Христа. Почему же заботы вредны? Христос говорит о том, что у нас есть своя ответственность, а у Бога своя. Так же, как мщение принадлежит Господу. Вы помните это место? То есть мы не имеем права мстить, потому что это обязанность Господа. И если мы начинаем это делать, то, соответственно, мы заходим на Его территорию. А тот, кто вторгается на чью-то территорию, а тем более на территорию Господа, я не думаю, что он приветственно к таковым отнесется. Итак, заботы, тогда, когда мы начинаем заботиться, мы посягаем на Божью территорию. Вот как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании, в 5 главе, в 7 стихе. Первое послание Петра, 5 глава, стих 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Иными словами, не несите той ноши, которую вам не нужно нести, которая все равно вы не одолеете. Вы не сможете проконтролировать все, что происходит вокруг вас. Поэтому, пожалуйста, вспомните о том, кто действительно способен позаботиться о вас, и возложите эти заботы на Него, отдайте Ему эту ответственность. Кроме того, тогда, когда мы заботимся, это означает, что мы в нашем сердце надмеваемся над Господом. Возможно, в наших молитвах мы смиренны. Возможно, в мыслях наших мы не допускаем ни на секунду мысли о том, что мы посягаем на территорию Божьего господства. Однако, когда приходит дело к реальной жизни, когда настает понедельник и затем трудовая неделя, вдруг наше поведение и наши заботы отражают то, что мы на самом деле горды и самонадеянны, что только в наших молитвах мы надеемся на Господа, но в нашей реальной жизни это проявляется очень редко. Наши заботы, тогда, когда мы это делаем, когда мы проявляем это излишнее томление духа, также свидетельствуют о нашей чрезмерной чувствительности. Господь же хочет, чтобы наша чувствительность, чувствования наши все были во Христе Иисусе, Господе нашим. Тогда же, когда наша чувствительность направлена на этот мир, когда она направлена на все мелочи, которые необходимо расставить по своим местам, и, конечно же, когда это все не происходит, а успеха в этом добиться невозможно, я не видел, по крайней мере, еще ни одного человека, который в конце дня мог, подведя черту, сказать, что все, больше мне заботиться не о чем. Все, как говорится, накормлены, все имеют достаточное состояние. У меня нет ни одного вопроса, который я бы оставил на завтрашний день. Такого человека попросту не существует. Обязательно останутся те вопросы, которые необходимо будет решать завтра. И вот эта излишняя чувствительность, конечно же, лишает нас нормальной христианской жизни. По сути дела, Христос здесь предупреждает нас о том, что в фокусе нашей христианской жизни, вспомните 33 стих, прочитанный нами 6 главы Евангелия от Матфея, должна быть забота, но забота не о земном, а забота о небесном царстве. Тогда же, когда мы заботимся о земном, это не что иное, как некий дьявольский трюк. Еще одна приманка, которую он бросает нам для того, чтобы сбить нас с толку, чтобы сбить нас с правильного курса, чтобы мы, забыв о том, куда должна быть направлена внимание наше, вдруг заботились только о земном. И мы теряем сон, мы теряем нормальный простой образ жизни, не встает, наконец, даже обычного отдыха, который тоже нам так необходим. Скоро наступают стрессы, срывы даже в физическом здоровье. И даже против этого Христос здесь предупреждает нас. В 26 стихе Христос употребляет образ птиц небесных для того, чтобы показать, каким образом мы должны себя вести по отношению к заботам. Он здесь, наверное, когда говорил эти слова, видел небесных птиц, которые пролетали, и, скорее всего, когда обращался к толпе, которая его слушала, а напомню, речь идет о Нагорной проповеди, поэтому, возможно, не одна сотня людей в это время внимала словам нашего Спасителя. И вот можно себе представить, как рука Христа поднимается, и как раз в тот момент, когда Он произносит эти слова, Он замечает этих птиц и показывает на них. Поэтому для слушателей было очевидно и весьма ясно, о чем говорит Христос. Что Он имеет в виду? Он говорит о том, что посмотрите, какие мизерные возможности есть у этих птиц. Вот уж действительно те, кому стоило бы волноваться. Они-то не умеют сеять, они не умеют ткать пряжу, они не обладают способностью планировать. А вы, люди, намного большее и совершенное создание, у вас есть все эти способности. Но посмотрите, вы... Такие совершенные создания, заботитесь, а они такие мелкие, такие несовершенные, и, казалось бы, по сравнению с вами, намного более беззащитные, абсолютно не заботятся, абсолютно не волнуются. И все-таки, говорит здесь Христос, Бог заботится и о них. Вы не больше ли птиц? Вы в глазах Отца Небесного не важнее ли этих самых маленьких птичек? Вновь-таки Христос, я подчеркиваю, не призывает здесь к лени. Он не говорит здесь, давайте теперь жить беззаботно в мирском смысле этого слова, в том смысле, который сегодня пропагандируется популярной культурой. Нет-нет, Христос говорит о том, что вот эти птички, несмотря на их размер, важны в глазах Небесного Отца. Не нужно ли и нам порой вспоминать о нашей важности в глазах нашего Небесного Отца? Ведь это Он послал Иисуса Христа ради наших грехов. Ведь это Он печется о нас и думает о нас каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Давид восклицает, что есть человек, что ты печешься о нем, и сын человеческий? Полевые лилии, следующий пример, который употребляет Христос в этом же отрывке в 28 стихе, тоже, наверное, когда Он произносил Нагорную проповедь, здесь росли красивейшие цветы, которые наполняют некоторые холмы и равнины той местности Галилеи, Иудеи, где Христос находился в это время. И вот, возможно, здесь говорится об одном виде из этих цветов. Ученые предполагают, что речь идет о красивой фиолетовой лилии под названием анемона. Так это или не так, это не так важно, но Христос показывает на этот цветок и, в принципе, говорит о том же. Он говорит о том, что этот цветок не имеет способности верить, а у вас есть эта чудесная возможность. Почему же вы не используете этого сокровища? И этот цветок, не заботясь ни о чем, имеет такой красивый наряд, а вы, имея чудесный ключ веры, забываете о том, что у Небесного Отца на небесах находится столько сокровищ. Для вас. Так не стоит ли вам воспользоваться им? Мало веры, упрекает здесь Христос своих учеников. Итак, мы, как ученики Христа, должны помнить о том, что волнение, ненужные заботы сбивают нашу правильную концентрацию внимания. Христос вот как об этом говорит во второй части 25 стиха. Он говорит: «Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Конечно же, душа намного больше пищи. То, что находится в нас, наш внутренний духовный человек, намного

лишь несколько минут в день. Возможно, мы молимся, потому что знаем, что должны это делать, но молитва наша не жива. Она не возносится, как настоящий фимиам для нашего Господа, приятный для Его, для Него. Тогда, когда мы приходим на собрание, вновь-таки, каково отношение нашего сердца? А вдруг меня не заметят? Или же я должен прийти, чтобы встретиться с теми, кто меня там ожидает? Или же действительно мы хотим встречи с Господом и услышать то, что Он хочет нам сказать? Душа больше пищи и тело одежды. Если бы разрез сделать нашей жизни в процентном отношении, не оказалось бы у нас по-иному, дорогие друзья, братья и сестры, что тело у нас на самом деле на первом месте, что материальное в наших разговорах на 80-90% опережает духовное, а тем более, если говорить, скажем, о наших мыслях. Итак, мы должны помнить, что действительно наш фокус, наша концентрация должна быть на духовных вещах. Но Христос говорит здесь также о непрактичности волнения. Он говорит, что сколько бы мы ни пытались, волнением ничего не добьешься. По сути дела, вот эти заботы, томление духа, тогда, когда мы только расстраиваем себя, нам не поможет. Вспомните известную поговорку «слезами горю не поможешь». Ну, это сказано о слезах, а здесь Христос, можно сказать, употребляет то же самое сравнение о волнении. Посмотрите со мной стих 27. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть?» И действительно, я понимаю еще человек, который делает какие-то физические упражнения, употребляет какие-то препараты, но здесь говорится о волнении и томлении духа. Сколько бы мы ни заботились, сколько бы ни рвалось наше сердце, это принесет только расстройство нервов. Это принесет только падение нашего жизненного уровня, внутреннего. Это приведет только к нашим стрессам, которые отнимут лишь часы у нашей физической жизни. А действительно, никакого настоящего практического результата это не принесет. Отрада заключается в том, что беспокоимся ли мы или нет, но Господь все равно знает о наших нуждах. И поэтому говорит Христос, зачем же тогда беспокоиться излишне, если Господь все равно знает, если Отец Небесный все равно слышит. Недаром здесь Христос напоминает, что Он, Господь, не просто на небесах Бог, Он является тем самым любящим Отцом. Если Он Отец, то разве Он не услышит? Если Он Отец, то разве Он не позаботится? Конечно же, Он совершенный и любящий Отец, какой бы ни был у нас земной Отец, Небесный Отец в тысячи раз лучше. В наших заботах, говорит Христос, мы часто забегаем наперед. Мы, может быть, планируем, иногда это может быть правильно для организации, для семейного бюджета и так далее. Но иногда, тогда, когда мы заботимся слишком много о том, чего мы не знаем, а многие составляющие завтрашнего дня еще не находятся в своем положении. Мы не можем за них отвечать, а мы уже планируем, а мы уже думаем, где мы будем. И вспоминаются слова Иакова о тех, кто таким образом планирует. Всегда необходимо помнить о том, что Господь может изменить наши планы. Поэтому не будем забегать наперед в нашей напрасной заботе. И, наконец, что, наверное, было очень уязвимо, вернее, что очень уязвило тогдашних слушателей Христа, Он сравнил их, заботившихся, конечно же, и воспринявших эти слова на свой счет, сравнил их ни с кем иным, как с язычниками. Я полагаю, что были в числе Его слушателей те, которых это очень оскорбило даже. Как это? Вы помните... Ранее в 5 главе, здесь же в Евангелии от Матфея, Христос тоже сравнивает с язычниками тех, кто просто любит своего ближнего. Казалось бы, такая основная истина, а Христос говорит, ну что же вы делаете такого особенного, если вы просто приветливы с теми, кто приветливы с вами, если вы любвеобильны с теми, кто любит и вас, а вот вы попробуйте не противиться злому. Вы попробуйте протянуть руку, и причем сделать это искренне вашему врагу. И вот тогда вы будете поистине сынами Отца вашего Небесного и дочерьми Его. Это конец 5 главы Евангелия от Матфея. И вот здесь Христос прибегает еще раз к этому же самому подобному сравнению. Он говорит, в принципе, тогда, когда вы

0: заботитесь, вы ничего особенного не делаете. Вы так же, как и язычники, которым боги, которых они, может быть, выстругали из дерева или сделали из металла, ничего не приносят, и не имеют они настоящей надежды на истинного Бога. Если вы верите в истинного Бога, то в вашей-то жизни должно быть все совершенно не так. Зачем же вы уподобляетесь здесь язычникам, забывая о том, что на небесах у вас есть любящий Отец? Поэтому здесь три раза в этом отрывке Христос повелевает «не заботьтесь». Это очень важное повеление. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что Христос хочет нам напомнить о том, что забота, в том смысле, конечно, в котором Он употребляет это слово, то есть ненужное томление духа, увлечение суетой этого мира, в этом смысле забота является грехом. Апостол Павел, мы уже читали у апостола Петра, а теперь откроем послание филиппийцам и прочтем, что говорит об этом апостол Павел. Передо мной открыта 4 глава послания филиппийцам, и я буду читать с 6 по 8 стихи. Послание филиппийцам, 4 глава, с 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если бы не прочел этот стих, наверное, многим показалась бы моя проповедь слишком негативной. Ведь от забот избавиться невозможно, это знает каждый. И, возможно, даже то, что здесь требует Иисус Христос, кому-то показалось бы сверхъестественным. Как я могу это сделать? Как я могу вдруг забыть о своей семье, о том, что необходимо принести в дом кусок хлеба, о том, что у меня ворох счетов, которые нужно каждый месяц оплачивать и так далее. Так вот, апостол Павел говорит о том, что есть прекрасная альтернатива для христиан. Он не говорит просто «не заботьтесь» и точка. Нет. Вместо заботы есть чудесная возможность общения с Небесным Отцом. Итак, во-первых, говорит он, не заботьтесь ни о чем. Я полагаю, что это означает, откажитесь об этом думать. Поставьте себе цель, сделайте решение, что я не желаю, Господи, входить на Твою территорию. Я не хочу более свое сердце забивать теми мыслями, которые, во-первых, не приносят плода, потому что я не могу ничего практически сделать этими самыми заботами. И, во-вторых, они не славят тебя, более того, они тебя унижают. Ведь ты сказал в своем слове неоднократно этого не делать. И вот он, я, грешный человек, вновь и вновь подвергающимся заботам. Тогда, когда приходят заботы, мы всегда можем делать то, о чем здесь говорит апостол Павел. Но, говорит он, в молитве и так далее, мы должны за все благодарить, противопоставить заботе благодарение. Вспоминаю одну сестру, которая пришла к одному пресвитеру для того, чтобы, ну, в общем-то, сказать прямо, поплакаться ему, как ей трудно в этой жизни, как трудно ей, а она была мать-одиночка, воспитывать, кажется, 4 или 5 детей. И действительно, мало ей в чем можно было бы позавидовать, сказав, так сказать, в мирском смысле этого слова. И тогда, когда она начала изливать все боли ему, казалось бы, ей уже становилось легче, вдруг пресвитер остановил ее и сказал: «Сестра, а есть ли у тебя что-нибудь, за что ты благодарна Господу?» И здесь она неумело остановилась и стала потихоньку перечислять, казалось бы, те немногие, но все же имевшиеся благословения в ее жизни. Наконец ее глаза заискрились, и она вспомнила еще и еще тех милостей Господних, которые она стала вспоминать и считать, и прославлять Господа. И вы знаете, ее дух уныния сменился на дух радости, и она вышла от пресвитера совершенно измененным человеком. Хотя он, в принципе, ничего и особенного не сказал, только напомнил ей о том, что всегда на место ропота нужно ставить благодарение. То же самое и на место забот. Нужно ставить благодарение. Мы читаем в 118-м псалме, в 54-м стихе, псалом 118, большой псалом, который посвящен роли Слова Божьего в нашей жизни. 118-й псалом, 54-й стих. «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». Давайте заменим те места в нашей жизни, когда мы унылы, когда слишком томится наш дух, когда забота захватывает наше сердце и кажется, что беспросветная тьма окружает нас. Заменим эти места песнями, и нам станет легче, и нам станет светлее. Это не будет самовнушением, это будет признание реальной ситуации, потому что духовный мир – это единственный правильный и реальный мир. И всякий раз, когда мы о нем вспоминаем, тогда все материальное вдруг станет второстепенным. Оно отойдет на второй план, и оно не будет заслонять нашу картину, правильную картину мироздания. Итак, за все благодарите. Во-вторых, здесь сказано, непрестанно молитесь. Если мы будем в постоянном молитвенном состоянии, то я полагаю, что заботам будет трудно войти в наш разум. Если мы будем, так сказать, говоря образно, на постоянном телефонном проводе с нашим Творцом, если мы будем поддерживать связь всегда с Ним и будем помнить, что Он, как Отец, видит каждое наше обстоятельство, то тогда мы с радостью и с готовностью будем принимать и худое, и доброе из Его благой руки. Еще один стих хочу прочесть из Псалма. Это Псалом 54, стих 23. Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Это условное обетование. Если мы сделаем первую часть этого стиха, того, что написано до запятой, если мы возложим на Него наши заботы, то Он нас поддержит. Дорогие друзья, заметьте, здесь не написано, что Он избавит нас от этих забот. Здесь не сказано, что Он уничтожит то бремя, которое мы будем нести. Но как в том известном примере, в тех трудных местах Он подымет нас и будет нести нас вместе с этим бременем. Он понесет и бремя, и нас, потому что Он печется о нас, и Он никогда не даст нам сверх того, что мы можем понести». Для того, чтобы закончить нашу тему, я хочу напомнить, дорогие друзья, что в нашем отрывке есть очень важное предостережение. Несмотря на то, что Христос начинает его со слов «не заботьтесь ни о чем», Он говорит о том, что есть те вещи, которые заслуживают нашего постоянного внимания, заботы, волнения и даже, если хотите, борьбы. Я напоминаю стих 33, 6 главы Евангелия от Матфея, который мы прочли в начале. «Заботиться о Царстве Божьем и о правде Его», то есть о Его праведности. «Его» написано с большой буквы, имеется в виду Иисус Христос, то есть о том, чтобы мы имели Его праведность и таким образом вошли в Небесное Царство. «Ищите», говорит здесь Христос, Матфея 6:33, «ищите прежде всего этого Царства», то есть боритесь за Него, стремитесь, как в ином месте сказано, силой берется ныне это Небесное Царство. Будем же желать Его прежде всего, желать Его всем сердцем, желать Его сначала. Пусть это Царство Небесное будет приоритетом в нашей жизни. И тогда сами собой остальные заботы, о которых здесь говорит Христос, они отойдут на второй план. И все остальное, как говорит здесь наш Господь, нам приложится.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «Любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость водительства Божьего в нашей жизни и о необходимости молитвы с нашей стороны о Нем. Священное Писание изобилует обетованиями о таком водительстве. Каждому искренно, от всего сердца ищущему божественного руководства, Господь говорит в Своем Слове: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но заметьте, что Господь дает это чудное водительство желающим и просящим его у Него. «Наставь меня, Господи, — молит Давид, — на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». Тому, который так взывает Господу о его водительстве, принадлежит обетование Божие. «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Молясь день и ночь всеусердно о том, чтобы увидеть верующих в Фессалониках и дополнить, чего недоставало вере их, Павел с уверенностью в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Молитва — это двояко. Во-первых, она касается путешествия, которое Павел намерен был предпринять, и, во-вторых, цель этой поездки — дополнить, чего недоставало вере детей Божьих в Фессалониках. Как важно, возлюбленные, всегда перед тем, как предпринять какое-нибудь дело или какую-нибудь поездку, просить божественного водительства. Как серьезно об этом предупреждает Слово Божие, говоря: «Теперь слушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, сделаем то или другое». О, возлюбленные, насколько мы зависимы от нашего Создателя и Господа! Как мы должны надеяться лишь на Его способность и мудрость во всех наших путях! Вот почему апостол Павел день и ночь молит о божественном водительстве. Можем ли мы сказать с такой же уверенностью, с которой мог сказать пророк Иеремия: «Знаю, Господи, что не воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Да, мы знаем эту истину теоретически, но как обстоит оно на практике? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит Слово Божие, «во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». О, какое преимущество имеет чадо Божие, что Господом утверждается стопы его, и Он благоволит к пути его. Только дети Божии имеют такое водительство. Невозрожденный человек подобен сироте. Он не имеет любящего Отца Небесного, который бы позаботился о нем. Он должен справляться, как может сам. Какое жалкое его положение! Поэтому ему нужен и алкоголь, и табак, и наркотики, и другие увлечения. Бродя в жизни, как по пустырю, не имея ни цели, никакого достижения, он употребляет эти возбуждающие средства. Он знает, что жизнь коротка. Как ненавистен ему факт, что он стареет, и скоро придет его конец. Что будет дальше? Он не имеет уверенности, только некое страшное ожидание, которое он всеми этими способами старается заглушить, чтобы не думать ни о вечности, ни о Боге, ни о Христе, ни о небе, ни о аде. А верующий, какой он счастливый! Ему сам Господь говорит: «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Чадо Божие, когда ты в последний раз воздал благодарность и хвалу Господу за это чудное благословение, которое принадлежит тебе? Подумай, какой ты счастливый человек! Но Слово Божие ясно учит, что мы это божественное руководство должны просить у Господа. И дальше, что ответ на эту молитву дается нам не одинаково, но по-разному. Например, приход Павла в Македонию был через видение, данное ему в Траде, когда ночью предстал перед ним некий муж македонянин, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Но такое водительство нельзя называть правилом, а вернее исключением. Как часто преследования заставляли Павла передвигаться с одного места на другое? Иной раз Господь указывал ему путь непосредственно внутренним голосом, а в иных случаях задержками и другими обстоятельствами. Например, во время своего первого посещения Эфеса, когда братья просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если угодно Богу». Никогда не забудем, что наши дни в Господних руках, и хотя в нашем сердце может быть много замыслов, состоятся же только определенные Господом. Мы знаем, что позже Павел возвратился в Эфес и пробыл там целых 3 года, и Господь дал такое чудное пробуждение, что враги его должны были сказать, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей». Господь ответил на молитву Павла в связи с фессалоникийцами, но только через 6 лет позволил ему Господь возвратиться к ним. Заметьте, какая тут разница с тем, что Павел им сказал в предыдущей главе. Там он говорит: «Мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Одно желание оказалось недостаточным. Только после всеусердной молитвы, и то после долгого ожидания, сам Господь управил путь его к ним. Писание не говорит нам, как сатана воспрепятствовал Павлу, поэтому спекулировать об этом бесполезно. Это, однако, не значит, что сатане удалось воспрепятствовать Божьему намерению. Только осуществление преждевременного желания апостола. Так что и в данном случае Господь восторжествовал. Так как по причине этого воспрепятствования со стороны сатаны мы сегодня обогащены этим первым посланием Павла к фессалоникийцам. Если бы он их тогда посетил, то не имели бы мы этого чудного послания. Так что и тут воля Господня преодолела, и сатана стал невольным орудием в плане Божьем. Что говорит нам эта молитва? Она говорит нам, что Павел не был фаталистом. Иначе говоря, раз Бог все предназначил, то оно так или иначе сбудется. И поэтому нет надобности думать о будущем. Нет. Он был глубоко озабочен о том, чтобы только Господом утверждались его стопы. И притом, несмотря на то, что с большим желанием, как он сам говорит, хотел он видеть их лица, он, тем не менее, не позволил себе ускорить свой путь и вламывать двери, но ожидал Божьего времени, когда ему откроется дорога к ним. Дорогие мои, пока его воля нам ясно не явлена, то нам безопаснее всего оставаться на месте. Если ты, мой друг, стоишь на распутье и не знаешь, куда повернуться, то проси Господа, чтобы Он сам преградил тебе дорогу, которую тебе не следует избрать. Силой не берись врываться в двери, которые для тебя закрыты. Теперь заметьте, в чем заключается вторая часть его молитвы. В первой части он просит о водительстве себе, а во второй о том, чтобы с его приездом к ним он мог бы дополнить, чего недоставало вере их. Но вы скажете, он ведь им в этом же послании уже сказал, что он благодарит Бога за всех их, непрестанно памятуя их дело веры, и дальше, что во всяком месте прошла слава о вере их Бога. Чем объясняется это сильное желание увидеть их и дополнить, как он говорит, то, что еще не доставало вере их? Как, например, реагировали бы мы в таком случае? Сперва нас похвалили, а потом нам указывает, чего у нас еще не достает. Я боюсь, что некоторым это было бы совсем не по душе. Что он хочет дополнить моей вере? Он разве лучше меня? Да, к сожалению, есть дети Божии, которые находятся в таком болезненном состоянии, что не способны воспринять ни наставление, ни обличение, ни назидание. Они сделались настолько чувствительными, что больно их самолюбию признаться, что им чего-то еще не достает. Скажите, кто больше всего причиняет трудности в наших общинах? Разве не те, которые считают себя совершенными, как бы сверхдуховными и больше ни в чем не нуждаются? Они всегда готовы учить других, а сами они ничего не способны воспринимать. Апостол Павел не почел унизительным написать верующим в Риме, с которыми он еще никогда не встречался, что желает утешиться с ними верою общую, вашею и моею, как он говорит. Никогда не забудем, что каждый из нас имеет служение от Бога телу Христову, то есть Его Церкви, и что мы зависимы один от другого. Павел хотел дополнить, чего недоставало вере фессалоникийцев, и верующие в Фессалониках приняли это с радостью. Неразумен тот человек, который позволяет себе обижаться. Он не знает, что его эгоизм и гордость – самые лютые враги его духовного прогресса и роста. Чем мудрее человек, тем скорее он готов признаться в своем невежестве и в ограничении своего знания. Только полузнайка, новичок, который лишь слегка познал свой предмет, поверхностно, тщетно воображает, что он его усвоил. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать, говорит Слово Божие. Когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание, сказано в книге «Притчи Соломоновых». Фессалоникийцы оказались этими мудрыми верующими, что дали Павлу дополнить, чего недоставало их вере. Это мы видим из его второго послания к ним, после того, как он их посетил. Слушайте, что он там говорит. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братьев, потому что возрастает вера ваша». И дальше он говорит, «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Слово Божие говорит, чтобы мы поспешили к совершенству и оказывали такую же ревность до конца. Да,

0: спасение. К спасению никто из нас ничего не может прибавить. В праведности Иисуса Христа, верой в Него, мы стоим совершенными перед Богом. Не в нашей праведности, но в Его. Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но точно так же, как новорожденный ребенок нуждается в питании, чтобы вырасти здоровым, так и новый человек, созданный Богом, должен расти и развиваться. А этот духовный рост значит преображаться все более и более в образ и подобие Сына Божия. К этому, говорит апостол Петр, мы должны прилагать все старания. Показать вере нашей добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Если это у вас есть, говорит он, и умножается, а это значит, что оно должно постоянно расти в нас, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И теперь слушайте, что дальше говорит Петр. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Пусть сам Дух Божий вразумит каждого из нас и откроет нам бездну богатства и премудрости и ведения Божие, которые мы имеем во Христе Иисусе». Но, может, среди моих слушателей есть те, у которых нет этих чувствований. Вы говорите: «Не знаю, о чем вы говорите. У меня нет этой любви к Иисусу Христу. Я не уверен в моей будущности. Что мне делать? Могу ли я стать этим чадом Божьим?» О, мой друг, конечно, ты можешь. Тебе нужно родиться свыше. И сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, Дух Божий готов совершить это чудо с тобой. Ты спрашиваешь, что тебе нужно делать? Ты способен делать только одно – и потому Бог ничего больше от тебя не требует. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Спасение – дар Божий, и его можно принять только верой. И это для того, чтобы никто не хвалился. Ему одному, умершему за наши грехи и воскресшему в третий день, принадлежит слава, хвала и поклонение. Пусть Он, наш чудный Спаситель, будет прославлен через твое обращение. Прими его сейчас и будешь иметь жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Амоса. Книга пророка Амоса является третьей по порядку в каноне Ветхого Завета. Но, как мы уже говорили раньше, это не относится к хронологическому порядку. Пророк Амос в начальных стихах книги говорит о своем прошлом и о времени, когда он провозглашал пророческие возвещания по повелению Божию. В первом стихе он упоминает, что его занятием было пастушество, а из 7 главы 14 стиха вытекает, что он также был сборщиком сикоморы, работником в саду. Это указывает, что Амос не имел предварительного занятия в богословской школе того времени. Поэтому сегодня его называли бы человеком-самородком, со способностями, но без академического образования. Но вдруг Господь призывает его возвещать Израилеву слова Божьи, наставления и пророчества. Мы также не знаем, из какого колена он происходит, но можно думать, что из Иудина, так как в его горницах он получил наследство земельное. Пишут о нем, что он был талантливый человек, не имел высшего образования, но сделался пророком Божиим. Открыв в первом стихе свое скромное происхождение и занятие, он тем не унизил себя, а даже возвысил. Слушайте его речь о себе в 7 главе 15 стихе. «Но Господь взял меня от стада и сказал мне: Господь, иди пророчествуй народу моему Израилю». Его жизнь была простая. Он не привык к удобствам городской жизни, а также проблемы города, его социальные и политические обстоятельства не волновали его. Пребывая в тишине полей, в общении с Господом, он получил духовное приготовление для трудной задачи пророческого служения. Обратите также внимание на время, когда Амос совершал свое служение. Первая глава, первый стих говорит об этом. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле, в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. Эти цари имели длинные царствования. Можно допустить, что Амос пророчествовал в половине 8 века до Рождества Христова. Пророк Осия возвещал пророчество немного позже Амоса, во второй половине этого же столетия. Господь великой милости своей не оставлял Израиля и стремился вернуть себе народ, послав им пророков одного вслед за другим. Какое чудное попечение Божие! Но обратите также ваше внимание на особенное служение Амоса. Хотя он возрастал в Иудее, но пророческое служение Бог поручил ему в Израиле или Северном Царстве. Только изредка он обращался к Иуде, а главное служение было направлено к Израилю. Мы недавно упомянули, что пророк Осия также возвещал слова Божьи в Израиле. Будучи пастухом скота и стад овец, как можно было ожидать, пророк Амос говорил прямо и даже резко. Обращаясь к дворцу Израиля, он говорит: «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской». Ни дипломатически, ни осторожности не было в таком выражении. Наоборот, он открывается характером речи человека полей, сурового пророка. Он обличал народ остро за отступление от Господа и повелений его. Но при всем этом замечено, что книга его написана хорошо, даже с литературной точки зрения. Странствования в полях могли помочь пророку в отношении умственного обогащения и образности его речи. В жизни часто так бывает, что человек без высшего образования обладает красотой речи и глубиной мысли. Припомните также общее положение в Израиле в то время. Жизнь была почти роскошная. Избыток материальный был очевиден. В дни Озии царя Иудейского и Иеровоама царя Израильского эти два царства были весьма богатыми. Однако это не свидетельствовало о благочестии народа. Мы уже говорили, что после разделения царства на двое, ни один из царей Северного царства был послушен Господу и ходил его путями. Поэтому благосостояние Израиля в то время не являлось признаком благословения Божия за его богобоязненную жизнь и служение Господу. Соседние народы не были сильными в те дни, и Израиль чувствовал свою безопасность. Слушайте слова пророка. «Горе бесчинным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля». 6 глава, 1 стих. Внешнее благосостояние, однако, было обманчивым. Народ мало обращал внимания на провозглашение пророка. Люди были заняты другими делами. Посмотрите даже на усилия привести пророка в молчание. «И послал Амасия, священник Вифильский, царю израильскому Иеровоаму сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его». 7 глава, 10 стих и так далее. Этот же Амасия угрожал прямо Амосу и говорил: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй». 7 глава, 13 стих. Но пророка Амоса нельзя было заставить молчать, потому что его послал на это служение сам Господь, который давал ему силу и дерзновение пророчествовать. Апостол Павел сказал, что он тоже не может молчать о Евангелии Христовом. «Горе мне, если я не благовествую Евангелие». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Он чувствовал в своем сердце святое принуждение Духа Святого проповедовать. «Если Бог призвал вас, то Он и укрепит на стезе этого великого служения». Читаем о подобном случае в жизни апостола Павла, когда Господь явился ему и сказал: «Я с тобою, и никто не сделает тебе вреда, потому что я имею много людей в этом городе». Деяния апостола, 18 глава, 10 стих. Эти слова весьма ободрили апостола, когда он пришел возвещать о Спасителе в городе Коринфе, большом и важном городе. Его ничто не могло остановить. Подобное положение переживал и пророк Амос. Был ли апостол Павел в заключении или на свободе, он чувствовал в сердце присутствие Духа Святого, вдохновляющее его свидетельствовать о Боге. Обратите внимание, как часто в этой небольшой книге Амоса говорится: «Вот я, говорит Господь, так говорит Господь. Не менее 40 раз встречаем эти фразы. Амос был только инструментом в руках Божьих. Он передавал его слова народу. Полезно также напомнить, что означает имя Амос. Почти все древние еврейские имена и названия городов имели внутренний смысл. Так и в этом случае. Амос означает «бремя» или «несущий бремя». Его пророческое служение имеет полную гармонию с именем, которое он получил от своих родителей. Бог положил на него бремя, сделал его ответственным за народ свой, за его духовное благополучие. Амос — это тяжелое бремя. Возможно, что имя ваше не имеет подобного значения, но ответственность ваша пред Богом за погибающие вокруг вас души не уменьшается. Господь возлагает на вас это бремя. И, наконец, вспомним о том, что эта книга имеет отношение к нашему времени. Израиль отступил от Господа в те дни особенно. Он поклонялся мертвым божествам. Находясь в таком положении, народ не слышал или не хотел слышать пророческих предвозвещений и призывов Амоса во имя Бога Живого. Во все времена и в наши дни это можно видеть. Картина отступления от Господа печальная и страшная. И хотя люди не хотят слышать благую весть о спасении, но Бог повелевает нам не молчать о Его любви и спасении. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень — ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости — страх Господень, и познание святого — разум, потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: «Кто глуп, обратись сюда!» И скудоумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утайный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его, беда для бедных — скудость их. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, а кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенное. Глава 11. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварное сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет».

0: будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые слушатели! Мы подошли сегодня почти к концу книги псалмов. Как вы знаете, здесь 150 псалмов. Мы подошли к 143-му. Постараемся сегодня окончить этот наш раздел. 143-й псалом – это псалом, написанный Давидом. И написано здесь в первом стихе: «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани». Друзья, многие могут из этих слов сделать заключение, что Бог Ветхого Завета был Богом воинственным, Богом страшным, Богом войны, Богом уничтожения. Друг мой, если бы вы жили во времена Давида, вам было бы намного спокойнее на душе, если бы вы знали, что вы имеете защиту от окружающих врагов и что вы сами можете за себя постоять. Друзья радиослушатели, мы должны понять то время. Время не благодати, а время, когда было око за око и зуб за зуб. Но это время прошло. Сегодня мы живем под временем благодати. Мы должны помнить, слушатели, что как Иисус Христос, так и апостолы призывали к миру. Мы должны быть мирными людьми, то есть нести мир, нести примирение Божье каждому человеку. Это самая главная идея, это самые главные мысли и стремления христианина. Хотя, как вы знаете из истории и даже настоящего времени, что некоторые человеческие стремления переходят, конечно, в вооруженные столкновения, к сожалению. Но теперь послушайте стих 2. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Он говорит, что Бог – его милость друзья радиослушатели. А у нас с вами все то доброе, что в нас есть, исходит от Христа. Господь, по словам Давида, ограждение, прибежище, избавитель, щит, ясно указывает, что у Давида был такой Господь. Хотел бы, слушатели, чтобы у каждого из нас именно был именно такой Бог. Приятно осознавать, что в арсенале у нашей страны есть развитая военная техника, способная защитить нас от нападения врага. Но я хочу быть также уверен в том, что Бог мой защитник, друзья, что Он все еще мое прибежище, моя крепость, мой щит. Государства встают и падают, но Господь никогда не падет. Он мое прибежище, Он мой крепкий щит, моя крепкая скала, друзья. Далее в стихе 3 Давид говорит: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Почему Бог замечает маленького человека, друзья? Спрашивали ли вы об этом? Откровенно говоря, ценность человека невелика. Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Стих 4. Эти слова означают, что без Бога человек – ничто. И без Бога жизнь не имеет ни цели, ни смысла, друзья. Позвольте мне заметить, что жизнь сама по себе пуста. У меня есть вырезка из газеты, статья о человеке из Швеции, который унаследовал самый большой в мире личный капитал – 5 миллиардов долларов. И этот человек совершил самоубийство. Эти 5 миллиардов долларов не удержали его здесь. Он видел, что жизнь бесцельна, и без Иисуса Христа, без Бога, действительно все суета-сует, и всяческая суета – пустота. Теперь, друзья, послушайте дальше просьбу Давида к Богу: «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся». Стих 5. Это великие строки, друзья, между прочим. Исаия в 64 главе подтверждает их, говоря: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Это призыв к Богу вмешаться, друзья, в человеческие события, человеческую историю. И Бог собирается это сделать в один прекрасный день. Я не хочу предсказывать, что это случится завтра или послезавтра, или хотя бы в этом столетии. Я этого не знаю. Но это факт, что Он собирается снова вмешаться в человеческую историю, друзья. Далее Давид говорит: «Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их». Стих 6. И когда Он придет на землю, друзья, Он придет судить. Все Писание указывает на это. Эта живая драматическая картина суда описана в 19 главе книги Откровения, где Иоанн видел открытую дверь в небе и выезжающего оттуда всадника, друзья радиослушатели. Он придет, как завоеватель, дорогие друзья. Эту картину рисует Слово Божье. Может быть, она вам не нравится, но это так и будет. И в это время говорит псалмопевец: «Боже, новую песнь воспою Тебе, на девятиструнном псалтире воспою Тебе». Стих 9. Да, эту песню они смогут петь только в тот великий день. Теперь мы переходим к псалму 144-му. Это последний псалом, где Давид упоминается как автор. Это опять-таки замечательный псалом, и он снова написан акростиком. Это означает, что каждый стих начинается с одной из букв древнееврейского алфавита. Вы заметили, что в псалме 21 стих, тогда как в еврейском алфавите 22 буквы. Одна из букв осталась в стороне. Это буква «нун», которая следует за «мем». Критики выражали предположение, что это ошибка переписчика, который просто пропустил один стих. Я считаю, что это была не ошибка, это было не пропущено просто так, но пропущено со смыслом, так как этот псалом – это великая хвала Богу. Он начинается словами «Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки». Первый стих. Это, друзья, увертюра к последним псалмам, которые все псалмы хвалы. И по мере приближения к концу книги псалмов нарастает, так сказать, крещендо. И при всем этом одна буква в этом торжествующем гимне хвалы отсутствует. Может быть, этот факт говорит о том, что наша хвала несовершенная, друзья? Я думаю, что да. Мы не умеем выразить хвалу Богу во всей полноте, слушатели. Фактически мы подходим к полной аллилуйе, так сказать, к полному восхвалению только в главе 19 книги Откровения. А пропущенный в нашем псалме стих – это пропущенная седьмая, так сказать, аллилуйя. Хвала Богу в этом псалме не завершена. Почему? Видимо, потому, что когда он родился в Вифлееме, на земле должен был быть мир, но его не было, друзья. И поэтому мы никогда не были в состоянии спеть совершенную аллилуйю. Но день придет, как я сказал выше, день придет, когда мы сможем воздать ему должную хвалу во всей ее полноте. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки», мы читаем в 144-м псалме. Эти слова не только для субботнего дня, но и для каждого дня, друзья радиослушатели, которые Бог дал нам сегодня жить. Это в каждый день нашей жизни «Я буду благословлять Тебя» должно существовать, слушатели. Мы можем доверять Ему во всем, в нашем прошлом, настоящем и будущем. И мы можем славить Его за все прошлое, настоящее и будущее. Это чудесный хвалебный псалом. В стихах 17 и 18 говорится: «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его». Ко всем, призывающим Его в истине. Кем бы вы ни были, друзья, где бы вы ни находились бы, если вы ищете Бога по-настоящему, вы можете войти в Его присутствие, когда хотите, прямо сейчас. И если вы еще не приняли спасение, Он приглашает вас прийти к Нему, за Ним, сегодня, сейчас. Вы можете начать, друзья радиослушатели, хвалить, славить Бога, если вы примете Его. Теперь мы должны двигаться вперед, к псалму 145-му. Это один из пяти завершающих псалмов, и все они псалмы хвалы Богу, как я сказал выше. Псалом 145-й говорит: «Буду хвалить Господа, доколе жив». Не надейтесь, друзья, на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Мы читали кратко первых три стиха. Последнее заявление очень интересно. Несколько лет тому назад к доктору Гобелейну пришел его еврейский друг и сказал, что в Ветхом Завете есть предостережение против Иисуса Христа, сына человеческого. И он показал доктору именно этот третий стих: «Не надейся на сына человеческого». Доктор Гобелейн ответил ему, что если бы Иисус был просто сыном человеческим, то ему действительно не стоило бы доверять, но он был больше. Он был больше, чем просто сын человеческий, чем просто сын столяря. Он был также сыном Божьим. Он был Бога человеком. Он Эммануиль, то есть, что значит «Бог с нами», и поэтому Его назвали Иисусом Иешуа, что значит «спасение». Иешуа Хамашия, потому что Он спасает людей от власти греха. В заключительных стихах этого псалма Господь упоминается 8 раз. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных – Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает вдову и сироту. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя! Как Иегова, друзья, Он Искупитель, как Создатель, Он Элохим. Далее следует другой прекрасный хвалебный псалом, 146-й. Написано: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Вы видите, друзья, как эти слова нашли свое выполнение в будущем. Теперь взгляните на Псалом 147. «Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет верии ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя». Мы читали первых три стиха 147-го псалма. Слушатель, этот мир, о котором говорит псалмопевец, наступит. Наступит, когда придет в Иерусалим князь мира, Господь Иисус Христос, Иешуа Хамашия. И тогда исполнится пророчество Исаии 54 главы с 11 по 13 стихи, где написано: «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Народ Израиля, друзья, народ особый. Только ему был дан Богом титул избранного народа. И Бог имеет свою вечную цель для них. Мы должны молиться за мир в Иерусалиме, молиться о том времени, когда Бог выполнит свое обещание, данное еврейскому народу. В Псалме 148 мы слышим снова хвалу Господу с небес, в которой принимают участие, я думаю, верующие, полюбившие и поющие славу Господу в вышних. Написано: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Такие прекрасные слова, друзья. Хвала. Хвала достигает могущего крещендо, когда небо и земля будут славить Бога вместе. Теперь мы перейдем кратенько к Псалму 149, где говорится: «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Мы будем петь, друзья, мы будем петь эту новую песнь. И она говорит о том, что наш Господь – Искупитель. Он не только Создатель, за что мы уже должны Его славить, но Он также Искупитель. Он искупляет нас из рабства греха. Он делает свой выкуп за каждого из нас. Он положил свою жизнь за каждого из нас, искупляя нас. Поэтому так радостно взойти на вершину горы или спуститься к берегу океана и там воздать славу Творцу, но также и славу великому искуплению, которую Он принес к нам. Теперь, друзья, мы подошли к последнему 150-му псалму из этой книги псалмов, замечательной, прекрасной книги. Это, я сказал бы, завершающий, торжествующий аккорд хвалы, могучая Аллилуйя. Написано: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его». Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на кимвалах громогласных и так далее. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя! Друзья, как важно прославлять Бога. Все дышащее должно славить и хвалить Господа Бога, друзья. Эту новую песню будут, конечно, петь все на небе. И мы присоединим к ним наши голоса. Но это, конечно, в будущем. Сейчас мы лишь учимся, друзья. Сейчас мы учимся в этой жизни, как славить Господа, как прославлять Его имя. А пока, друзья, я славлю Его святое имя и воздаю Ему славу за эту удивительную книгу псалмов, с которой мы столько-столько много получили уроков прекрасных, как уроков молитвы, так уроков прославления Бога. На следующий раз, если Господь нам разрешит, мы начнем изучение нового отдела из Библии, это из послания к Ефесянам, отдел из Нового Завета. Я призываю всех вас, друзья, к этому удивительному, замечательному посланию к Ефесянам. И хотел бы, чтобы вы уже дома у себя начали чтение этого послания. Вы можете его прочитать полностью. Оно не очень уж и длинное. Пожалуйста, как домашнее задание, прочитайте это послание.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». Но прежде чем приступить к непосредственному изучению оставшейся части 37 главы книги «Бытие», давайте уделим несколько минут вашим письмам, дорогие радиослушатели. Во-первых, мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто не поленился написать нам хотя бы несколько строк, из которых видно, что многим нашим слушателям такие передачи нужны и приносят определенную пользу. В следующих наших встречах мы постараемся по мере возможности давать ответы прямо в эфире на некоторые ваши вопросы, так что если хотите услышать ответ на ваше письмо, постарайтесь не пропускать лекции доктора МакГи. Ну, а сегодня несколько слов в ответ на письмо Александра Николаевича Новикова из села Караш Ярославской области. Он пишет, что в одной из первых наших передач мы рекомендовали пользоваться синодальной Библией. А у него Библия английского издательства, хотя и на русском языке. Для того, чтобы понять, в чем здесь дело, нужно немного вспомнить историю перевода Библии на русский язык. Известно, что в 1813 году в России по инициативе императора Александра I и при участии прокурора Священного Синода князя Голицына было учреждено Российское библейское общество. Оно приступило к переводу Библии со старославянского на русский язык. Эта работа продвигалась успешно до тех пор, пока под действием реакции не закрылось библейское общество, и его работа была восстановлена лишь 30 лет спустя. Несмотря на это, к концу 30-х годов прошлого столетия перевод Библии был завершен. А при императоре Александре II работа над уточнением русского перевода с учетом древнееврейских, древнегреческих и латинских текстов была предпринята вновь. В результате в 1867 году Синод приступил к изданию Библии и закончил ее через 9 лет. 1876 год считается годом, когда впервые появилась полная Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком православной церкви, а Библия на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Писания. Во времена Советской России издание Библии было запрещено, и поэтому она некоторое время издавалась за границей британским библейским обществом. Возможно, и вы, уважаемый Александр Николаевич, имеете такую Библию английского издания. Текст этой Библии полностью совпадает с синодальным изданием, и часто в таких Библиях стоит указание «перепечатано с синодального издания». Так что Библия, которая используется практически во всех церквах России, как православных, так и протестантских, перепечатана с того издания, которое было завершено в 1876 году под руководством Священного Синода. Итак, продолжим изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, как братья схватили Иосифа и захотели убить, но потом просто решили продать его в рабство купцам. Брат Иосифа по имени Рувим хотел спасти его, но не знал, что они его уже продали. Послушаем, что же случилось дальше. Я читаю 37 главу книги «Бытие», стихи с 29 по 31. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. Здесь ничего не сказано, сообщили ли братья Рувиму, что же они на самом деле сделали. Но мне все-таки кажется, что сообщили. И они, наверное, убедили его в том, что не имеет смысла догонять купцов, поскольку те уже далеко. А что касается Рувима, то пусть он лучше поможет придумать правдоподобную историю для Иакова. Прочтем стих 32. «И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: „Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет“». Очень хитро, как вы думаете? Они действуют так, как будто сами не видели Иосифа, а просто нашли его одежду. Поверьте мне, они очень хорошо знали эту ненавистную им одежду, но притворяются, что не узнали ее, и спрашивают отца, не узнает ли он ее. Иаков, конечно, узнает одежду. И, естественно, он делает тот самый вывод, которого так ждали его сыновья. Читаем стих 33. «Он узнал ее и сказал, «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». Давайте сделаем паузу и посмотрим на все с другой точки зрения. Братья закололи козла и выморили его кровью одежду Иосифа. А не напоминает ли вам этот обман с помощью заколотого козла еще кое-что? То, о чем мы уже читали. Вспомните, как Ревека и Иаков сговорились и сделали любимое кушанье Исаака из козленка и обложили кожей этого козленка руки Иакова, чтобы обмануть отца. И вот теперь братья Иосифа с помощью крови козла обманывают своего отца, и отец их этот сам Иаков. Сыновья протягивают ему одежду Иосифа, вопрошая: «Ты узнаешь эту одежду? Мы только что нашли ее в горах. Похоже, нашего брата разорвал какой-то зверь». И старый Иаков делает вывод, что сын его Иосиф погиб. Обратите особое внимание на то, что Иакова обманули точно так же, как он в свое время обманул своего отца. Все возвращается на круги своя. В 7 стихе 6 главы послания к Галатам говорится: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Посмотрим теперь на скорбь Иакова в стихах 34 и 35. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Кто-то, вероятно, подумает, что горе Иакова показывает, как сильно он любил своего сына Иосифа. Должен согласиться, Иаков его действительно любил. Но скорбь его показывает, что Иаков еще не научился жить верой. Вспомните, что произошло у Пенуэла. Крушение его ветхого «я». Его плоть пала, но теперь он должен научиться жить верой. Так жить он еще не научился. О том, как глубоко и искренне верил Иаков, свидетельствует 11 глава послания к евреям. Но вера его стала явной только после его смерти. А ничего из его жизни не может служить примером веры. Сравните это горе с горем такого человека, как Давид. Вторая книга царств, 12 глава, стихи с 15 по 23. Давид оплакивал своего умирающего сына. Он любил его так же сильно, как Иаков любил Иосифа. Но Давид был человеком веры. Он знал, что умерший ребенок не возвратится к нему, но знал он также, что сам он однажды встретится со своим сыном. Какая вера! А здесь мы видим, что Иаков пока еще живет не по вере. Друзья, быть может, вы потеряли любимого человека, и вам сейчас очень трудно. Хочу посоветовать вам в утешение. И не сочтите мои слова за жестокосердие или бестактность, но учитесь жить верой. Вера ваша проявится тогда, когда вы признаете, что не можете вернуть потерянного человека своей скорбью. Если вы дитя Божье, и вы скорбите по ушедшему человеку, который тоже дитя Божье, то начните жить верой. Настанет время, когда вы воскреснете и снова встретитесь с потерянным человеком, и тогда уже будете неразлучны. Если человек не принимает Христа, то у него нет веры и нет надежды, отсюда и скорби. Давайте будем учиться жить верой. И последний, 36 стих главы, говорит, как Иосифа продали в рабство уже в Египте. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Оставим Иосифа на время. Вернемся к нему в 39 главе книги «Бытие», а сейчас перед нами 38 глава. Прочитав ее, вы, пожалуй, решите, что ее зря включили в Библию. Меня многие спрашивали, а как она вообще попала в Слово Божье? И тем не менее, она содержит факты из истории рода Иуды, из которого произошел Господь Иисус Христос. И уже из-за этого одного 38 главу необходимо было включить в Библию. Здесь вы узнаете о таких людях, как Иуда, Фомарь, Фарис и Зара. Если их имена показались вам знакомыми, то это потому, что они упоминаются в первой главе Евангелия от Матфея. Они ведь тоже входят в родословную Господа Иисуса Христа. Друзья мои, это поразительный факт. Наш Господь пришел в грешную земную жизнь. Его тело состояло из точно такой же плоти, как наше. И все же сам Он был без греха. Он вошел в нашу человеческую жизнь, в которой грешат все люди, и в которой никто не достоин славы Божьей. И о Его земных прародителях мы узнаем из данной главы. В 38 главе говорится о грехе и позоре Иуды. Отсюда я могу сделать вывод, что сыновья Иакова не очень радовали своего отца. Похоже, все они были трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Да и от Иосифа сейчас толку было мало, ведь он исчез, и великое горе обрушилось на его отца. Все обстоятельства свидетельствуют, что Иаков слишком долго пробыл в Месопотамии, наживая себе богатство, вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей. Сколь не похож он был на Авраама. Помните, как Бог сказал Аврааму в 19 стихе 18 главы книги «Бытие»? «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем». Иаков не поступал по примеру Авраама. Он был так занят разборками с дядюшкой Лаваном, что времени на воспитание детей у него не оставалось. И вот трагедия. Потому что в результате все их семейство без исключения погрязло во грехе. Есть еще одна причина, по которой 38 глава включена в Слово Божье. Начиная со следующей главы, повествование перемещается вместе с Иосифом в землю египетскую. Бог, создавший необходимые обстоятельства, направляет Иосифа вперед, чтобы тот приготовил почву для прихода в Египет детей Израиля. Это должно сохранить им жизнь во время голода в Ханаане. Более того, они уйдут из земли Ханаанской подальше от отвратительных хананеен в отдаленную землю Гесем в Египте. Если бы Иосиф с семьей остался в Ханаане, они бы опустились до уровня хананеен. И вот 38 глава объясняет нам, почему семье Иосифа было необходимо бежать от пагубного влияния хананеен. Давайте теперь прочитаем, что в 38 главе книги «Бытие» говорится о грехе и позоре Иуды, чей род станет впоследствии царским среди колен Израилевых. Прочтем стихи 1 и 2. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеяна, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Иуда завел деловое знакомство с неким адоламитянином и, поселившись около его жилья, познакомился с хананеянкой, с которой у него завязался роман. Прочтем стих 3. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир». Иуда назвал мальчика Ир. Сам же Иуда при этом согрешил. Далее я читаю стихи с 4 по 6. «И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь». Фамарь упоминается в Писании первый раз. Мы узнаем, как она попадает в родословную Христа. А теперь только посмотрите на эту семью. Это просто средоточие греха. Читаем стихи с 7 по 10. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Все это очень похоже на нашу современную жизнь, в которой так много внимания уделяют сексу. Прочтем стих 11. «И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы и он, подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего». В те времена было принято, чтобы мужчины брали себе в жены вдову умершего брата. Анан отказался это сделать и был умерщвлен. Но у Иуды был еще один сын, пока что маленький, поэтому Иуда говорит своей невестке, чтобы она, последовав обычаю, вернулась в дом своего отца и дождалась, пока младший сын подрастет и возьмет ее в жены. Прочтем теперь стихи 12 и 13. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой». Видимо, деловые отношения, которые связывали Иуду и адоламитянина Хиру, заключались в том, что они вместе выращивали скот. У них, должно быть, были огромные стада овец –

Витти был третьим сыном Иуды. Фомарь видит, что ее не берут в жены, и начинает действовать. Она снимает свои вдовьи одежды и садится у дороги с покрытым лицом, как поступали проститутки. Иуда заметил ее, приблизился к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Вот мы и узнаем, каков был Иуда. Он в свое время сделал предложение Хананеенке, дочери Шуа. Теперь он также поступает и с Фомарью. Темная, отвратительная история. Иуда подумал, что это блудница. Она увидела возможность перехитрить Иуду и поспешила ею воспользоваться. Прочтем теперь стихи с 17 по 20. Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. Иуда посылает своего друга в город, и друг говорит: «Я ищу блудницу, которая здесь бывает». Читаем дальше стихи с 21 по 24. «И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Энаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее. Да и жители места того сказали: здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». В этом весь Иуда. А вот и всем нам знакомые двойные стандарты. Друзья мои, Бог не одобряет такое поведение. О нем говорится в Слове Божьем, но это не значит, что Бог одобряет его. Народ Божий не должен поступать, как хананеяне, и по этой причине Бог выведет израильтян из земли ханаанской и приведет в землю египетскую. Там, в земле Гесем, Бог полностью изолирует их от пагубного влияния язычников. И эпизод этот хорошо иллюстрирует такую необходимость. Иуда совершает огромный грех. При этом он сразу видит чужой грех, но не замечает своего собственного. Нельзя не вспомнить здесь 12 главу 2 книги Царств, где говорится, как пророк Нафан приходит к Давиду, чтобы рассказать притчу об одном бедняке, у которого из имущества была только овечка, а другой – богатый человек забрал у бедняка эту овечку. Выслушав притчу, Давид немедленно осудил богатого человека и заявил, что его следует побить камнями. В ответ на слова Давида Нафан говорит, что этот богатый человек и есть Давид. Интересно, насколько быстро мы осуждаем чужие грехи, но с трудом замечаем свои собственные. Давид, как видим, отреагировал на чужой грех подобно Иуде и потребовал жестокого наказания. Против Иуды можно выдвинуть двойное обвинение. Во-первых, его грех ужасен сам по себе. А во-вторых, Иуда согрешил со своей невесткой. Вот так жили хананеяне. В нашей стране сегодня

0: полным ходом идет сексуальная революция. Мы считаем, что наконец получили сексуальную свободу. Друзья мои, не будем забывать, что у язычников эта сексуальная свобода была уже многие столетия назад. Она часть язычества. Из-за нее они вели такую развратную жизнь. Из-за нее они были наказаны и сошли со сцены мировой истории. Хананеен больше нет, они исчезли. Бог наказал их. И в этом урок для всех нас. И тем не менее, очень многие современники, даже христиане, похоже, этот урок не усвоили. Вы теперь понимаете, зачем эта глава в Библии? Это предупреждение всем нам. Она показывает, что Бог не одобряет грех. Она объясняет, почему Бог вывел Израиль из земли палестинской и привел его в землю египетскую. Прочтем стих 25, где рассказывается, как Фомарь приводят к свекру. «Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: „Я беременна от того, чьи эти вещи“, и сказала: „Узнай, чья это печать и перевязь и трость“. Иуда хотел сжечь Фомарь, но она сказала: „Хорошо, я хочу только, чтобы ты знал, что отец ребенка тот, кому принадлежат вот эти вещи“. Иуда посмотрел на них и вынужден был признать, что это его вещи. Читаем далее стих 26. Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Даже у самого Иуда его собственный поступок вызывает отвращение, но тем не менее мы видим, что он перенял некоторые обычаи хананеев. Дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Давайте не будем забывать, что вся Библия и эта 38 глава в частности написаны нам в наставление. Все это уроки для нас. Они предостерегают от опасности погрязнуть в грехах и забыть о том, что Бог дарует нам спасение и призывает обратиться к Нему и покаяться. О том, чем грозит общение с язычниками, мы поговорим в следующей беседе.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевшее устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Глупые крысы и эволюция. У человека кора головного мозга относительно велика, и эволюционисты всегда утверждали, чем больше кора головного мозга, тем выше интеллект. Чтобы доказать эту гипотезу, ученые Национального института психического здоровья давали беременным крысам препарат, уменьшавший количество тканей коры у последующего поколения. Исследователи ожидали, что потомство крыс будет не таким умным, как родители, однако это предположение не подтвердилось. Вместо этого молодые крысы оказались вспыльчивыми, агрессивными и даже со склонностью к каннибализму. Только 10% этих крыс дожили до взрослого возраста. Тогда ученые заключили, что большой размер коры не связан с интеллектом, а помогает живым существам находить выход из сложных ситуаций. Иными словами, формула выживания наиболее приспособленных несколько изменилась. Если сначала в ней упор делался на интеллект, то теперь на умение справляться с трудностями. Это открытие было объявлено свидетельством пользы эволюции. Хорошо известно, что у людей префронтальная лоботомия, удаление фронтальной части мозга, не влияет на интеллект, но зачастую вызывает у пациента антисоциальные качества. Дело в том, что препараты, которые давали крысам, не только уменьшали размеры коры, но и, вне сомнения, наносили вред мозгу. Крысы начинали вести себя асоциально и не могли справляться с трудностями. Иными словами, здесь мы имеем дело не просто с причиной и следствием, но с двумя следствиями из одной причины. В который раз теория эволюции пытается опереться на явно ошибочные экспериментальные выводы.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: «Слово благодати» представляет проповедь «Разрешение конфликтов, обличение и исправление». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Представьте себе, если вы имеете мощный радиопередатчик, который работает на коротких волнах. Он очень мощный, и он там дает огромное количество, туда, значит, этих радиоволн распространяет. Но приемник, который стоит рядом с этим ретранслятором, настроен на средние волны или на ультракороткие волны. Как бы громко этот передатчик ни передавал, приемник ничего не услышит. Почему? Потому что он настроен на другую волну. То есть, если мы хотим, чтобы нас услышали кто-то услышал, мы берем наш телефон и мы набираем номер того человека, который будет нас слушать. Мы не просто поднимаем трубку и говорим, или набираем какой попало номер. Мы хотим, чтобы человек нас услышал. Точно так, когда мы обличаем. Когда речь идет о том, что мы хотим встретиться, мы хотим иметь дело с человеком, мы должны подумать, в каких обстоятельствах этот человек будет способен слушать. Есть разные обстоятельства. Есть ситуации, когда человеку некогда, когда он раздражен, когда вокруг много раздражающих факторов, которые не дают ему сосредоточиться и так далее. То есть наша задача проанализировать и посмотреть, каким образом мы можем добиться лучшего результата, чтобы этот человек захотел услышать то, что мы говорим. Поймите, что наша цель не высказать. Многие почему-то говорят так, вот я пойду и выскажу все ему. Это не наша цель. Наша цель – увещевание от чистого сердца. Наша цель – исправление человека. Поэтому нам нужно найти возможность. Родители, когда вы обличаете ваших детей, когда вы говорите о том, что они не правы, делайте это в то время, в тех обстоятельствах, когда вы спокойны, когда они спокойны. Не тогда, когда вы раздражаетесь тем, что вы видите, что неправильно что-то сделано вашими детьми. Притча, 25 глава, 11 стих. Что золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. То есть, когда оно вовремя, когда оно в такт, когда оно в состоянии ни нажима, ни давления, им можно восхищаться, как золотыми яблоками в серебряных прозрачных сосудах. Это наша цель. Наша цель, когда мы имеем дело с людьми, братья и сестры, нам нужно научиться исправлять их таким образом, чтобы мы могли обеспечивать действительное восприятие того, что мы говорим. Или, во всяком случае, стремиться к тому, чтобы оно было максимально. Следующее правило. Заранее приготовьте, что и какими словами вы будете говорить своему оппоненту. Я еще немножко добавлю, и каким тоном. Не менее важная ситуация. Речь идет вот о чем. Вы знаете, когда я учился проповеди, нас учили следующему. Нам говорили, что ты можешь составить короткий конспект, или как тебе нравится, как ты применился составлять конспект проповеди. Но, выходя за кафедру, ты должен знать наизусть, чем ты начнешь свою проповедь. Иначе ты растеряешься. Иначе ты придешь, и у тебя будет что-то скомкано, что-то непонятно, то, что ты будешь говорить. Очень важно первые слова, с которыми вы встретите этого человека, которыми вы начнете разговор. Очень важен ваш подход, каким образом ваш настрой, спокойствие сердца вашего. Есть несколько текстов, которые говорят об этом. Притча, 25 глава, 8 стих. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Очень часто я наблюдаю такую проблему – в конфликтных ситуациях. Вы знаете, люди очень резко говорят. Они думают, что если они будут резко говорить, то они испугают своего оппонента, и он, бедненький, перепуганный, сразу распрострется перед ними и сделает то, что они хотят. На самом деле это большая ошибка. Потому что когда на человека давят, первое, что срабатывает у человека, это ответная реакция. Если он и будет бояться, то тогда, как только он найдет возможность чем-то вас задавить, он этим воспользуется. Речь идет о том, что когда мы имеем с кем-то дело, мы ясно должны четко понимать в своем сознании, что за требования мы предъявляем, насколько эти требования действительно рациональны, действительно имеют смысл, имеют место. Каким образом мы будем выражать эти требования? Следующий текст, Екклесиаста, 5 глава, 2 стих. «Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Итак, правильные слова, правильное место, правильные обстоятельства, правильный тон голоса играют очень важную роль в процессе разрешения конфликтов. Следующее. Тогда, когда вы начали говорить, с чего начинать? Никогда не начинайте говорить следующим образом. Не говорите о том, что ты виноват в этом и в этом и в этом, и поэтому тебе нужно покаяться. Это самый неправильный метод обличения. Сначала выслушайте человека. Сначала придя к нему, подойдя к нему, будь это конфликт ваш с женой, будь это конфликт ваш с вашим боссом, начальником на работе, или с кем-то из братьев и сестер в церкви, или с вашими соседями и так далее. Когда вы начнете говорить, начните не с обвинения, а начните с вопроса. Начните с вопроса: мне показалось, правильно ли я понял твои слова? Правильно ли я истолковал ваши действия, когда я видел, что вы сказали или сделали вот так и так? Если это так, то, скорее всего, это греховное действие, и вам нужно в них покаяться. Послушайте этого человека. Не начинайте с позиции вашего абсолютного знания, потому что вы можете ошибаться. Дайте человеку возможность сказать, дайте человеку возможность объяснить свою позицию, где он, каким образом он воспринимает то, что вы видите, или то, что вы говорите. В то же самое время попытайтесь понять этого человека, попытайтесь посмотреть на ситуацию его или ее глазами. Притча 18 глава, 13 стих, написано: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Как много людей я встречаю, которые дают ответ, не выслушав, и ставят себя в положение глупых, положение постыдное, положение, когда они пытаются каким-то образом свою точку зрения продавить, потому что им они так считают. Они не утруждают себя тем, чтобы послушать оппонента. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание. Больше слушайте. И не просто слушайте для того, чтобы собирать материал для следующей атаки, которую вы готовите против этого человека, а слушайте, пытаясь понять его, пытаясь посмотреть на ситуацию его глазами. Еще есть один очень важный элемент, связанный с этим. Вы знаете, очень и очень часто мне приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда люди говорят об одном и том же, но с разных сторон, и поэтому почти ругаются. Но когда разберешься, и один человек, и другой человек говорит почти что то же самое, но просто они каким-то образом представляют это по-другому. Помните этот старый-старый рассказ, эту историю, когда муж с женой поспорили о траве, она была стриженная или кошеная? И когда они спорили настолько, что уже муж в отчаянии сказал, что пойду утоплюсь из-за того, что не могу доказать. Вот. И он, когда пошел топиться, он еще показывал из воды, что стриженное все-таки. Вы знаете, мы говорим о ситуации, о вопросах, которые, ну, можно проще решить. Эта трава была убрана отсюда каким-то образом. Пострижена или покошена, или срезана, или коровы сгрызли, или еще что-нибудь. Но факт остается фактом, что травы нет. Была трава и нет ее. Очень часто люди говорят, пользуясь, вы знаете, некоторые слова имеют много значений. И часто люди попадают в ситуацию, например, слово «вера» имеет несколько значений. Слово «вера» – это как совокупность библейского учения. Это вера, однажды переданная святым. Это одно значение. Слово «вера» – упование, доверие, это второе значение. Есть еще слово «вера», используемое в смысле верности, это третье значение. И очень часто люди говорят, один вкладывает в слово «вера» один смысл, другой вкладывает в слово «вера» другой смысл, и начинает ругаться, начинает конфликтовать. А еще ж здесь, это ж борьба за истину. Это вообще принимает такой очень, так скажем, жаркий такой климат, атмосферу такой преданности, потому что нужно же отстоять истину, потому что она рухнет, если мы не станем горой или грудью против ее искажения. А на самом деле мы просто ошиблись в терминологии, мы просто не договорились. Вы знаете почему? Если вам приходилось покупать дом или оформлять какой-то юридический документ, вы знаете, почему юридические документы начинаются с описания терминов? Возьмите вашу кредитную карточку, когда вы получаете к ней описание. Возможно, большинство из вас ее не читает, это описание, но вы можете там найти, вот специальная там брошюрка приходит, и там написано, прежде всего начинается, что значит покупатель, что значит cardholder, то есть держатель карты, что значит банк и так далее. То есть они сначала договариваются, что говоря слово «банк», мы имеем в виду банк, который находится на такой-то улице, у которого такое-то название, у которого такие-то, такие-то там, значит, регистрационные там данные и так далее. Для чего? Для того, чтобы когда люди придут в суд, если возникнет конфликт, они могли сказать, мы вот что имели в виду, говоря «банк». Мы не имели в виду то, что вы думаете, мы имели в виду то, что мы написали. Такая ситуация требуется очень и очень часто, когда мы о чем-то говорим. Нам нужно просто разобраться в терминологии, нам просто нужно научиться видеть, что человек подразумевает под этим словом. Итак, мы говорили уже о трех правилах. Выбрать правильное место и время для разговора. Мы говорили о том, что нужно заранее подготовиться, как, какими словами, каким тоном мы будем говорить. Мы говорили о том, что нам нужно внимательно выслушать нашего оппонента и попытаться понять его позицию. Четвертое. Выслушав вашего оппонента, дружелюбно и в смирении обличите его, опираясь на объективные факты, а не на слухи, не на какие-то мнения, не на какие-то подозрения и так далее. Я очень часто встречал такие ситуации, когда люди подходят и говорят, дошел слух. Это не основание для обличения. Это основание для того, чтобы задать вопрос, для того, чтобы сказать, мне сказали, вот. И в таких ситуациях нужно обязательно сказать, кто сказал, когда сказал, почему сказали. Мне сказали, что ты сделал это и это. То есть, когда мы говорим о обличении, мы должны говорить о конкретных фактах. Вы знаете почему? Потому что если у вас не будет конкретных фактов, вам не в чем будет обличать. Вы просто будете высказывать свое негодование, свой гнев. Вы просто будете говорить, ты плохой, а я хороший. Поэтому вот у меня сейчас вот есть какие-то основания для того, чтобы доказать, что ты плохой. Для того, чтобы потоптаться по тебе. И все, что это вызовет, или все, к чему это приведет, это просто гнев, раздражение, реакция. Вы наживете себе еще одного врага, и ничего хорошего из этого не получится. Обличать нужно только тогда, когда у вас есть факты, когда вы можете спокойно сказать человеку, посмотри, вот это то, что ты сделал, это греховно. Священное Писание называет это грехом, и тебе нужно в этом покаяться. Если ты не покаешься, ты будешь нести за это ответственность. В этом смысл обличения. Послушайте 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? То есть речь идет о том, что наша задача заключается в том, чтобы сохранить приветливость, здесь так написано, незлобивость, сохранить кротость, и чтобы со всеми этими качествами мы могли наставлять, действительно наставлять противников, доверяя их Богу, доверяясь тому, чтобы Бог дал им способность измениться, дал им способность посмотреть на вещи другими глазами, чтобы Бог освободил их от сети дьявола, который их уловил. Следующее, последнее правило. Когда вы обличаете, очень осторожно пользуйтесь Библией. Дело в том, что когда люди хотят доказать свою позицию, очень часто существует искушение привлечь те тексты Священного Писания, которые не говорят о том, что они хотят доказать. Ну, так как нашего авторитета не хватает, нам что-то не нравится. Нашего авторитета сказать, что это не нравится, ну, хорошо, ну, тебе не нравится, ну нас не послушают. Тогда мы занимаемся тем, что мы начинаем листать Библию для того, чтобы выудить там что-то, что мы можем приставить к этой ситуации и заставить людей или сказать людей, посмотри, в Библии сказано. Очень большая опасность. Вы знаете, почему это большая опасность? Одна из опасностей заключается в том, что помните историю с волком? Помните, когда приходили и кричали «Волк, волк!» А волка не было. Потом, когда волки в действительности шли, и когда стали, прибежали и стали кричать «Волк, волк!», никто не прореагировал. То же самое получается и в ситуации с неправильным использованием Священного Писания. Тогда, когда вы будете спекулировать своим положением, спекулировать Священным Писанием и будете говорить «так говорит Господь», а Господь так не говорит, люди просто научатся смотреть сквозь пальцы на все то, что вы говорите. И в следующий раз вы будете говорить действительно правду. И действительно так Господь говорит, но вас просто будут игнорировать. Почему? Потому что вы уже 10 раз сказали то, что Господь не говорил. Кроме того, это большая ответственность перед Богом. Иеремии 23 глава 31 стих. Послушайте. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят... Он сказал. Это очень большая ответственность, дорогие друзья. Очень большая ответственность. Если вы хотите обличать, если вы действительно видите, что необходимо обличить человека, вы должны быть ясно уверены, что то

Это наша цель, это цель христианина. Наша цель, мы встречаемся с человеком, и наша задача, мы обличаем его не для того, чтобы поставить его в неудобное положение, не для того, чтобы подняться выше и сказать, что вот я буду таким вот контролем для тебя или еще. Иногда нужно контролировать, и мы будем об этом говорить, как помочь человеку. Но наша цель заключается в том, чтобы приобрести брата. Если послушает, то приобрел ты брата своего. Есть здесь два важных элемента, связанных с этим. Во-первых, когда вы идете обличать, будьте готовы признать свою вину и покаяться в ней. Вопрос заключается в следующем. Смотрите, если вы действительно будете обращаться к человеку и говорить ему следующее, если вы действительно будете ему говорить, мне показалось, что ты сделал вот так, тогда вы должны быть готовы выслушать другую точку зрения, и если то, что вам показалось неправильно, то вы должны будете покаяться в возникшем конфликте. То есть речь идет о том, что наша задача, когда мы идем на обличение, когда мы идем для того, чтобы настроить, решить конфликт, мы должны быть готовы рассмотреть ситуацию объективно. И если вы увидите, что при объективном свете есть ваша вина, или вся, или часть вины, вы должны покаяться. Вот почему очень важно, чтобы мы научились дорожить правдой, а не своей репутацией и имиджем своим. Это сверхважно, дорогие друзья. То есть, если мы пришли, и мы дорожим правдой Священного Писания, мы рассмотрели вопрос, и мы увидели, что да, действительно, я здесь был неправ. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, признать свою вину. Вы будете в этой ситуации победителем, действительно. Это самый правильный, самый точный шаг будет с вашей стороны. К сожалению, очень многие люди делают наоборот. Они встречаются, они сразу резко что-то скажут. И потом даже тогда, когда они уже поняли, что они в запале сказали немножечко больше, чем надо было сказать. Потом они начинают дорожить собой, и они начинают всякими способами защищать то, что они сказали. Хотя уже они сами и все люди вокруг давно поняли, что они не правы. Но так как слово вырвалось, и хочется человеку как-то его защитить. Опять-таки, есть такая большая-большая ошибка, которую делают люди. Мы подробнее на ней остановимся в следующий раз. Которую делают люди, исправляющие других. Они очень резко, гневно, раздраженно говорят и очень непоследовательно действуют. Например, родители кричат на детей и обещают: «Да я тебе всю шкуру спущу! Да я тебе вот так и так сделаю». А на самом деле, хотя бы на немножечко действительно проявили твердость и сказали: «Нет, дорогой, сегодня этого не будет». Только гнев улегся, раздражение ушло, это чадо улыбающееся подходит, и сердце мамино растаяло, и все проблемы сняты. И ребенок приучился, он знает, что то, что папа и мама пугают, это просто так, потому что у них нервы не выдерживают, им просто надо куда-то пар выпустить. Вот на самом деле они ничего против этого не имеют. И очень часто мы делаем все с точностью да наоборот. Хотя нужно сделать по-другому, нужно очень мягко и аккуратно сказать: «Сынок, это неправильно, в следующий раз этого не будет». И позаботиться о том, чтобы в следующий раз этого не было. И все. Сделайте так 3 раза, на 4-й раз это просто не может быть уже. Почему? Потому что любой понимает, начинает даже самый упрямый ребенок начинает понимать, что этот номер не проходит. Вот точно так и в отношениях между взрослыми. Очень и очень часто много шума, много гнева, много пыли поднимается, но нет конкретных действий, нет какой-то последовательности спокойной, настойчивой, которая помогала бы действительно исправлять. Следующий важный элемент, когда мы говорим о том, что нам нужно покаяться или нам нужно достичь цели, чтобы человек покаялся, нам нужно видеть или помнить, что покаяние всегда подразумевает, оно имеет в себе 3 компонента. То есть, чего мы хотим добиться, какая у нас цель, какая задача.

0: задача стоит перед нами. Во-первых, наша задача заключается в том, чтобы добиться понимания греха. Греческое слово метаноя, оно означает изменение разума, изменение мышления. То есть, если вы вынудили ребенка сказать «прости», или вы вынудили своего оппонента попросить прощения, сколько таких прощений мне пришлось слышать? На разного рода членских собраниях, на разного рода разборках, когда человек пробубнил «прости», но на самом деле далеко не имел этого в виду. Он даже не понял, о чем же просить прощения. Он говорит, да, ну, братья хотели, я просто сказал ради мира. Это не покаяние. Может, это ради мира, может, это ради чего угодно, но это не покаяние. Почему? Потому что покаяние, к слову, метаноя подразумевает, что вы думали так, и дальше вы каетесь, говорите «прости» и думаете по-другому. Вы думаете по-другому, и поэтому говорите «прости». Следующая составляющая покаяния – это исповедание. Греческое слово, которое переведено в русском языке как исповедание, означает согласие или признание, согласие с Богом в данном случае. То есть, когда мы говорим, что мы каемся, мы говорим о покаянии, которого мы достигаем или хотим достичь, мы имеем в виду, что человек соглашается с Божьей оценкой того, что сказано. Но сейчас нет времени подробно читать эти тексты, вы можете записать 1 глава 8 и 9 стих, там, где написано, если исповедуем грехи наши, если признаем божественную оценку наших грехов, соглашаемся с ней и говорим о ней, признаем это, тогда он, будучи верен и праведен, простит нам. Третья составляющая покаяния – это решение. Истинное покаяние всегда будет иметь в себе решение не грешить, решение оставить грех. Я думаю, что в следующий раз мы начнем наше собрание с того, что мы еще раз проанализируем вот эти составляющие покаяния и с того, что мы посмотрим на вторую часть примирения, то есть из чего состоит вот это примирение. Оно состоит не только из того, что человек, мы ищем покаяние, но оно состоит еще из нашей готовности простить.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Спасибо вам за то, дорогие друзья радиослушатели, что вы вместе с нами и слушаете прекрасные Господни слова, выраженные в изучении Священного Писания и в христианских песнях. Предлагаю вам еще одну мысль на основе Священного Писания. На войне побеждает та сторона, которая гонит противника, но не так происходит на поле христианской брани, которая бывает против дьявола. Тут побеждает дьявола тот человек, который людям, обижающим его, уступает, прощает, не воздает злом за зло. Еще больший укор для врага, когда человек не только не воздает злом за зло, но и любит своих врагов, прощает всего сердца того, кто тебе причинил зло, и ты сам будешь прощен Господом за твои проступки. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей будут прощены и твои грехи. Иисус говорит: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Марка 11, 25-26. Будьте с нами.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждение себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый вечер, дорогой друг. Или у тебя сейчас утро или день? Веришь ли ты в чудеса? А ведь Бог может совершать самые невероятные вещи. Помнишь, как у бедной вдовы не кончалось масло, пока было во что его наполнять? Бог делал это через своего верного слугу Елисея, который имел доброе сердце и помогал людям. Важна была и вера этой бедной женщины, которая в точности исполнила слова пророка. Что же было дальше с пророком Елисеем? Горница Елисея, Библия, 4 книга Царств, глава 4. Елисей никогда не жил подолгу в одном и том же месте. Он ходил по разным городам и селениям, учил народ, помогал людям. Однажды, когда он пришел в город Сонам, некая женщина, жена богатого земледельца, пригласила его к себе в дом на угощение. «Приходи в наш дом отобедать всякий раз, когда ты будешь в Сонаме», — ласково сказала она Елисею, когда он откушал и уже собирался уходить. С тех пор Елисей часто делил трапезу со своими новыми друзьями. В один прекрасный день, когда Елисея не было, женщина сказала своему мужу: «Пророк часто приходит в Сонам. Давай сделаем ему горницу, чтобы ему всегда было где отдохнуть». «Делай все, что хочешь, дорогая», — ответил муж, не придав особого значения ее словам. Женщина принялась за дело. Она позвала каменщика, чтобы тот сделал надстройку на плоской крыше дома. Потом заказала у столяра стол, скамью и кровать, чтобы обставить комнату. На стол она поставила масляный светильник. Когда Елисей в следующий раз пришел в их дом, женщина отвела пророка в его комнату. Елисей был очень обрадован, что теперь у него есть место, где он может в тишине и покое молиться, размышлять и спать. «Я бы хотел отблагодарить эту женщину за ее добро», сказал он своему слуге Гиезию, «но она богата и ни в чем не нуждается». Но из разговоров со слугами Гиезий знал о самом заветном желании хозяйки дома. «Она хочет сына», — сказал он своему господину. Елисей верил, что если он попросит Господа дать этой женщине дитя, Господь услышит его молитву. «Позови ее сюда», — велел он Гиезию. Слуга пошел за женщиной и вскоре воротился вместе с ней. Она стала в дверях, ожидая, что скажет ей пророк. «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына», — таковы были слова Елисея. Женщина с трудом верила тому, что услышала. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, казалось ей. Оказываешь ли ты гостеприимство людям, которые приходят в твой дом? Господь учит нас странноприимству, то есть любви к странникам. Женщина из Санама проявила доброту к пророку Елисею. Приютив Елисея, она оказала услугу Господу, а Бог благословил ее за это чудесным обещанием. До следующей встречи. Нам пора прощаться. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие.

0: и причиняют боль, ударив из-за угла, из укромного места. Давид был храбрым воином и мог одолеть любого врага в честном бою. Его враги не хотели честного боя и втайне вынашивали злые замыслы. И внезапно наносили удар из потаенных мест, ранили обидным словом и злым делом. Снайпер. 2 дня Вовка был занят важным делом, очень важным делом. Он делал винтовку, стреляющую согнутыми скобками. Взрослые назвали бы это опасной глупостью, но неважным делом. Для Вовки это дело было очень важным. Он не хотел отставать от ребят на улице, которые уже имели такие отличные ружья. Но вот наступило время испытаний. Ружье надо было пристрелять, узнав все его особенности. И, может быть, что-нибудь придется переделывать. Испытания проводились в огороде и в птичьем дворе, по которому расхаживали куры во главе с важным петухом. Сначала Вовка нашел укромное место, чтобы его испытание не заметила из окна бабушка. А потом открыл стрельбу. От яблок, висевших на верхушке яблони, только брызги полетели в разные стороны. Первый этап испытаний прошел успешно. Настало время проводить второй этап испытаний. Стрельба по движущимся мишеням. Птичий двор находился ближе к дому, поэтому и место для стрельбы надо было выбрать незаметное для всех, но удобное для стрельбы. Первой целью был выбран петух, приглашавший своих подружек склевать зернышко, которое он нашел. Цель была поражена успешно. Петух подпрыгнул на месте и недоуменно и сердито прокукарекал. Потом настала очередь куриц, копошащихся в земле. Промахов Вовка почти не допускал, и курицы обиженно и непонимающе кудахтали, когда их настигала очередная пуля. Но скоро этой забаве пришел конец. Во двор вышла бабушка. Вовке пришлось срочно отходить с места боевых действий. Проще говоря, он удрал от бабушкиного гнева. Посчитайте, сколько дел сделал Вовка в тайне, так, чтобы никто об этом не узнал. Можно ли хоть какое-то из этих дел назвать добрым? Вот и прятался он от бабушки, потому что совесть говорила, что его важное дело никто не одобрит. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Это слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Марка в 4 главе. Тайно вынашивать замыслы, чтобы потом причинить боль человеку – это грех. Улыбаться человеку как лучшему другу, а втайне ненавидеть его – все равно, что убить его. Бог осуждает такие тайные мысли и дела. Но оказывается, в тайне можно делать и доброе, радуя людей и Бога. Например, помолиться Богу в тайне, открывая все, что есть в сердце. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Или оказать нуждающемуся человеку милость, не хвастаясь этим. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие Матфея, 6 глава.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: бабочкой зеленая закладка. Ой, это просто листочек Библии. Ну, засушенный когда-то. В детской Библии в рассказах. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Библии в рассказах. Белочка, ку-ку, эй, рыженькая, ты про нашу передачу-то не забыла? Ну, про зеленую закладку. Я за ее проведение перед Бобриком лично отвечаю. Эй, Белочка, ну, и куда она запропастилась? Нет, я так не играю. Пусть Бобрик перед ребятами сам отдувается, если передача вовремя в эфир не выйдет.
1: Привет, кабанчик, чем ты недоволен?
0: А чего это мне довольным быть? У нас передача, зеленая закладка на носу, а ты тут своим хвостиком где-то машешь, прогуливаешься. Ишь, букетик она собрала пышненький.
1: А куда мы опаздываем, кабанчик? До эфира у нас еще пара часов есть. Потом мы у старой березы в излучине реки собираемся. Ты, видимо, все позабыл. И дядюшка Лось прийти обещал. Детскую Библию принесет. 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор. Пойдем, кабанчик, времени у нас достаточно. Поможешь мне до радиопередачи еще под березовики полить? А то в нашем заповеднике уже 2 дня дождя не было.
0: А-а-а, Белочка, нет уж, мы так не договаривались. Я вообще тут, может, вздремнуть еще хотел немножко.
2: Привет, друзья.
1: Здравствуй, дядюшка Лось.
0: И от кабанчика с кисточкой вам. Или с этим хвостиком. Ой, или завитушкой. Что-то я запамятовал, как там правильно говорят.
1: Дядюшка Лось, давайте пригласим наших маленьких радиослушателей на нашу передачу «Зеленая закладка».
2: Кабанчик, начинай нашу радиопередачу.
0: Я? Ой, а можно? Ой, мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Сегодня мы начнем знакомиться с историей Исаака, сына Авраама. Белочка, начинай.
1: Родители были несказанно счастливы и безмерно благодарны Богу.
2: Когда пришло время выбирать мальчику имя, Авраам назвал его Исааком. По-еврейски имя это означает «он смеется». Авраам не случайно избрал такое имя. Он видел, что его сын – улыбчивый и жизнерадостный ребенок. А еще, думал он, это имя будет напоминать о том, как радовались они с Саррой его рождению. А еще это имя напоминало о том, как Сара смеялась, когда Бог пообещал, что она уже не молодая женщина, через год станет матерью.
0: Шло время, Исаак подрастал и уже мог играть вместе со своим сводным братом Измаилом, сыном Авраама и служанки Агари. Но как-то раз Сара выглянула из шатра и увидела, что Измаил, который был старше и сильнее Исаака, насмехается над ее любимым сыном. И это не понравилось Саре.
1: Не помня себя от гнева, она поспешила к Аврааму и сказала, чтобы он немедленно прогнал Агарь и ее сына Измаила. Авраам выслушал Сару и очень опечалился. Он не знал, как ему поступить. Исаак, конечно, был сыном, обещанным самим Богом. Но с другой стороны, думал Авраам, Измаил тоже приходился ему родным сыном. Как сильно Авраам не любил Сару и Исаака, ему не хотелось расставаться с Измаилом и его матерью Агарью.
2: Так и сидел Авраам, погруженный в тяжкие раздумья, когда к нему обратился Бог. «Делай все так, как говорит Сарра», — сказал Бог Аврааму. «А о сыне своем, Измаиле, не беспокойся, я не оставлю его своей заботой». Авраам послушался Бога, и как ни тяжело было ему, решил уступить требованию Сарры.
0: На следующий день, рано утром, он собрал немного еды, наполнил водой бурдюк и вручил это все Агаре. Авраам велел ей уйти вместе с сыном и поселиться где-нибудь, все равно где, но подальше от его шатров.
1: Агарь взяла Измаила и покорно пошла прочь. Шли они долго и в конце концов заблудились в безводной пустыне. Солнце жгло нещадно. Агарь и ее сын изнемогали от жары и усталости. И вскоре к их мучениям добавилось еще одно – жажда. У них закончилась вода, и они никак не могли найти источник.
2: Агарь понимала, что без воды им не выжить. Измаил уже совсем обессилел и не мог идти дальше. Агарь уложила Измаила в тени одинокого кустика, а сама отошла в сторону, чтобы не слышать стонов умирающего сына. Ее сердце разрывалось от горя. Она знала, что Измаил скоро умрет, и ничем не могла ему помочь.
0: Бог обещал Аврааму, что не оставит Измаила своей заботой. И вот, услышав стоны умирающего Измаила и плач его безутешной матери, он явился Агаре. «Не бойся, Агарь», — сказал Бог, — «Измаил не умрет. Я сделаю его родоначальником великого и многочисленного народа. А теперь иди, помоги своему сыну».
1: У Агари вдруг открылись глаза, и она увидела, что неподалеку, совсем рядом, блестит на солнце источник свежей воды. Она наполнила бурдюк и бросилась к Измаилу. Несколько глотков, и к ребенку вернулись силы. Теперь она твердо верила, что Бог, который когда-то спас ее от гнева Сары, никогда не оставит ни ее, ни Измаила.
2: Бытие, 22 глава. Испытание веры. Исаак рос и мужал, окруженный нежной родительской любовью. Глядя на него, Авраам каждый раз с благодарностью вспоминал чудесное обещание Божье. Бог обещал, что через потомков Исаака на мир снизойдет благословение.
0: И вот Бог снова обратился к Аврааму. «Авраам, — сказал он, — возьми своего единственного и любимого сына Исаака, пойди в землю Мориа и там, на горе, принеси его мне в жертву».
1: Авраам не мог понять, почему Бог велит ему совершить это страшное жертвоприношение. Он всей душой любил Исаака и, не раздумывая, отдал бы себя, чтобы только спасти сына. Но, прожив долгую жизнь, он понял одну очень важную истину. Самое лучшее и самое разумное – поступать так, как велит Бог. Он знал, что Бог не может нарушить свое слово – и не может не исполнить своего обещания – дать Исааку многочисленных потомков.
2: На следующее утро Авраам встал очень рано. Он разбудил Исаака и двух слуг, оседлал осла и, ничего не сказав Сарре, отправился в путь к месту, которое ему указал Бог.
0: Маленький караван был в пути 2 дня. А на третий Авраам увидел ту самую гору, о которой говорил ему Бог. Когда они приблизились к горе, он велел слугам оставаться у подножия, а сам с Исааком стал подниматься к вершине. Исаак нес охапку дров, приготовленных для сожжения жертвы, а отец его, Авраам, остро отточенный нож и глиняный горшок с горящими углями.
1: По дороге Исаак сказал Аврааму: «Отец, у нас есть дрова и огонь, чтобы их поджечь. Но где животное, которое мы собираемся принести в жертву Богу?» От этих слов сердце Авраама едва не разорвалось.
2: «Бог подаст нам ягненка, чтобы мы принесли его в жертву», — ответил он сыну. Когда Авраам с Исааком добрались до вершины горы, отец собрал камни и сложил из них жертвенник. На жертвенник он положил принесенные Исааком дрова. И вот настал момент, когда Авраам уже не мог утаивать страшную правду.
1: Он взял сына, связал его и положил на жертвенник поверх дров. Но едва Авраам занес над Исааком свой остро отточенный нож, как услышал голос Бога:
0: «Остановись, Авраам, не причиняй вреда сыну твоему Исааку. Теперь я знаю, что ты веришь мне, любишь меня и готов, несмотря ни на что, исполнить мою волю».
2: Авраам никак не мог поверить, что его любимый сын останется в живых. Сердце его переполняло благодарность Богу. Теперь он понял, что его Бог не требует, чтобы ему в жертву приносили человеческие жизни. Развязав Исаака, Авраам огляделся и увидел барана, который запутался рогами в зарослях кустарника. Авраам взял этого барана и принес его в жертву Богу вместо Исаака.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята.
3: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. Всего хорошего.
3: Белочка, это тебе.
1: Этот букет мне? Из веточек дуба?
3: Да. Только это, когда листья завянут, желуди мне обратно верни.

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Известный русский писатель и врач Антон Павлович Чехов так описывает дружбу. «Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим говорить о необходимости иметь друзей на примере из жизни Давида. О тех, кто приходит к нам, когда мы нуждаемся в поддержке, хотя их могут не знать в лицо. О них не пишут в новостях или в заголовках на первой полосе, они всегда готовы прийти на помощь. Друзья приобретаются со временем, но могут быть опорой в трудные моменты жизни. Название сегодняшней беседы «Друг познается в беде». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 15 главы 2 книги Царств. Здесь описана трагедия, когда сын царя Давида захватывает трон. Его зовут Авесалом. А Давид вместе со своими друзьями спасается из столицы, из своего дворца. Он бежит. Кто же рядом с ним? Давайте посмотрим на его друзей. Он оставляет своих жен, чтобы они заботились о дворце, о хозяйстве. И вот он с несколькими людьми выходит за город. Спасает свою жизнь. И мы читаем о тех, которые пошли с ним. Это его друзья. И первый человек, которого мы читаем в 18 стихе, это Ефей Гифянин. И все слуги его шли по сторонам его. И все Хилифеи, и Филифеи, и все Гифяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею Гифянину. Ефей Гифянин, один из друзей царя. И мы читаем о нем именно здесь, когда с ним говорит царь Давид. Зачем ты идешь с нами? Возвратись, оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вы знаете, кто такой Гифянин? Это уроженец или житель Гефа. И кому-то это может напомнить о другом персонаже, о котором сказано в Библии. Потому что из Гефа был Голиаф, филистимлянин. А почему с ним 600 человек? А руководит ими Ефей. Но мы должны помнить, что Давид воевал с филистимлянами, и он привел с собой пленников из Гефа. Но вследствие того, что он взял их к себе, в свой лагерь, и обращался достойно, то они полюбили его. И вот в момент кризиса Ефей не собирается оставаться, чтобы жить потом с Авесаломом. Ему не все равно. Он верен. Он друг Давида. И он говорит ему: «Я буду с тобой, друг мой. Будь то жизнь или смерть, я буду рядом». Вот послушайте его слова. Давид, царь, отпускает Ефея, чтобы ему вернуться или остаться в Иерусалиме. Он говорит ему так: «Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я же иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Брат Шалом, это твой шанс пойти, куда пожелаешь. Там, куда я иду, будет трудно». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Вот это настоящий друг. Это близкий друг. Он говорит: «Давид, если тебя повесят, я тоже буду на виселице. Я буду рядом. Если они скормят тебя собакам, я с тобою. Если весь мир повернется против тебя, я буду там, чтобы поддержать тебя». Таких друзей немного. Вот стоит свергнутый царь. Все потерял. И Ефей Гифянин подходит к нему и говорит: «Я с тобой, я тебя поддержу». И Давид отвечает: «Итак, иди и ходи со мной». И пошел Ефей Гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Они были семьями. Ефей сказал: «Гифяне, вперед, идем». Они переходят холм, покидают Сион, направляются с царем куда-то в неизвестную местность, без каких-либо обещаний или гарантий, но он со своим другом. Когда ничего не получается, все отвернулись, то останется небольшое число тех, кто позвонит вам и скажет: «Я здесь, я с тобой, ты можешь на меня рассчитывать, я не подведу тебя, я понимаю». Иногда это может оказаться человек из Гефа, человек, который недавно был врагом, но полностью изменил свое мнение и осознал, что вы верный и честный человек. Ну и далее, второй друг. Если вам кажется, что гефянина недостаточно, то прочтите 23 стих. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил. И царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне». Вот и Садок. Для нас это странные имена. Этого человека зовут Садок. Кто-нибудь раньше что-нибудь знал о нем? И может показаться, что здесь допущена опечатка. Вот читаем дальше. «Садок и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий, а Авиафар же стоял на возвышении». Это следующий друг, Авиафар. Они идут вместе, Садок и Авиафар. Можно сказать, что они относятся к категории близких приятелей. Ефей гефянин – категории близких друзей. Доколе весь народ не вышел из города. И так народ покидает, уходит из города, а тем временем эти два мужа несут ковчег Завета Божия, вынесенный из Иерусалима. И они подходят к Давиду, ставят ковчег и спрашивают его: «Куда нам идти отсюда? Мы с тобой, Давид». Это два священника. Они представители Бога, которые служат в Доме Божьем. И заметьте, что им Давид говорит. Он не сказал: «Пойдемте вместе». Он просит их об одолжении. Вот отметьте у себя это. «И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его». Посмотрите на следующий текст о суверенности Бога. «А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я. Пусть творит со мною, что ему благоугодно». Это поддающийся обучению дух. Это сокрушенный Господом человек. И таким образом стоит преодолевать бурю последствий. «Господи, если ты желаешь покончить со мной, то я в твоем распоряжении. Если ты желаешь использовать меня, то я в восторге. Но я открыт тебе. Я предоставляю мое будущее тебе». И Садок, и Авиафар слышат, как он говорит: «Вернитесь обратно в город, возьмите ковчег Божий». Дело в том, что Давид знал, что его сын не ходил с Богом, и было похоже на то, что и не собирался начинать жить в мире с Богом. И он думал, может быть, служение Садока и Авиафара изменит его сердце. По крайней мере, это стоило попробовать. Поэтому он говорит этим мужам: «Почему бы вам не вернуться в город? И там продолжайте служить Богу. Вы там нужнее». И именно так они и сделали. И сказал царь Садоку, священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там». Но им было что терять. Вот что пишет один из библеистов о биографии Давида. В тот момент их долгом было послушаться своего друга и довериться его мудрости. И это означало, что им предстояла жизнь в условиях лишения, отсутствия безопасности, обездоленности, страданий и, быть может, смерти. Но они сделают так, как их просит друг, и этого будет достаточно. Иногда, когда вы действительно нуждаетесь, у вас будет несколько людей, которые скажут вам: «Я сделаю то, что захочешь. Я в твоем распоряжении». Это будут Садоки и Авиафары вашей жизни. Они будут решать проблемы за вас. Они будут на передовой, где неприятно, защищая вас от взрыва. Они подставят свое плечо, ограждая и ободряя вас своим присутствием. Вот что значит быть другом. Быть может, нужно выполнить незнакомые обязанности, но они будут готовы это сделать. Читаем дальше библейский текст. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой». Вот представьте себе царя, босоногого, с покрытой головой. Он был похож на бродягу. И все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. 32 текст. Здесь появляется третий друг. «Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его». Кто такой Хусий? В этом стихе написано, что он друг Давида. Но это все, что мы знаем о нем. И больше ничего значимого мы о нем не прочитаем. Он приятель Давида. И что же делает Хусий, архитянин? Он был значим. Он встретил Давида с разодранными одеждами и пеплом на своей голове. Он не был до этого в драке. Так делали мужчины в те времена, когда хотели показать полный крах, сокрушение. И по этой же причине Иов разодрал свои одежды и посыпал свою голову пеплом. Словно говоря таким образом: «У меня больше ничего нет, я остался ни с кем и ни с чем». Этот Хусий был очень тронут чувствами Давида. Он встретил Давида и проявлял сострадание. И Давид заметил это. Вы тоже можете заметить друга, который понимает. Просто в его присутствии. В эти выходные я был с человеком, который недавно потерял дочь. Он несет служение пастыря в одной из церквей. Совершает служение в своем городе. Некоторые люди в его церкви тоже испытали потерю детей. И я спросил его: «Что сделать для тебя? Как можно послужить людям, как ты, пережившим такую потерю? Что можно им сказать?» И он ответил: «Я ничего не говорю. Я всего лишь обнимаю их. Я просто там, рядом с ними». Порой, когда боль настолько велика, и вы должны прийти к последнему дому, где никто вас не поймет, тогда такой человек, как Хуси, приходит и своим присутствием помогает, обнимает. И это все, что нужно будет сказать. Он там, он рядом. Итак, Давид дает очень значимое задание. 33 стих. Он говорит Хусию. Сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость». Хуси мог бы обидеться, будь он знаком. Но когда это более приближенный, близкий друг, то у него не будет обиды. Давид сказал ему: «Не иди со мною, ты будешь для меня бременем». И далее мы читаем: «Но если возвратишься в город и скажешь Авесалому: царь, я раб твой. Доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб. То ты расстроишь для меня совет Ахитофела». А кто такой Ахитофел? Это советник Авесалома. И Давид говорит следующее: «Я хочу составить план действий разведки. И Хуси, тебе лучше побыть перебежчиком. Ты можешь выглядеть как друг Авесалома. Ты будешь сторожевой заставой. Ты будешь линией снабжения связи от центрального штаба Министерства обороны Авесалома до моего лагеря, расположенного на холме. И мы создадим последовательную линейную цепочку связи, чтобы информация, исходящая из сердца царя Авесалома, передавалась через связных одним за другим, начиная из твоих уст и заканчивая моими ушами». И тогда мы найдем способ, как обернуть трон против него. Именно это и произойдет. И мы будем читать об этом в 17 главе. К тому же мы можем проследить эту цепочку связи, составив список имен, задействованных в передаче информации. Это были Хуси, Садок, Авиафар, неизвестная девочка, которая приняла сообщение, Иоаннафан, Ахимас, неизвестная женщина, спрятавшая двух посланников в замаскированном колодце, и, наконец, гонец, принесший весть Давиду. Все эти люди – друзья Давида, но никто из них не будет в центре всеобщего внимания ни в одной из биографических описаний жизни царя Давида. Я читал биографии описания жизни Давида, и никто из авторов не освещает этот сегмент жизни Давида. Но это было тогда, когда не осталось дома. Он стал бездомным. Он оказался брошенным, и вокруг него практически никого не было. И он говорит Хуси: «Послушай, ты мой друг, но веди себя, словно ты последователь Авесолома, а ты будешь передавать мне информацию, и постепенно мы обернем все это против него». Именно так и произойдет. Вы успеваете следить, как разворачиваются события? Ефей, гифянин, Садок и Авиафар, Хуси. Но есть еще четвертая группа людей. Откроем 17 главу 2 книги Царств, 27 стих. Эта группа людей мне нравится, их всего трое. Их зовут так: Сави, Махир и Верзель. Это произошло, когда Давид со своими людьми пришел на место под названием Маханаим. Если вы посмотрите в библейской симфонии, то увидите, что впервые это место упоминается в книге Бытие, 32 главе, где ангелы явились Иакову и послужили им. Но у нас царь Давид посреди незнакомой местности. И те ангелы появляются в виде трех мужчин. Вот давайте мы прочитаем этот текст. Когда Давид пришел Маханаим, то Сови, сын Аса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Лодовара, и Верзели, Галадеянин, из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывших с ним, в пищу, ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Они положили все это в мультиварку и принесли к Давиду. Они принесли им спальные мешки и посуду. Накормили всех людей, пришедших с Давидом, разного рода вкусной едой. И все это потому, что люди были голодны и терпели жажду в пустыне. И в такие моменты приходит друг. Давид не был одним из тех, кто будет размахивать и говорить: «Да мы голодаем! Сови, помоги нам!» Но когда у вас есть друг, подобный ему, то он знает, что вы голодны. И он знает, что вы жаждете. Он знает, что вам нужна кровать. Это прекрасная характеристика близких друзей в том, что им не нужно говорить. Они сами знают, они там. Это также созвучно словам французского писателя Жюля Ренара. Он сказал так о друзьях: «Друг – тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься, об этом догадывается». Это замечательное применение в нашей христианской жизни, когда есть друзья, у человека хорошая жизнь. Есть те, которые позвонят, которые посетят, те, которые поддержат, пожертвуют в самые сложные минуты жизни. Это настоящие друзья. Благодарите их, молитесь о них. Это друзья, которые скажут: «Не волнуйся о детях, мы о них позаботимся. Мы возьмем их

проснется, подаст руку. И он скажет: «Друг, вставай, я с тобой, кайся, возвращайся к Господу». Поступать подобно доброму самарянину. Были ли у тех троих причины не приходить на помощь? Посмотрим. Человек по имени Савий из Равы Аммонитской мог бы сказать: «Давид воевал против аммонитян и был так жесток с ними, я никак не могу накормить Давида». Так мог подумать про себя Савий. А что насчет Махира? Ну, вспомните, откуда он был. Он был из Лодовара. А кто был в Лодоваре? Помните Мемфифосфея? Мы не будем углубляться здесь, но Мемфифосфея — это сын Иоаннафана, который хромал на обе ноги. Он бежал от трона, считая, что у него отнимут его жизнь. И в конце концов он оказался посреди пустыни. Лодовар означает «нет пастбища». И был один хозяин дома, который приютил Мемфифосфея и сказал хромому с костылями: «Оставайся здесь». Его же зовут Махир. Махир – это тот человек, который позаботился о людях, которые жили в нужде. И поэтому Мемфифосфей жил там. Махир мог бы сказать, что он уже сделал достаточно, что он выполнил свою долю ответственности. Давид сам может о себе позаботиться. А вот еще один человек по имени Верзелий. И в следующей главе сказано, ему 80 лет. Можно сказать, я на пенсии. Но он так не делает. Напротив, он сказал: конечно. Друзья, вместе мы соберем все необходимое для них. И он готовит несколько овец и множество творожных сырков. И люди Давида были очень голодными. Они любили Давида и поэтому позаботились о нем, о его людях, пришедших в Маханаим. В конце концов, сын Давида Авессалом погибает. Жизнь его сына приходит к внезапному окончанию. Его больше нет. И теперь Давид оказывается на раскаленной сковороде. У него и так все плохо. А потом он узнает, что его сын Авессалом был убит. И весь его мир рушится. Он не может сбросить с себя это бремя и эту тяжесть. И уже в конце 18 главы мы читаем: «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Конец. Депрессия. И если вы не переживали что-то подобное, то вам будет трудно это понять. В ком же он нуждается? Он нуждается в друге. И Бог посылает ему Иоава. Давид не может прийти в себя, он оказался в ловушке. Иногда горе может довести нас до такого состояния, словно вы в пещере, и кто-то закрывает выход, и вы не можете выбраться из нее. Вы стараетесь как можно больше. Вы делаете вид, что что-то там получается, но вам не удается выбраться из пещеры уныния, из этой ямы. Вы все еще там. И неожиданно друг залезает к вам в пещеру. В случае с Давидом это Иоав. Читаем 19 главу, 1 стих. «И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. Не обратилась победа того дня, плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Для народа израильского происшедшее в тот день было Божьим избавлением. Бог разобрался с Авессаломом. «Давид, возвращайся на трон, займи свое место, пока есть такая возможность». А в это время Давид поглощен горем, и он застрял в пещере отчаяния, в яме, и не может двигаться дальше. Там настолько темно и пусто, и вокруг нет того, кто сказал бы ему: «Давид, вставай, вернись скорее, люди нуждаются в твоем руководстве». И тогда приходит Иоав, который не был безразличен. И пришел Иоав к царю в дом и сказал:
Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших.

0: ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя, и вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Давид, встань, народ ожидает тебя. Достаточно скорбеть. Оправляйся от утраты. Нужно трудиться. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих. Ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. Вот так поступает друг. Ты достаточно долго залечиваешь свои раны. Давид, Бог совершил чудо, а ты страдаешь. И встал царь и сел у ворот. А всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Замечательно. Давид снова занят делом. И ему помог его друг Иоав. Когда мы читаем эти истории, мы читаем разные имена о разных людях. Но, наверное, самые главные вопросы: можем ли мы быть друзьями? Является ли это нашим служением? И слава Богу, что Он самый лучший друг. Господь призывает вас участвовать в служении поддержки. Может быть, помочь кому-то с едой, кого-то обнять, кого-то посетить в больнице, за кого-то помолиться. Пусть Господь благословит каждого из нас иметь близкое общение с самым лучшим другом, с Господом Иисусом Христом, который принимает, прощает, который желает использовать, чтобы мы были утешителями, друзьями, верными Ему во всем. Благослови Господь каждого из нас.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Друг познается в беде». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Сегодня на примере жизни Давида мы говорили о друзьях и дружбе. Давид проходил через тяжелые обстоятельства, которые застали его врасплох. И тогда Бог посылал ему различных людей, которые оказались верными друзьями. Это были люди разного ранга и сословия, о которых мы мало что услышим или прочитаем в Библии. Но в момент тяжелых испытаний эти люди показали пример христианского дружелюбия, оказав помощь Давиду и его народу по мере возможности. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентский ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. «Быть достаточно сильным, чтобы простить» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30, 24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи». Эта книга была написана в 1925 году на английском языке. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в послании Ефесянам в 5 главе в 20 стихе. Там есть такие слова: «Благодаря всегда за все Бога». Независимо от того, что является источником зла, если ты в Боге и окруженным как атмосферой, зло это сначала должно встретиться с Богом, а потом только прийти к тебе. Поэтому ты можешь благодарить Бога за все, что встречается на твоем пути, не за то, что встречаемое очень плохо, но за то, что Бог проявит себя в нем. Пусть же Господь сделает наши жизни непрестанным прославлением и благодарением, и тогда по Его воле все станет во благо нам. Однажды мы повстречали человека, который рисовал какие-то черные точки. Мы смотрели, но не видели ничего, кроме беспорядочных черных точек. Потом он провел несколько линий, обозначил паузы и изобразил ключ в начале. И тогда мы поняли, что черные точки были музыкальными нотами. Из них сложилась мелодия, и мы запели гимн, восхваляющий Творца всего живого. В нашей жизни так много черных точек и черных пятен, и мы не в состоянии понять, почему и как Бог позволил им здесь быть. Но дадим возможность Богу войти в наши жизни, расставить точки в нужном порядке, провести линии так, как Он желает, и поставить паузы в нужных местах. И тогда черные точки и пятна нашей жизни по Его воле превратятся в чудесную гармонию. Давайте же не мешать Ему в этой важной работе. Многие люди, известные своей славой, обязаны огромным трудностям, которые они претерпели. Когда музыкант нажимает на черные клавиши большого органа, то извлекаемые звуки так же прекрасны, как и тогда, когда он нажимает на белые клавиши. Но для того, чтобы полностью раскрыть возможности инструмента, нужно использовать все клавиши. Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные, слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что Он дал христианами вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал Он нам только хорошее. Слава Богу, за все Ему слава. Он имеет на это право.

слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Некоторые верующие, особенно в наши дни, говорят, что не следует иметь детей, если хочешь плодотворно трудиться для Господа и принимать участие в служении. Николай никогда так не думал и сегодня так не думает. Енох, который, живя среди грешного мира, ходил перед Богом и угодил Ему, почему Бог и взял его живым на небо. И он имел детей, и сыновей, и дочерей, Бытие 5.22. Однако они не мешали ему не только жить свято, но и трудиться для Бога. Ведь он был проповедником Божьей правды. Послание Иуды, 14 стих. А какое у него было потомство? Он стал прадедом послушного Богу и праведного Ноя, вера которого оказалась непоколебимой. Бытие 5.21.29. Не бойтесь иметь детей. Отдайте и этот вопрос на усмотрение и волю Господа, и вы не разочаруетесь. Дети – это цветы на поле. Дети – это окна в доме. Дети – это звезды в небе. Дети – это Божьи дары. Однако нужно не только родить детей, но и воспитать их в учении и наставлении Господнем, и привести их ко Христу. А это не так просто. Требуется время, любовь, молитва и настоящая христианская жизнь. Кто-то сказал, «Когда я был молодым, у меня было 10 программ, как воспитывать детей, и я советовал другим родителям, как это делать. Но когда у меня появилось 5 детей, я уже не имел ни одной программы, как их воспитывать. Дети не подходили ни под одну из этих программ, потому что все были совершенно разные». Невозможно рассказать обо всех милостях Божиих и чудесах, которым Николай был свидетелем за свое долголетнее служение старшим пресвитером, ибо они были проявляемы ежедневно, и потому им нет числа. Хочется снова и снова повторять слова псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, 1 и 2 стихи. Николай рад также тому, что его служение открывало ему возможности встречаться со многими людьми и свидетельствовать им о Боге. Иногда это случалось и в самолетах. В самолетах, как вы знаете, места не выбирают. Их занимают согласно купленным билетам. И сидящие рядом с тобою попутчики оказываются самыми разными людьми. Обычно уже в начале полета люди начинают знакомиться и не сидят молча всю дорогу, но, как правило, разговаривают. Много интересных встреч и знакомств произошло высоко над землей. Однажды Николай направился на самолете в Южную Киргизию для ежеквартального посещения общин в городах Ош и Джалалабад. Полет был недолгим, не больше часа, и пролетал над знаменитыми Тяньшанскими горами. Вначале все шло хорошо. Самолет спокойно и плавно плыл выше туч, закрывающих землю. Когда же оказались над перевалом через горы, началась тряска, и салон наполнился дымом. Стюардесса поспешно прошла в кабину к летчикам и, выйдя оттуда, объявила: «Прошу не волноваться, пристегните ремни, все будет хорошо». Все послушно пристегнули ремни, но волнение не улеглось. К дыму и тряске добавился какой-то грохот. Беспокойство усилилось. Из динамика раздался голос пилота. «Сохраняйте спокойствие. Мы вошли в турбулентный поток. Однако все будет хорошо. Большая просьба ко всем пассажирам. Не вставать с мест и не ходить по салону». Рядом с Николаем сидела молодая женщина. На ее лице был виден испуг. Она нервно потирала руки. Вдруг она закрыла глаза, и губы ее стали слегка шевелиться. Затем она закрыла лицо руками и еще ниже опустила голову. Прошло довольно много времени, прежде чем она опять выпрямилась и открыла глаза. Было понятно, что она молилась. Молился в это время и Николай. Перелетели горы, самолет перестал трясти, дым рассеялся, прекратился грохот, и ласковое солнце залило своими лучами салон самолета. Все пассажиры облегченно вздохнули и заулыбались. Николай обратился к своей попутчице. «А что вы только что делали, когда самолет был в опасности?» «Я очень волновалась», — отвечала она. «Да, все волновались, я тоже волновался. Но я спрашиваю о другом. Что вы делали, когда волновались?» Женщина молчала. «Вы, наверное, молились Богу?» – предположил Николай. «Да, видите ли, у меня в Аше двое маленьких детей. Я их не видела 3 года. Мне так хотелось встретиться с ними», – начала объяснять она. «Я прочитала молитву «Отче наш», но я не верующая», – поспешно добавила она. «Зачем же тогда читать молитву «Отче наш», если вы не верите в Бога? Тогда эта молитва не ваша. Какой же он вам отец, если его, по-вашему, нет вообще?» «Нет, я вас не осуждаю, что вы молились Богу. Я тоже молился. Но я верю в Бога. Служу Ему и доверяю Ему свою жизнь, потому и говорю смело: «Отче наш, сущий на небесах». «Правда?» – обрадовала женщина. «А я подумала, что вы будете меня осуждать за это». «Нет, осуждать за молитвы я не собираюсь, но хочу дать вам 2 совета. Во-первых, никогда не нужно стыдиться перед людьми, что вы верите в Бога и молитесь Ему. Потому что в Евангелии написано, что всякого, кто постыдится Господа в этом мире, того и Христос постыдится перед Отцом Своим. Во-вторых, когда увидите своих детей, расскажите им, что сегодня случилось с вами. И не забудьте поблагодарить Бога, что Он исполнил вашу просьбу, потому что люди так много просят у Бога, будучи в опасности, но очень мало благодарят Его потом, когда эти опасности проходят». «Это правда. Мы такие неблагодарные. Да откуда нам знать, как поступать в жизни? Ведь у нас нет этого Евангелия, которое вы читали», – заговорила женщина снова. «Вот я дарю вам такое Евангелие. Читайте его и исполняйте все, что там написано. И тогда вы найдете истинное счастье, и все у вас будет хорошо. А теперь я дам вам адрес молитвенного дома верующих, где вы послушаете, как нужно жить и нам, людям, здесь, на земле. Приходите туда завтра, в воскресенье утром. Я тоже там буду, и мы еще поговорим», — напутствовал ее Николай. Самолет уже совершил посадку и катился по посадочной полосе. Все радостные и веселые стали готовиться к выходу. В воскресенье утром Николай увидел эту женщину на собрании вместе с детьми и матерью. После собрания еще немного поговорили, и Николай взял у нее адрес, где она постоянно проживает и куда собиралась перевести детей с матерью. Вернувшись домой, он выслал ей адрес ближайшего к ее местожительству города, где находилась церковь Евангельских христиан-баптистов, и стал молиться о ее покаянии и обращении к Господу, веря, что посеянное семя Слова Божие и чтение Евангелия приведут ее к вере в Бога, как и написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Послание к Римлянам 10:17. Как важно пользоваться моментом и сказать о Господе тем людям, с которыми пересекаются наши пути. Не упускайте такой возможности. Помните, это Господь посылает их вам, чтобы вы сказали им о своем Господе и о той ответственности, которую несет человек перед Богом. В другой раз, когда Николай летел в Москву, его место оказалось рядом с генералом и его супругой. «Куда летим?» – сразу же, как только Николай занял свое место, спросил генерал. «В Москву». «Зачем?» – снова спросил генерал. «На пленум», – отвечал Николай. «На какой пленум? Где вы работаете? Какая у вас должность?» – посыпались вопросы. «Вам не понять мою работу и мою должность», – заинтриговал его Николай. «Мне не понять? Для меня непонятных вопросов нет», – убежденно произнес генерал. «Хорошо, тогда я скажу». И Николай показал ему свое удостоверение, где было написано «Старший пресвитер ЕХБ в Киргизии и член всех Б». Генерал взял в руки это удостоверение и долго разглядывал его изнутри и снаружи. По выражению его лица можно было догадаться, что он не понял, кто его попутчик и какое у него занятие. Николай охотно рассказал о своем служении и о Всесоюзном совете еванских христиан-баптистов, о пленуме ВСЕХБ, который проходит один раз в году, и о том, что в совете есть председатель и генеральный секретарь, которые имеют постоянный доступ в Совет министров СССР через Совет по делам религии. Генерал внимательно слушал. Когда Николай рассказал вкратце о своей должности и о своей работе, в кавычках, генерал снова спросил: «Ну, а что ты читал сейчас? Если это не Библия, то что же это за книга?» «Это Новый Завет, часть Библии», – отвечал Николай. И подробно рассказал о Библии, об истории ее написания, о Новом Завете и, конечно, о центральной личности Нового Завета – Иисусе Христе. Затем открыл книгу и указал на третью главу второго послания к Тимофею, напомнив, что он читал именно это место и передал книгу генералу. «Прочтите сами это место. Прочтите внимательно и громко. И скажите, кто написал эти слова и о ком здесь говорится». Генерал взял в руки Новый Завет и стал в полголоса читать. Прочитав всю главу, он сказал: «Это написал какой-то иностранец, побывавший у нас в Советском Союзе и увидевший нашу жизнь. Он нарисовал портрет нашего среднего рабочего». «А почему портрет только среднего рабочего, в кавычках?» – спросил Николай. «Разве это не может быть портрет военного, солдата или офицера? А генералы такими не бывают?» «Нет, у нас генералов такого не бывает», – уверенно произнес генерал. «Как не бывает?» – воскликнула его жена. «Разве он, твой Жора, благодарен тебе, что ты вытащил его наверх? Разве он тебе сейчас друг? Разве он не предатель, если накатал телегу, в кавычках, министру обороны, и теперь тебя вызывают на ковер, в кавычках? А ты говоришь, не бывает». «Бывает, и, к сожалению, часто бывает». Николай, поддержав жену генерала, добавил: «Правильно вы говорили. Я тоже так понимаю, что это портрет человека вообще, и рабочего, и генерала. А что вы говорили, будто это написал какой-то иностранец, увидевший в нашей стране такого человека, то здесь вы не правы. Это написал великий апостол Павел, и написал не потому, что побывал здесь и сегодня. Он написал это, движимый Духом Святым, по повелению Бога.

0: тоже генерала, и о своем визите в Москву к министру обороны. «Я очень переживаю», — откровенно признался он. «Ведь меня могут лишить генеральского звания. Что мне тогда делать?» «Просись к нему у помощники», — кивнув в сторону Николая, посоветовала генералу жена. И генерал молчал. Николай же, как бы продолжая начатый разговор, пояснил. «У нас не назначают, как в армии, а избирают на служение. Избирает народ, но избирают лишь членов церкви. Так что вашему мужу следует покаяться, принять крещение, начать жить по-христиански, и тогда, может быть, его изберут на удобное служение». Быстро и незаметно прошло в разговорах 6 часов полета. Тепло прощаясь с Николаем, генерал просил помолиться за него. Николай пообещал ему и подарил Евангелие, благодаря сердечного Господа, что он послал ему эту встречу и помог еще раз засвидетельствовать о Господе и о его живом слове. Когда вышли из самолета, генерал пригласил Николая в чайку, которая подкатила прямо к трапу самолета. Генеральская чайка доставила Николая до молитвенного дома ЕХБ, где над дверями висела и другая вывеска «Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов». Генерал посмотрел на вывеску, улыбнулся, достал из кармана блокнот и записал адрес молитвенного дома. Пожелав всего доброго друг другу, они расстались. Николай продолжал молиться о генерале и его жене, чтобы они тоже нашли мир своим сердцам и покой у Господа, зная по опыту, что и под генеральским мундиром бьется такое же беспокойное сердце, как и у прочих грешников. Хочу рассказать еще об одной встрече в самолете. Это было тоже во время полета в Москву. Рядом с Николаем сели отец и сын. Разговорились. Отец работал диспетчером на автобусе. Сын учился на 4-м курсе политехнического института. Летели через Москву в Минск к родственникам. Оказалось, что они были ярые безбожники. Николай, как всегда, достал из кармана маленькую Библию и начал читать. Миша, так звали сына, с интересом поглядывал и старался узнать, что же это за книга. Наконец, не выдержав, он спросил, «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «Что же вы о ней слышали? Доброе или плохое?» «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы теперь изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое великим апостолом Павлом. Это произошло примерно в 51 году новой эры. Павел со своим спутником Силой покинули Антиохию в Сирии после того, как церковь этого города посвятила их Господу. После путешествия по Малой Азии они подошли к Эгейскому морю, где, находясь в Троаде, Павел получил видение от Господа и зов пойти в Европу. Сначала они прибыли в Филиппы, и после пришествия, которое описано в 16 главе Деяний святых апостолов, Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалонику. Автор книги «Деяния святых апостолов», а также и Евангелия, названного его именем Лука, остался в Филиппах для того, чтобы подкрепить маленькую общину, которая там основалась. Все, что мы узнаем из Священного Писания, это то, что апостол Павел 3 субботы подряд посещал синагогу в Фессалонике и что он учил собравшихся там евреев и прозелитов. В 17 главе кратко описывается, что Павел делал в городе. Несомненно, была сделана ссылка на то, что Павел пережил в Филиппах. Об этом он упоминает в послании к фессалоникийцам, которое он написал после того, как уехал из этого города. В первом послании к фессалоникийцам написано: «Но прежде пострадавший и бывший поруган в Филиппах, вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовествование Божие с великим дерзновением. Страдания, которые они пережили в Филиппах, не заставили их прекратить работу. Они продолжали трудиться, ибо Дух Божий побуждал их к этому. Вначале их, вероятно, хорошо приняли в Фессалонике. На это намекает факт, что 3 субботы подряд Павел говорил с ними из Писаний. Мы знаем, что в то время Новый Завет еще не был написан, поэтому надо помнить, что под словом «Писание» подразумевается Ветхий Завет. Павел следовал примеру Господа Иисуса Христа, когда по дороге в Эммаус он изъяснял Писание 2 ученикам. Об этом записано в 24 главе Евангелия от Луки. Мы читаем: «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Евреи внимательно слушали объяснение Ветхого Завета и как оно было применено Господу Иисусу Христу, Мессии Израиля. Несомненно, многие евреи читали или слышали Писание Ветхого Завета, но их ум был помрачен и не понимал духовную истину, что Иисус Христос, распятый на кресте, был тем, о котором говорили Писания. Теперь некоторые начали понимать. Их уму открылась истина, что Христос умер за грехи народа. И так мы читаем, что некоторые уверовали. В чем заключалось затруднение для евреев верить этой вести, которую проповедовал апостол Павел? Евреи верили, что Мессия придет и избавит народ от их рабства. И вот Иисус Христос умирает на кресте за стенами города Иерусалима. Он не освободил их от римского угнетения. Поэтому они думали, что он может быть Мессией. Евреи в целом не сознавали, что Мессия должен был пострадать. Пророка Исаии, 52 главу, с 13 стиха и включая 53 главы, они принимали как общее состояние народа. Они не понимали, что это изображение страдающего Мессии и прославленного Мессии в одной личности. Это и по сей день остается духовным затруднением для евреев. Но мы знаем, что некоторые уверовали. Они же слышали слова Павла, они поняли и уверовали в явную истину, что сей Иисус есть Иисус, которого я проповедую вам. Они то и образовали группу, которая откликнулась на благую весть. Павел и Сила были также свидетелями того, как Дух Божий действовал среди набожных греков, язычников. У них не было предрассудков, как, например, у евреев. И вдобавок еще Слово Божие достигало третью группу знаменитых женщин. Слушая слова апостола Павла, они осознали свою духовную нищету. Их мужья были политическими руководителями города. Но когда женщины неделя за неделей слушали учение апостола Павла, они пришли к вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Такие победы были одержаны в Фессалонике в течение нескольких недель. Были евреи, сердца которых были открыты Господом, язычники, которые, несмотря на свою религиозность, не знали, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но победы не приобретаются без сопротивления и иногда без страданий. Евреи, которые слышали проповедь Павла на протяжении недели и которые закрывали свой ум и сердце по отношению к истине, о которой повествует Священное Писание, решили уничтожить труд апостола Павла. Подобное случилось и в Филиппах, несмотря на то, что зачинщиками страданий в данном случае не были неверующие евреи. Зависть является причиной того, почему так поступили евреи, сопротивлявшиеся учению Павла. В 15 главе Евангелия от Марка мы узнаем, что Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. И вот теперь неверующие евреи, фессалоники, решили возбудить народ города воспротивиться Павлу по той же причине зависти. Павел уже знал, что представляет зависть евреев из предыдущих происшествий, когда он верно проповедовал Слово Божие. В 13 главе Деяния Судьбы. Но евреи, увидевши народ, исполнили зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Но не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмутили город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их народу. Знаменательно и то, что когда первосвященники желали обвинить Господа Иисуса Христа, они тоже искали ложных свидетелей. Из-за зависти люди были готовы нанять ложных свидетелей, которые говорили бы неправду. Все это только для того, чтобы добиться обвинения и осуждения. Господь пострадал от таких людей, а также и Павел страдал от таких людей. На протяжении веков верные служители Божии осуждались людьми, которые были наняты свидетельствовать против них ложно. Поэтому не надо удивляться, если и мы столкнемся с такими сопротивлениями. Павел написал церкви в Филиппах: «Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Маленькая община, основанная в Фессалонике, после этого советовала Павлу и Силе покинуть город. Как мы упомянули раньше, Фессалоники были важным городом на торговом пути. Они прошли в город открыто, теперь же их побуждали уйти ночью. Интересно также заметить, что когда они оставили город, они отправились в город Берию, который тоже был не по пути. Иасон был, вероятно, тем обращенным человеком в Фессалоники, который побудил апостола уйти из города. Кроме этого короткого упоминания, мы ничего не знаем о Иасоне. Но его служение для апостола было очень важно. О нем дальше не упоминается, но его служение в жизни фессалоникийской церкви предоставляло большую ценность. Берия. Этот важный город на торговом пути, как мы уже упоминали, находился примерно в 50 милях на запад от Фессалоники. Находясь на восточном склоне Береницы Олимпийских гор, открывался чудный вид на орошенную долину. Этот город имел естественные преимущества и был очень красивым местом. В дни апостола Павла там было достаточно населения, чтобы иметь по крайней мере одну синагогу. Ибо из 17 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, прибывшие в Берию вошли в синагогу иудейскую. Писание указывает на большую разницу между евреями Фессалоники и евреями Берии. О тех в Берии мы читаем. «Здешние были благоразумнее фессалоникийцев. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так?» Некоторые предполагают, что верующие евреи имели больше времени для изучения Слова Божия. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня вечером обратить наше внимание на одни весьма известные слова Иисуса Христа. Записаны они в Евангелии от Матфея в 6 главе. Они являются частью Нагорной проповеди, и, наверное, уже одно это должно привлекать к ним наше особое внимание. Однако в этих словах содержится нечто неудобное для нас, может быть, неудобовразумительное, потому что в них говорится о заботе. Вы помните эти слова? «Не заботьтесь ни о чем», говорит Иисус Христос. Давайте прочтем их. Я буду читать с 25 по 34 стихи 6 главы Евангелия от Матфея. И когда мы будем их читать, мы вспомним о том, что то, о чем говорит здесь Христос, а именно вопрос заботы, это то, что касается каждого из нас. Бедные мы, богатые или мужчины, или женщины, образованные или нет, каждый из нас будет видеть себя или же сможет себя увидеть в этом отрывке. Но что же значит не заботиться о завтрашнем дне? Что может в себя это включать? Давайте сперва вспомним, как об этом сказал сам Христос. Итак, Матфея, 6 глава, начиная с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Я полагаю, что мы найдем достаточно людей вокруг нас, которые либо вовсе не понимают, либо превратно понимают эти слова Иисуса Христа. И поэтому, прежде чем нам говорить об этих словах, нам нужно понять, что, конечно же, Христос не призывает христиан к лени. Это не основное учение Христа, и вовсе не это хочет здесь сказать наш Господь. Более того, перефразируя известную фразу, можно было бы сказать, что кое-кому из нас, а тем более многим людям в этом мире, стоило бы позаботиться, потому что мы живем в мире, который имеет вот этот вот взгляд «мне ничего не нужно», «моя хата с краю», или, как мы говорим здесь в Соединенных Штатах, «I don't care», «мне все равно, как живет мой сосед», «мне все равно, как будет жить дальше моя семья, потому что я с ней порвал», «мне все равно, как дальше сложатся мои отношения с моими детьми». Христос, конечно же, ни в коем случае не призывает к этому. И, наверное, то, что хотел бы сказать Христос сегодня людям подобного рода, это что вам-то как раз и нужно было бы позаботиться. Вопрос в том, что именно имел в виду Христос. Он имел в виду не то деятельное участие, которое необходимо и важно, когда мы печемся о наших домашних, когда мы заботимся о насущном хлебе, о пропитании, что важно для жизни и деятельности каждой семьи, он имел в виду совсем другое. Он имел в виду то, когда мы не находим себе покоя в этой мирской суете и когда нас одолевает томление духа. Христос здесь говорит, что, конечно же, у каждого из нас есть та посильная ноша, которая необходима нам. Ее невозможно исключить или перечеркнуть. Невозможно полностью забыться, невозможно полностью, как говорится, облокотившись на кресло и сложив руки, забыть обо всем, что происходит вокруг нас. Но Христос говорит здесь о том, что есть нечто, что нам не принадлежит, и над чем мы не имеем контроля. Мы являемся зависимыми созданиями, именно созданиями, а не создателем. Мы творение, а не творец, и поэтому не во нашей власти все в нашей жизни расставить по местам. Христос говорит: помните, что вам отведена определенная ответственность. Эта ответственность ваша, а все остальное, пожалуйста, предоставьте вашему Небесному Отцу. Не несите той ноши, которая вам не принадлежит и которую не следует вам нести. Вы помните, в другом месте Христос говорит о господине жатвы. Через неделю мы будем праздновать праздник жатвы, и я уверен, что, наверное, не раз это слово прозвучит с этой кафедры. Тогда мы его вспомним во всех подробностях. Но вот тогда, когда говорит он о том, чтобы Господь, чтобы мы молились, чтобы Господь послал делателей на жатву свою, мы помним, что Он, Христос, называет Господа, с одной стороны, Господином жатвы, то есть Он имеет все в Своей власти, но в то же время есть и человеческая ответственность, потому что мы обязаны молиться, потому что мы обязаны этих тружеников находить и посылать их на эту жатву, чтобы Господь имел этих тружеников там. Таким же образом, например, как и мать, которая желает, чтобы дети ее пришли к Господу. Вот они уже подрастают, вот она уже смотрит на них и думает, когда же они обратятся, когда наступит этот благословенный день, когда они коленопреклоненно примут Господа в свое сердце, то ли в собрании, то ли в кругу друзей, то ли на молодежном общении. И вот одна волнуется и трепещет, она не находит себе места, другая же спокойна, не потому, что она не беспокоится и не заботится, а потому, что она не несет той ноши, которую ей не понести. Потому что она твердо знает, что то, что ей было предначертано, что ей было положено сделать, свою ответственность она выполнила, и она продолжает это с честью и доблестью выполнять. А все остальное она просто доверяет рукам того, кто никогда ее не подведет. Хоть она, конечно же, и не знает, каков будет результат. Да, она продолжает верить, да, она продолжает с усилием молиться, однако это вовсе не заставляет ее заботиться. Итак, делай, что можешь, предоставь же остальное Богу. Я думаю, что именно так можно было бы перефразировать здесь слова Иисуса Христа. Почему же заботы вредны? Христос говорит о том, что у нас есть своя ответственность, а у Бога своя. Так же, как мщение принадлежит Господу. Вы помните это место? То есть мы не имеем права мстить, потому что это обязанность Господа. И если мы начинаем это делать, то, соответственно, мы заходим на Его территорию. А тот, кто вторгается на чью-то территорию, а тем более на территорию Господа, я не думаю, что он приветственно к таковым отнесется. Итак, заботы, тогда, когда мы начинаем заботиться, мы посягаем на Божью территорию. Вот как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании, в 5 главе, в 7 стихе. Первое послание Петра, 5 глава, стих 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Иными словами, не несите той ноши, которую вам не нужно нести, которая все равно вы не одолеете. Вы не сможете проконтролировать все, что происходит вокруг вас. Поэтому, пожалуйста, вспомните о том, кто действительно способен позаботиться о вас, и возложите эти заботы на Него, отдайте Ему эту ответственность. Кроме того, тогда, когда мы заботимся, это означает, что мы в нашем сердце надмеваемся над Господом. Возможно, в наших молитвах мы смиренны. Возможно, в мыслях наших мы не допускаем ни на секунду мысли о том, что мы посягаем на территорию Божьего господства. Однако, когда приходит дело к реальной жизни, когда настает понедельник и затем трудовая неделя, вдруг наше поведение и наши заботы отражают то, что мы на самом деле горды и самонадеянны, что только в наших молитвах мы надеемся на Господа, но в нашей реальной жизни это проявляется очень редко. Наши заботы, тогда, когда мы это делаем, когда мы проявляем это излишнее томление духа, также свидетельствуют о нашей чрезмерной чувствительности. Господь же хочет, чтобы наша чувствительность, чувствования наши все были во Христе Иисусе, Господе нашим. Тогда же, когда наша чувствительность направлена на этот мир, когда она направлена на все мелочи, которые необходимо расставить по своим местам, и, конечно же, когда это все не происходит, а успеха в этом добиться невозможно, я не видел, по крайней мере, еще ни одного человека, который в конце дня мог, подведя черту, сказать, что все, больше мне заботиться не о чем. Все, как говорится, накормлены, все имеют достаточное состояние, у меня нет ни одного вопроса, который я бы оставил на завтрашний день. Такого человека попросту не существует. Обязательно останутся те вопросы, которые необходимо будет решать завтра. И вот эта излишняя чувствительность, конечно же, лишает нас нормальной христианской жизни. По сути дела, Христос здесь предупреждает нас о том, что в фокусе нашей христианской жизни, вспомните 33 стих, прочитанный нами 6 главы Евангелия от Матфея, должна быть забота, но забота не о земном, а забота о небесном царстве. Тогда же, когда мы заботимся о земном, это не что иное, как некий дьявольский трюк. Еще одна приманка, которую он бросает нам для того, чтобы сбить нас с толку, чтобы сбить нас с правильного курса, чтобы мы, забыв о том, куда должна быть направлено внимание наше, вдруг заботились только о земном. И мы теряем сон, мы теряем нормальный простой образ жизни, не встает, наконец, даже обычного отдыха, который тоже нам так необходим. Очень скоро наступают стрессы, срывы даже в физическом здоровье. И даже против этого Христос здесь предупреждает нас. В 26 стихе Христос употребляет образ птиц небесных для того, чтобы показать, каким образом мы должны себя вести по отношению к заботам. Он здесь, наверное, когда говорил эти слова, видел небесных птиц, которые пролетали, и, скорее всего, когда обращался к толпе, которая его слушала, а напомню, речь идет о Нагорной проповеди, поэтому, возможно, не одна сотня людей в это время внимала словам нашего Спасителя. И вот можно себе представить, как рука Христа поднимается, и как раз в тот момент, когда Он произносит эти слова, Он замечает этих птиц и показывает на них. Поэтому для слушателей было очевидно и весьма ясно, о чем говорит Христос. Что Он имеет в виду? Он говорит о том, что посмотрите, какие мизерные возможности есть у этих птиц. Вот уж действительно те, кому стоило бы волноваться. Они-то не умеют сеять, они не умеют ткать пряжу, они не обладают способностью планировать. А вы, люди, намного большее и совершенное создание, у вас есть все эти способности. Но посмотрите, вы, такие совершенные создания, заботитесь. А они, такие мелкие, такие несовершенные, и, казалось бы, по сравнению с вами, намного более беззащитные, абсолютно не заботятся, абсолютно не волнуются. И все-таки, говорит здесь Христос, Бог заботится и о них. Вы не больше ли птиц? Вы в глазах Отца Небесного не важнее ли этих самых маленьких птичек? Вновь-таки Христос, я подчеркиваю, не призывает здесь к лени. Он не говорит здесь, давайте теперь жить беззаботно в мирском смысле этого слова, в том смысле, который сегодня пропагандируется популярной культурой. Нет-нет, Христос говорит о том, что вот эти птички, несмотря на их размер, важны в глазах Небесного Отца. Не нужно ли и нам порой вспоминать о нашей важности в глазах нашего Небесного Отца? Ведь это Он послал Иисуса Христа ради наших грехов. Ведь это Он печется о нас и думает о нас каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Давид восклицает, что есть человек, что ты печешься о нем, и сын человеческий. Полевые лилии, следующий пример, который употребляет Христос в этом же отрывке в 28 стихе, тоже, наверное, когда Он произносил Нагорную проповедь, здесь росли красивейшие цветы, которые наполняют некоторые холмы и равнины той местности Галилеи, Иудеи, где Христос находился в это время. И вот, возможно, здесь говорится об одном виде из этих цветов. Ученые предполагают, что речь идет о красивой фиолетовой лилии под названием анемона. Так это или не так, это не так важно, но Христос показывает на этот цветок и, в принципе, говорит о том же. Он говорит о том, что этот цветок не имеет способности верить, а у вас есть эта чудесная возможность. Почему же вы не используете этого сокровища? И этот цветок, не заботясь ни о чем, имеет такой красивый наряд, а вы, имея чудесный ключ веры, забываете о том, что у Небесного Отца на небесах находится столько сокровищ для вас. Так не стоит ли вам воспользоваться им? Мало веры, упрекает здесь Христос своих учеников. Итак, мы, как ученики Христа, должны помнить о том, что волнение, ненужные заботы сбивают нашу правильную концентрацию внимания. Христос вот как об этом говорит во второй части 25 стиха. Он говорит: «Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Конечно же, душа намного больше пищи. То, что находится в нас, наш внутренний духовный человек, намного больше того материального, что нас окружает. Именно на наше духовное состояние, на возрастание нашего внутреннего человека должны быть направлены все наши усилия. Порою мы видим, что, к сожалению, мы в этом не преуспеваем. В чем направлены наши усилия? Возможно, мы ежедневно читаем Библию, но, может быть, это чтение не приносит нам назидания. Может быть, мы делаем это по рутине, всего лишь несколько минут в день. Возможно, мы молимся, потому что знаем, что должны это делать. Но молитва наша не жива. Она не возносится, как настоящий фимиам для нашего Господа, приятный для Него. Тогда, когда мы приходим на собрание, вновь-таки, каково отношение нашего сердца? А вдруг меня не заметят? Или же я должен прийти, чтобы встретиться с теми, кто меня там ожидает? Или же действительно мы хотим встречи с Господом и услышать то, что Он хочет нам сказать? Душа больше пищи и тело одежды. Если бы разрез сделать нашей жизни в процентном отношении, не оказалось бы у нас по-иному, дорогие друзья, братья и сестры, что тело у нас на самом деле на первом месте, что материальное в наших разговорах на 80-90% опережает духовное, а тем более, если говорить, скажем, о наших мыслях. Итак, мы должны помнить, что действительно наш фокус, наша концентрация должна быть на духовных вещах. Но Христос говорит здесь также о непрактичности волнения. Он говорит, что сколько бы мы ни пытались, волнением ничего не добьешься. По сути дела, вот эти заботы, томление духа, тогда, когда мы только расстраиваем себя, нам не поможет. Вспомните известную поговорку: «Слезами горю не поможешь». Ну, это сказано о слезах, а здесь Христос, можно сказать, употребляет то же самое сравнение о волнении. Посмотрите со мной стих 27. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть?» И действительно, я понимаю еще человек, который делает какие-то физические упражнения, употребляет какие-то препараты, но здесь говорится о волнении и томлении духа. Сколько бы мы ни заботились, сколько бы ни рвалось наше сердце, это принесет только расстройство нервов. Это принесет только падение нашего жизненного уровня, внутреннего. Это приведет только к нашим стрессам, которые отнимут лишь часы у нашей физической жизни. А действительно, никакого настоящего практического результата это не принесет. Отрада заключается в том, что беспокоимся ли мы или нет, но Господь все равно знает о наших нуждах. И поэтому говорит Христос: зачем же тогда беспокоиться излишне, если Господь все равно знает, если Отец Небесный все равно слышит. Недаром здесь Христос напоминает, что Он, Господь, не просто на небесах Бог, Он является тем самым любящим Отцом. Если Он Отец, то разве Он не услышит? Если Он Отец, то разве Он не позаботится Конечно же, Он совершенный и любящий Отец. Какой бы ни был у нас земной Отец, Небесный Отец в тысячи раз лучше. В наших заботах, говорит Христос, мы часто забегаем наперед. Мы, может быть, планируем, иногда это может быть правильно для организации, для семейного бюджета и так далее. Но иногда, тогда, когда мы заботимся слишком много о том, чего мы не знаем, а многие составляющие завтрашнего дня еще не находятся в своем положении. Мы не можем за них отвечать, а мы уже планируем, а мы уже думаем, где мы будем. И вспоминаются слова Иакова о тех, кто таким образом планирует. Всегда необходимо помнить о том, что Господь может изменить наши планы. Поэтому не будем забегать наперед в нашей напрасной заботе. И, наконец, что, наверное, было очень уязвимо, вернее, что очень уязвило тогдашних слушателей Христа, Он сравнил их, заботившихся, конечно же, и воспринявших эти слова на свой счет, сравнил их ни с кем иным, как с язычниками. Я полагаю, что были в числе Его слушателей те, которых это очень оскорбило даже. Как это? Вы помните... Ранее в 5 главе, здесь же в Евангелии от Матфея, Христос тоже сравнивает с язычниками тех, кто просто любит своего ближнего. Казалось бы, такая основная истина, а Христос говорит, ну что ж вы делаете такого особенного, если вы просто приветливы с теми, кто приветливы с вами, если вы любвеобильны с теми, кто любит и вас, а вот вы попробуйте не противиться злому. Вы попробуйте протянуть руку и причем сделать это искренне вашему врагу. И вот тогда вы будете поистине сынами Отца вашего Небесного и дочерьми Его. Это конец 5 главы Евангелия от Матфея. И вот здесь Христос прибегает еще раз к этому же самому подобному сравнению. Он говорит, в принципе, тогда, когда вы заботитесь, вы ничего особенного не делаете. Вы так же, как и язычники, которым... Боги, которых они, может быть, выстругали из дерева или сделали из металла, ничего не приносят, и не имеют они настоящей надежды на истинного Бога. Если вы верите в истинного Бога, то в вашей-то жизни должно быть все совершенно не так. Зачем же вы уподобляетесь здесь язычникам, забывая о том, что на небесах у вас есть любящий Отец? Поэтому здесь три раза в этом отрывке Христос повелевает не заботьтесь. Это очень важное повеление. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что Христос хочет нам напомнить о том, что заботьтесь.

С благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если бы не прочел этот стих, наверное, многим показалась бы моя проповедь слишком негативной. Ведь от забот избавиться невозможно, это знает каждый. И, возможно, даже то, что здесь требует Иисус Христос, кому-то показалось бы сверхъестественным. Как я могу это сделать? Как я могу вдруг забыть о своей семье, о том, что необходимо принести в дом кусок хлеба, о том, что у меня ворох счетов, которые нужно каждый месяц оплачивать и так далее? Так вот, апостол Павел говорит о том, что есть прекрасная альтернатива для христиан. Он не говорит просто «не заботьтесь и точка». Нет, вместо заботы есть чудесная возможность общения с Небесным Отцом. Итак, во-первых, говорит он, не заботьтесь ни о чем. Я полагаю, что это означает «откажитесь об этом думать». Поставьте себе цель, сделайте решение – что я не желаю, Господи, входить на Твою территорию. Я не хочу более в свое сердце забивать теми мыслями, которые, во-первых, не приносят плода, потому что я не могу ничего практически сделать этими самыми заботами. И, во-вторых, они не славят Тебя, более того, они Тебя унижают. Ведь Ты сказал в своем слове неоднократно этого не делать. И вот он, я, грешный человек, вновь и вновь подвергающимся заботам. Тогда, когда приходят заботы, мы всегда можем делать то, о чем здесь говорит апостол Павел. Но, говорит он, в молитве и так далее, мы должны за все благодарить, противопоставить заботе благодарение. Вспоминаю одну сестру, которая пришла к одному пресвитеру для того, чтобы, ну, в общем-то, сказать прямо, поплакаться ему, как ей трудно в этой жизни. Как трудно ей, а она была мать-одиночка, воспитывать, кажется, четверых или пятерых детей. И действительно, мало ей в чем можно было бы позавидовать, сказав, так сказать, в мирском смысле этого слова. И тогда, когда она начала изливать все боли ему, казалось бы, ей уже становилось легче, вдруг пресвитер остановил ее и сказал: «Сестра, а есть ли у тебя что-нибудь, за что ты благодарна Господу?» И здесь она неумело остановилась и стала потихоньку перечислять, казалось бы, те немногие, но все же имевшиеся благословения в ее жизни. Наконец ее глаза заискрились, и она вспомнила еще и еще тех милостей Господних, которые она стала вспоминать и считать, и прославлять Господа. И вы знаете, ее дух уныния сменился на дух радости, и она вышла от пресвитера совершенно измененным человеком. Хотя он, в принципе, ничего и особенного не сказал, только напомнил ей о том, что всегда на место ропота нужно ставить благодарение. То же самое и на место забот. Нужно ставить благодарение. Мы читаем в 118-м псалме, в 54-м стихе. Псалом 118, большой псалом, который посвящен роли Слова Божьего в нашей жизни. 118-й псалом, 54-й стих. «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». Давайте заменим те места в нашей жизни, когда мы унылы, когда слишком томится наш дух, когда забота захватывает наше сердце и кажется, что беспросветная тьма окружает нас. Заменим эти места песнями, и нам станет легче, и нам станет светлее. Это не будет самовнушением, это будет признание реальной ситуации, потому что духовный мир – это единственный правильный и реальный мир. И всякий раз, когда мы о нем вспоминаем, тогда все материальное вдруг станет второстепенным. Оно отойдет на второй план, и оно не будет заслонять нашу картину, правильную картину мироздания. Итак, за все благодарите. Во-вторых, здесь сказано, непрестанно молитесь. Если мы будем в постоянном молитвенном состоянии, то я полагаю, что заботам будет трудно войти в наш разум. Если мы будем, так сказать, говоря образно, на постоянном телефонном проводе с нашим Творцом, если мы будем поддерживать связь всегда с Ним и будем помнить, что Он, как Отец, видит каждое наше обстоятельство, то тогда мы с радостью и с готовностью будем принимать и худое, и доброе из Его благой руки. Еще один стих хочу
прочесть из Псалма. Это Псалом 54, стих 23. Псалом 54.

0: 4 стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Это условное обетование. Если мы сделаем первую часть этого стиха, того, что написано до запятой, если мы возложим на Него наши заботы, то Он нас поддержит. Дорогие друзья, заметьте, здесь не написано, что Он избавит нас от этих забот. Здесь не сказано, что Он уничтожит то бремя, которое мы будем нести. Но как в том известном примере, в тех трудных местах Он подымет нас и будет нести нас вместе с этим бременем. Он понесет и бремя, и нас, потому что Он печется о нас, и Он никогда не даст нам сверх того, что мы можем понести. Для того, чтобы закончить нашу тему, я хочу напомнить, дорогие друзья, что в нашем отрывке есть очень важное предостережение. Несмотря на то, что Христос начинает его со слов «не заботьтесь ни о чем», Он говорит о том, что есть те вещи, которые заслуживают нашего постоянного внимания, заботы, волнения и даже, если хотите, борьбы. Я напоминаю стих 33, 6 главы Евангелия от Матфея, который мы прочли в начале. «Заботиться о Царстве Божьем и о правде Его», то есть о Его праведности. Его написано с большой буквы, имеется в виду Иисус Христос, то есть о том, чтобы мы имели Его праведность и таким образом вошли в Небесное Царство. «Ищите», говорит здесь Христос, Матфея 6:33, «ищите прежде всего этого Царства», то есть боритесь за Него, стремитесь, как в ином месте сказано, «силой берется ныне это Небесное Царство». Будем же желать Его прежде всего, желать Его всем сердцем, желать Его сначала. Пусть это Царство Небесное будет приоритетом в нашей жизни. И тогда сами собой остальные заботы, о которых здесь говорит Христос, они отойдут на второй план. И все остальное, как говорит здесь наш Господь, нам приложится.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость водительства Божьего в нашей жизни и о необходимости молитвы с нашей стороны о нем. Священное Писание изобилует обетованиями о таком водительстве. Каждому искренно, от всего сердца ищущему божественного руководства, Господь говорит в Своем Слове: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но заметьте, что Господь дает это чудное водительство желающим и просящим его у него. «Настав меня, Господи, — молит Давид, — на путь твой, и буду ходить в истине твоей. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». Тому, который так взывает Господу о его водительстве, принадлежит обетование Божие: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Молясь день и ночь всеусердно о том, чтобы увидеть верующих в Фессалониках и дополнить, чего недоставало вере их, Павел с уверенностью в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Молитва эта двояка. Во-первых, она касается путешествия, которое Павел намерен был предпринять, и, во-вторых, цель этой поездки — дополнить, чего недоставало вере детей Божьих в Фессалониках. Как важно, возлюбленные, всегда перед тем, как предпринять какое-нибудь дело или какую-нибудь поездку, просить божественного водительства. Как серьезно об этом предупреждает Слово Божие, говоря: «Теперь слушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, сделаем то или другое». О, возлюбленные, насколько мы зависимы от нашего Создателя и Господа! Как мы должны надеяться лишь на Его способность и мудрость во всех наших путях! Вот почему апостол Павел день и ночь молит о божественном водительстве. Можем ли мы сказать с такой же уверенностью, с которой мог сказать пророк Иеремия: «Знаю, Господи, что не воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Да, мы знаем эту истину теоретически, но как обстоит оно на практике? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит Слово Божие, «во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». О, какое преимущество имеет чадо Божие, что Господом утверждается стопы его, и Он благоволит к пути его. Только дети Божии имеют такое водительство. Невозрожденный человек подобен сироте. Он не имеет любящего Отца Небесного, который бы позаботился о нем. Он должен справляться, как может сам. Какое жалкое его положение! Поэтому ему нужен и алкоголь, и табак, и наркотики, и другие увлечения. Бродя в жизни, как по пустырю, не имея ни цели, никакого достижения, он употребляет эти возбуждающие средства. Он знает, что жизнь коротка. Как ненавистен ему факт, что он стареет, и скоро придет его конец. Что будет дальше? Он не имеет уверенности, только некое страшное ожидание, которое он всеми этими способами старается заглушить, чтобы не думать ни о вечности, ни о Боге, ни о Христе, ни о небе, ни о аде. А верующий, какой он счастливый! Ему сам Господь говорит: «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Чадо Божие, когда ты в последний раз воздал благодарность и хвалу Господу за это чудное благословение, которое принадлежит тебе? Подумай, какой ты счастливый человек! Но Слово Божие ясно учит, что мы, это божественное руководство, должны просить у Господа. И дальше, что ответ на эту молитву дается нам не одинаково, но по-разному. Например, приход Павла в Македонию был через видение, данное ему в Траде, когда ночью предстал перед ним некий муж македонянин, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Но такое водительство нельзя называть правилом, а вернее исключением. Как часто преследования заставляли Павла передвигаться с одного места на другое? Иной раз Господь указывал ему путь непосредственно внутренним голосом, а в иных случаях задержками и другими обстоятельствами. Например, во время своего первого посещения Эфеса, когда братья просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если угодно Богу». Никогда не забудем, что наши дни в Господних руках, и хотя в нашем сердце может быть много замыслов, состоятся же только определенные Господом. Мы знаем, что позже Павел возвратился в Эфес и пробыл там целых 3 года, и Господь дал такое чудное пробуждение, что враги его должны были сказать, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Господь ответил на молитву Павла в связи с фессалоникийцами, но только через 6 лет позволил ему Господь возвратиться к ним. Заметьте, какая тут разница с тем, что Павел им сказал в предыдущей главе. Там он говорит: «Мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Одно желание оказалось недостаточным. Только после всеусердной молитвы, и то после долгого ожидания, сам Господь управил путь его к ним. Писание не говорит нам, как сатана воспрепятствовал Павлу, поэтому спекулировать об этом бесполезно. Это, однако, не значит, что сатане удалось воспрепятствовать Божьему намерению. Только осуществление преждевременного желания апостола. Так что и в данном случае Господь восторжествовал. Так как по причине этого воспрепятствования со стороны сатаны мы сегодня обогащены этим первым посланием Павла к фессалоникийцам. Если бы он их тогда посетил, то не имели бы мы этого чудного послания. Так что и тут воля Господня преодолела, и сатана стал невольным орудием в плане Божьем. Что говорит нам эта молитва? Она говорит нам, что Павел не был фаталистом. Иначе говоря, раз Бог все предназначил, то оно так или иначе сбудется. И поэтому нет надобности думать о будущем. Нет. Он был глубоко озабочен о том, чтобы только Господом утверждались его стопы. И притом, несмотря на то, что с большим желанием, как он сам говорит, хотел он видеть их лица, он, тем не менее, не позволил себе ускорить свой путь и вламывать двери, но ожидал Божьего времени, когда ему откроется дорога к ним. Дорогие мои, пока его воля нам ясно не явлена, то нам безопаснее всего оставаться на месте. Если ты, мой друг, стоишь на распутье и не знаешь, куда повернуться, то проси Господа, чтобы Он сам преградил тебе дорогу, которую тебе не следует избрать. Силой не берись врываться в двери, которые для тебя закрыты. Теперь заметьте, в чем заключается вторая часть его молитвы. В первой части он просит о водительстве себе, а во второй о том, чтобы с его приездом к ним он мог бы дополнить, чего не доставало вере их. Но вы скажете, он ведь им в этом же послании уже сказал, что он благодарит Бога за всех их, непрестанно памятуя их дело веры, и дальше, что во всяком месте прошла слава о вере их в Бога. Чем объясняется это сильное желание увидеть их и дополнить, как он говорит, то, что еще не доставало вере их? Как, например, реагировали бы мы в таком случае? Сперва нас похвалили, а потом нам указывает, чего у нас еще не достает. Я боюсь, что некоторым это было бы совсем не по душе. Что он хочет дополнить моей вере? Он разве лучше меня? Да, к сожалению, есть дети Божии, которые находятся в таком болезненном состоянии, что не способны воспринять ни наставление, ни обличение, ни назидание. Они сделались настолько чувствительными, что больно их самолюбию признаться, что им чего-то еще не достает. Скажите, кто больше всего причиняет трудности в наших общинах? Разве не те, которые считают себя совершенными, как бы сверхдуховными и больше ни в чем не нуждаются? Они всегда готовы учить других, а сами они ничего не способны воспринимать. Апостол Павел не почел унизительным написать верующим в Риме, с которыми он еще никогда не встречался, что желает утешиться с ними верою общую, вашею и моею, как он говорит. Никогда не забудем, что каждый из нас имеет служение от Бога телу Христову, то есть Его Церкви, и что мы зависимы один от другого. Павел хотел дополнить, чего недоставало вере фессалоникийцев, и верующие в Фессалониках приняли это с радостью. Неразумен тот человек, который позволяет себе обижаться. Он не знает, что его эгоизм и гордость – самые лютые враги его духовного прогресса и роста. Чем мудрее человек, тем скорее он готов признаться в своем невежестве и в ограничении своего знания. Только полузнайка, новичок, который лишь слегка познал свой предмет, поверхностно, тщетно воображает, что он его усвоил. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать, говорит Слово Божие. Когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание, сказано в книге «Притчи Соломоновых». Фессалоникийцы оказались этими мудрыми верующими, что дали Павлу дополнить, чего недоставало их вере. Это мы видим из его второго послания к ним, после того, как он их посетил. Слушайте, что он там говорит. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша». И дальше он говорит, «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Слово Божие говорит, чтобы мы поспешили к совершенству и оказывали такую же ревность до конца, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Слушайте, что говорит Павел о самом себе. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел здесь не говорит о своем спасении. К спасению никто из нас ничего не может прибавить. В праведности Иисуса Христа, верой в Него, мы стоим совершенными перед Богом. Не в нашей праведности, но в Его. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но точно так же, как новорожденный ребенок нуждается в питании, чтобы вырасти здоровым, так и новый человек, созданный Богом, должен расти и развиваться. А этот духовный рост значит преображаться все более и более в образ и подобие Сына Божия. К этому, говорит апостол Петр, мы должны прилагать все старания. Показать вере нашей добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Если это в вас есть, говорит он, и умножается, а это значит, что оно должно постоянно расти в нас, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И теперь слушайте, что дальше говорит Петр. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Пусть сам Дух Божий вразумит каждого из нас и откроет нам бездну богатства и премудрости и ведения Божие, которые мы имеем во Христе Иисусе». Но, может, среди моих слушателей есть те, у которых нет этих чувствований. Вы говорите: «Не знаю, о чем вы говорите. У меня нет этой любви к Иисусу Христу. Я не уверен в моей будущности. Что мне делать? Могу ли я стать этим чадом Божьим?» О, мой друг, конечно, ты можешь. Тебе нужно родиться свыше. И сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, Дух Божий готов совершить это чудо с тобой. Ты спрашиваешь, что тебе нужно делать? Ты способен делать только одно, и потому Бог ничего больше от тебя не требует. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Спасение – дар Божий, и его можно принять только верой. И это для того, чтобы никто не хвалился. Ему одному, умершему за наши грехи и воскресшему в третий день, принадлежит слава, хвала и поклонение. Пусть Он, наш чудный Спаситель, будет прославлен через твое обращение. Прими его сейчас, и будешь иметь жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Амоса. Книга пророка Амоса является третьей по порядку в каноне Ветхого Завета. Но, как мы уже говорили раньше, это не относится к хронологическому порядку. Пророк Амос в начальных стихах книги говорит о своем прошлом и о времени, когда он провозглашал пророческие возвещания по повелению Божию. В первом стихе он упоминает, что его занятием было пастушество, а из 7 главы 14 стиха вытекает, что он также был сборщиком сикоморы, работником в саду. Это указывает, что Амос не имел предварительного занятия в богословской школе того времени. Поэтому сегодня его называли бы человеком-самородком, со способностями, но без академического образования. Но вдруг Господь призывает его возвещать Израилеву слова Божьи, наставления и пророчества. Мы также не знаем, из какого колена он происходит, но можно думать, что из Иудина, так как в его горницах он получил наследство земельное. Пишут о нем, что он был талантливый человек, не имел высшего образования, но сделался пророком Божиим. Открыв в первом стихе свое скромное происхождение и занятие, он тем не унизил себя, а даже возвысил. Слушайте его речь о себе в 7 главе 15 стихе. «Но Господь взял меня от стада и сказал мне, Господь, иди пророчествуй народу моему Израилю». Его жизнь была простая. Он не привык к удобствам городской жизни, а также проблемы города, его социальные и политические обстоятельства не волновали его. Пребывая в тишине полей, в общении с Господом, он получил духовное приготовление для трудной задачи пророческого служения. Обратите также внимание на время, когда Амос совершал свое служение. Первая глава, первый стих говорит об этом. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле, в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. Эти цари имели длинные царствования. Можно допустить, что Амос пророчествовал в половине 8 века до Рождества Христова. Пророк Осия возвещал пророчество немного позже Амоса, во второй половине этого же столетия. Господь великой милости своей не оставлял Израиля и стремился вернуть себе народ, послав им пророков одного вслед за другим. Какое чудное попечение Божие! Но обратите также ваше внимание на особенное служение Амоса. Хотя он возрастал в Иудее, но пророческое служение Бог поручил ему в Израиле или Северном Царстве. Только изредка он обращался к Иуде, а главное служение было направлено к Израилю. Мы недавно упомянули, что пророк Осия также возвещал слова Божьи в Израиле. Будучи пастухом скота и стад овец, как можно было ожидать, пророк Амос говорил прямо и даже резко. Обращаясь к дворцу Израиля, он говорит: «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской». Ни дипломатически, ни осторожности не было в таком выражении. Наоборот, он открывается характером речи человека полей, сурового пророка. Он обличал народ остро за отступление от Господа и повелений его. Но при всем этом замечено, что книга его написана хорошо, даже с литературной точки зрения. Странствования в полях могли помочь пророку в отношении умственного обогащения и образности его речи. В жизни часто так бывает, что человек без высшего образования обладает красотой речи и глубиной мысли. Припомните также общее положение в Израиле в то время. Жизнь была почти роскошная. Избыток материальный был очевиден. В дни Озии царя Иудейского и Иеровоама царя Израильского эти два царства были весьма богатыми. Однако это не свидетельствовало о благочестии народа. Мы уже говорили, что после разделения царства на двое, ни один из царей Северного царства был послушен Господу и ходил его путями. Поэтому благосостояние Израиля в то время не являлось признаком благословения Божия за его богобоязненную жизнь и служение Господу. Соседние народы не были сильными в те дни, и Израиль чувствовал свою безопасность. Слушайте слова пророка. «Горе бесчинным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля». 6 глава, 1 стих. Внешнее благосостояние, однако, было обманчивым. Народ мало обращал внимания на провозглашение пророка. Люди были заняты другими делами. Посмотрите даже на усилия привести пророка в молчание. «И послал Амасия, священник Вифильский, царю израильскому Иеровоаму сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его». 7 глава, 10 стих и так далее. Этот же Амасия угрожал прямо Амосу и говорил: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй». 7 глава, 13 стих. Но пророка Амоса нельзя было заставить молчать, потому что его послал на это служение сам Господь, который давал ему силу и дерзновение пророчествовать. Апостол Павел сказал, что он тоже не может молчать о Евангелии Христовом. «Горе мне, если я не благовествую Евангелие». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Он чувствовал в своем сердце святое принуждение Духа Святого проповедовать. «Если Бог призвал вас, то Он и укрепит на стезе этого великого служения». Читаем о подобном случае в жизни апостола Павла, когда Господь явился ему и сказал: «Я с тобою, и никто не сделает тебе вреда, потому что я имею много людей в этом городе». Деяния апостола, 18 глава, 10 стих. Эти слова весьма ободрили апостола, когда он пришел возвещать о Спасителе в городе Коринфе, большом и важном городе. Его ничто не могло остановить. Подобное положение переживал и пророк Амос. Был ли апостол Павел в заключении или на свободе, он чувствовал в сердце присутствие Духа Святого, вдохновляющее его свидетельствовать о Боге. Обратите внимание, как часто в этой небольшой книге Амоса говорится: «Вот я, — говорит Господь, — Так говорит Господь. Не менее 40 раз встречаем эти фразы. Амос был только инструментом в руках Божьих. Он передавал его слова народу. Полезно также напомнить, что означает имя Амос. Почти все древние еврейские имена и названия городов имели внутренний смысл. Так и в этом случае. Амос означает «бремя» или «несущий бремя». Его пророческое служение имеет полную гармонию с именем, которое он получил от своих родителей. Бог положил на него бремя, сделал его ответственным за народ свой, за его духовное благополучие. Амос — это тяжелое бремя. Возможно, что имя ваше не имеет подобного значения, но ответственность ваша пред Богом за погибающие вокруг вас души не уменьшается. Господь возлагает на вас это бремя. И, наконец, вспомним о том, что эта книга имеет отношение к нашему времени. Израиль отступил от Господа в те дни особенно. Он поклонялся мертвым божествам. Находясь в таком положении, народ не слышал или не хотел слышать пророческих предвозвещений и призывов Амоса во имя Бога Живого. Во все времена и в наши дни это можно видеть. Картина отступления от Господа печальная и страшная. И хотя люди не хотят слышать благую весть о спасении, но Бог повелевает нам не молчать о Его любви и спасении. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная — как гниль на костях его. Помышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови, уста же праведных — спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простый, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечем, а язык мудрых — врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывают глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти. Глава 13. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концем радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый — от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупости есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа — беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя — к рабу разумному, а гнев его — против того, кто позорит его. Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово — возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых — не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных — благоугодна ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Авваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание ББН, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые слушатели, мы подошли сегодня почти к концу книги псалмов. Как вы знаете, здесь 150 псалмов. Мы подошли к 143-му. Постараемся сегодня окончить этот наш раздел. 143-й псалом – это псалом, написанный Давидом. И написано здесь в первом стихе: «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани». Друзья, многие могут из этих слов сделать заключение, что Бог Ветхого Завета был Богом воинственным, Богом страшным, Богом войны, Богом уничтожения. Друг мой, если бы вы жили во времена Давида, вам было бы намного спокойнее на душе, если бы вы знали, что вы имеете защиту от окружающих врагов и что вы сами можете за себя постоять. Друзья радиослушатели, мы должны понять то время. Время не благодати, а время, когда было око за око и зуб за зуб. Но это время прошло. Сегодня мы живем под временем благодати. Мы должны помнить, слушатели, что как Иисус Христос, так и апостолы призывали к миру. Мы должны быть мирными людьми, то есть нести мир, нести примирение Божье каждому человеку. Это самая главная идея, это самые главные мысли и стремления христианина. Хотя, как вы знаете из истории и даже настоящего времени, что некоторые человеческие стремления переходят, конечно, в вооруженные столкновения, к сожалению. Но теперь послушайте стих 2. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Он говорит, что Бог – его милость, друзья радиослушатели. А у нас с вами все то доброе, что в нас есть, исходит от Христа. Господь, по словам Давида, ограждение, прибежище, избавитель, щит, ясно указывает, что у Давида был такой Господь. Хотел бы, слушатели, чтобы у каждого из нас именно был именно такой Бог. Приятно осознавать, что в арсенале у нашей страны есть развитая военная техника, способная защитить нас от нападения врага. Но я хочу быть также уверен в том, что Бог мой защитник, друзья, что Он все еще мое прибежище, моя крепость, мой щит. Государства встают и падают, но Господь никогда не падет. Он мое прибежище, Он мой крепкий щит, моя крепкая скала, друзья. Далее в стихе 3 Давид говорит: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Почему Бог замечает маленького человека, друзья? Спрашивали ли вы об этом? Откровенно говоря, ценность человека невелика. Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Стих 4. Эти слова означают, что без Бога человек – ничто. И без Бога жизнь не имеет ни цели, ни смысла, друзья. Позвольте мне заметить, что жизнь сама по себе пуста. У меня есть вырезка из газеты, статья о человеке из Швеции, который унаследовал самый большой в мире личный капитал – 5 миллиардов долларов. И этот человек совершил самоубийство. Эти 5 миллиардов долларов не удержали его здесь. Он видел, что жизнь бесцельна, и без Иисуса Христа, без Бога, действительно все суета-сует, и всяческая суета – пустота. Теперь, друзья, послушайте дальше просьбу Давида к Богу. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся». Стих 5. Это великие строки, друзья, между прочим. Исаия в 64 главе подтверждает их, говоря: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Это призыв к Богу вмешаться, друзья, в человеческие события, человеческую историю. И Бог собирается это сделать в один прекрасный день. Я не хочу предсказывать, что это случится завтра или послезавтра, или хотя бы в этом столетии. Я этого не знаю. Но это факт, что Он собирается снова вмешаться в человеческую историю, друзья. Далее Давид говорит: «Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их». Стих 6. И когда Он придет на землю, друзья, Он придет судить. Все Писание указывает на это. Эта живая драматическая картина суда описана в 19 главе книги Откровения, где Иоанн видел открытую дверь в небе и выезжающего оттуда всадника, друзья-радиослушатели. Он придет, как завоеватель, дорогие друзья. Эту картину рисует Слово Божье. Может быть, она вам не нравится, но это так и будет. И в это время говорит псалмопевец Божий: «Новую песнь воспою тебе, на девятиструнном псалтире воспою тебе». Стих 9. Да, эту песню они смогут петь только в тот великий день. Теперь мы переходим к псалму 144-му. Это последний псалом, где Давид упоминается как автор. Это опять-таки замечательный псалом, и он снова написан акростиком. Это означает, что каждый стих начинается с одной из букв древнееврейского алфавита. Вы заметили, что в псалме 21 стих, тогда как в еврейском алфавите 22 буквы. Одна из букв осталась в стороне. Это буква «нун», которая следует за «мем». Критики выражали предположение, что это ошибка переписчика, который просто пропустил один стих. Я считаю, что это была не ошибка, это было не пропущено просто так, но пропущено со смыслом, так как этот псалом – это великая хвала Богу. Он начинается словами: «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки». Первый стих. Это, друзья, увертюра к последним псалмам, которые все псалмы хвалы. И по мере приближения к концу книги псалмов нарастает, так сказать, крещендо. И при всем этом одна буква в этом торжествующем гимне хвалы отсутствует. Может быть, этот факт говорит о том, что наша хвала несовершенная, друзья. Я думаю, что да. Мы не умеем выразить хвалу Богу во всей полноте, слушатели. Фактически мы подходим к полной аллилуйе, так сказать, к полному восхвалению только в главе 19 книги Откровения. А пропущенный в нашем псалме стих – это пропущенная седьмая, так сказать, аллилуйя. Хвала Богу в этом псалме не завершена. Почему? Видимо, потому, что когда он родился в Вифлееме, на земле должен был быть мир, но его не было, друзья. И поэтому мы никогда не были в состоянии спеть совершенную аллилуйю. Но день придет, как я сказал выше, день придет, когда мы сможем воздать ему должную хвалу во всей ее полноте. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки, мы читаем в 144-м псалме. Эти слова не только для субботнего дня, но и для каждого дня, друзья радиослушатели, который Бог дал нам сегодня жить. Это в каждый день нашей жизни «Я буду благословлять тебя» должно существовать, слушатели. Мы можем доверять Ему во всем, в нашем прошлом, настоящем и будущем. И мы можем славить Его за все прошлое, настоящее и будущее. Это чудесный хвалебный псалом. В стихах 17 и 18 говорится: «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине». Кем бы вы ни были, друзья, где бы вы ни находились бы, если вы ищете Бога по-настоящему, вы можете войти в Его присутствие, когда хотите, прямо сейчас. И если вы еще не приняли спасение, Он приглашает вас прийти к Нему, за Ним, сегодня, сейчас. Вы можете начать, друзья радиослушатели, хвалить, славить Бога, если вы примете Его. Теперь мы должны двигаться вперед, к псалму 145-му. Это один из пяти завершающих псалмов, и все они псалмы хвалы Богу, как я сказал выше. Псалом 145-й говорит: «Буду хвалить Господа, доколе жив». Не надейтесь, друзья, на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Мы читали кратко первых три стиха. Последнее заявление очень интересно. Несколько лет тому назад к доктору Гобелейну пришел его еврейский друг и сказал, что в Ветхом Завете есть предостережение против Иисуса Христа, Сына Человеческого. И он показал доктору именно этот третий стих: «Не надейся на Сына Человеческого». Доктор Гобелейн ответил ему, что если бы Иисус был просто Сыном Человеческим, то Ему действительно не стоило бы доверять, но Он был больше. Он был больше, чем просто Сын Человеческий, чем просто Сын Столяря. Он был также Сыном Божьим. Он был Бога-человеком. Он Эммануиль, то есть, что значит «Бог с нами», и поэтому Его назвали Иисусом Иешуа, что значит «спасение». Иешуа Хамашия, потому что Он спасает людей от власти греха. В заключительных стихах этого псалма Господь упоминается 8 раз. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает вдову и сироту. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя! Как Иегова, друзья, Он Искупитель, как Создатель, Он Элохим. Далее следует другой прекрасный хвалебный псалом 146-й. Написано: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Вы видите, друзья, как эти слова нашли свое выполнение в будущем. Теперь взгляните на Псалом 147. «Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет верии ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя». Мы читали первых три стиха 147-го псалма. Слушатель, этот мир, о котором говорит псалмопевец, наступит. Наступит, когда придет в Иерусалим князь мира, Господь Иисус Христос, Иешуа Хамашия. И тогда исполнится пророчество Исаии 54 главы с 11 по 13 стихи, где написано: «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и все сыновья твои будут научны Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». твоих». Народ Израиля, друзья, народ особый. Только ему был дан Богом титул избранного народа. И Бог имеет свою вечную цель для них. Мы должны молиться за мир в Иерусалиме, молиться о том времени, когда Бог выполнит свое обещание, данное еврейскому народу. В Псалме 148 мы слышим снова хвалу Господу с небес, в которой принимают участие, я думаю, верующие, полюбившие и поющие славу Господу вышних. Написано: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Такие прекрасные слова, друзья. Хвала. Хвала достигает могущего крещендо, когда небо и земля будут славить Бога вместе. Теперь мы перейдем кратенько к Псалму 149, где говорится: «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Мы будем петь, друзья, мы будем петь эту новую песнь, и она говорит о том, что наш Господь – Искупитель. Он не только Создатель, за что мы уже должны Его славить, но Он также Искупитель. Он искупляет нас из рабства греха. Он делает свой выкуп за каждого из нас. Он положил свою жизнь за каждого из нас, искупляя нас. Поэтому так радостно взойти на вершину горы или спуститься к берегу океана и там воздать славу Творцу, но также и славу великому искуплению, которое Он принес к нам. Теперь, друзья, мы подошли к последнему 150-му псалму из этой книги псалмов, замечательной, прекрасной книги. Это, я сказал бы, завершающий, торжествующий аккорд хвалы, могучая Аллилуйя. Написано: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на кимвалах громогласных» и так далее. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Друзья, как важно прославлять Бога. Все дышащее должно славить и хвалить Господа Бога, друзья. Эту новую песню будут, конечно, петь все на небе, и мы присоединим к ним наши голоса. Но это, конечно, в будущем. Сейчас мы лишь учимся, друзья. Сейчас мы учимся в этой жизни, как славить Господа, как прославлять Его имя. А пока, друзья, я славлю Его святое имя и воздаю Ему славу за эту удивительную книгу псалмов, с которой мы столько много получили уроков прекрасных, как уроков молитвы, так уроков прославления Бога. На следующий раз, если Господь нам разрешит, мы начнем изучение нового отдела из Библии, это из послания к Ефесянам, отдел из Нового Завета. Я призываю всех вас, друзья, к этому удивительному, замечательному посланию к Ефесянам. И хотел бы, чтобы вы уже дома у себя начали чтение этого послания. Вы можете его прочитать полностью. Оно не очень уж и длинное. Пожалуйста, как домашнее задание, прочитайте это послание.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». Но прежде чем приступить к непосредственному изучению оставшейся части 37 главы книги «Бытие», давайте уделим несколько минут вашим письмам, дорогие радиослушатели. Во-первых, мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто не поленился написать нам хотя бы несколько строк, из которых видно, что многим нашим слушателям такие передачи нужны и приносят определенную пользу. В следующих наших встречах мы постараемся по мере возможности давать ответы прямо в эфире на некоторые ваши вопросы, так что если хотите услышать ответ на ваше письмо, постарайтесь не пропускать лекции доктора МакГи. Ну, а сегодня несколько слов в ответ на письмо Александра Николаевича Новикова из села Караш Ярославской области. Он пишет, что в одной из первых наших передач мы рекомендовали пользоваться синодальной Библией. А у него Библия английского издательства, хотя и на русском языке. Для того, чтобы понять, в чем здесь дело, нужно немного вспомнить историю перевода Библии на русский язык. Известно, что в 1813 году в России по инициативе императора Александра I и при участии прокурора Священного Синода князя Голицына было учреждено Российское библейское общество. Оно приступило к переводу Библии со старославянского на русский язык. Эта работа продвигалась успешно до тех пор, пока под действием реакции не закрылось библейское общество, и его работа была восстановлена лишь 30 лет спустя. Несмотря на это, к концу 30-х годов прошлого столетия перевод Библии был завершен. А при императоре Александре II работа над уточнением русского перевода с учетом древнееврейских, древнегреческих и латинских текстов была предпринята вновь. В результате в 1867 году Синод приступил к изданию Библии и закончил ее через 9 лет. 1876 год считается годом, когда впервые появилась полная Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком православной церкви, а Библия на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Писания. Во времена Советской России издание Библии было запрещено, и поэтому она некоторое время издавалась за границей британским библейским обществом. Возможно, и вы, уважаемый Александр Николаевич, имеете такую Библию английского издания. Текст этой Библии полностью совпадает с синодальным изданием, и часто в таких Библиях стоит указание «перепечатано с синодального издания». Так что Библия, которая используется практически во всех церквах России, как православных, так и протестантских, перепечатана с того издания, которое было завершено в 1876 году под руководством Священного Синода. Итак, продолжим изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, как братья схватили Иосифа и захотели убить, но потом просто решили продать его в рабство купцам. Брат Иосифа по имени Рувим хотел спасти его, но не знал, что они его уже продали. Послушаем, что же случилось дальше. Я читаю 37 главу книги «Бытие», стихи с 29 по 31. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. Здесь ничего не сказано, сообщили ли братья Рувиму, что же они на самом деле сделали. Но мне все-таки кажется, что сообщили. И они, наверное, убедили его в том, что не имеет смысла догонять купцов, поскольку те уже далеко. А что касается Рувима, то пусть он лучше поможет придумать правдоподобную историю для Иакова. Прочтем стих 32. «И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: „Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет“». Очень хитро, как вы думаете? Они действуют так, как будто сами не видели Иосифа, а просто нашли его одежду. Поверьте мне, они очень хорошо знали эту ненавистную им одежду, но притворяются, что не узнали ее, и спрашивают отца, не узнает ли он ее. Иаков, конечно, узнает одежду. И, естественно, он делает тот самый вывод, которого так ждали его сыновья. Читаем стих 33. «Он узнал ее и сказал, «Это одежда сына моего». Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. Давайте сделаем паузу и посмотрим на все с другой точки зрения. Братья закололи козла и выморили его кровью одежду Иосифа. А не напоминает ли вам этот обман с помощью заколотого козла еще кое-что? То, о чем мы уже читали. Вспомните, как Ревека и Иаков сговорились и сделали любимое кушанье Исаака из козленка и обложили кожей этого козленка руки Иакова, чтобы обмануть отца. И вот теперь братья Иосифа с помощью крови козла обманывают своего отца. И отец их – этот сам Иаков. Сыновья протягивают ему одежду Иосифа, вопрошая, «Ты узнаешь эту одежду? Мы только что нашли ее в горах. Похоже, нашего брата разорвал какой-то зверь». И старый Иаков делает вывод, что сын его Иосиф погиб. Обратите особое внимание на то, что Иакова обманули точно так же, как он в свое время обманул своего отца. Все возвращается на круги своя. В 7 стихе 6 главы послания к Галатам говорится, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Посмотрим теперь на скорбь Иакова в стихах 34 и 35. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Кто-то, вероятно, подумает, что горе Иакова показывает, как сильно он любил своего сына Иосифа. Должен согласиться, Иаков его действительно любил. Но скорбь его показывает, что Иаков еще не научился жить верой. Вспомните, что произошло у Пенуэла. Крушение его ветхого «я». Его плоть пала, но теперь он должен научиться жить верой. Так жить он еще не научился. О том, как глубоко и искренне верил Иаков, свидетельствует 11 глава послания к евреям. Но вера его стала явной только после его смерти. А ничего из его жизни не может служить примером веры. Сравните это горе с горем такого человека, как Давид. Вторая книга царств, 12 глава, стихи с 15 по 23. Давид оплакивал своего умирающего сына. Он любил его так же сильно, как Иаков любил Иосифа. Но Давид был человеком веры. Он знал, что умерший ребенок не возвратится к нему, но знал он также, что сам он однажды встретится со своим сыном. Какая вера! А здесь мы видим, что Иаков пока еще живет не по вере. Друзья, быть может, вы потеряли любимого человека, и вам сейчас очень трудно. Хочу посоветовать вам в утешение – и не сочтите мои слова за жестокосердие или бестактность, но учитесь жить верой. Вера ваша проявится тогда, когда вы признаете, что не можете вернуть потерянного человека своей скорбью. Если вы дитя Божье, и вы скорбите по ушедшему человеку, который тоже дитя Божье, то начните жить верой. Настанет время, когда вы воскреснете и снова встретитесь с потерянным человеком, и тогда уже будете неразлучны. Если человек не принимает Христа, то у него нет веры и нет надежды, отсюда и скорби. Давайте будем учиться жить верой. И последний, 36 стих главы, говорит, как Иосифа продали в рабство уже в Египте. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Оставим Иосифа на время. Вернемся к нему в 39 главе книги «Бытие», а сейчас перед нами 38 глава. Прочитав ее, вы, пожалуй, решите, что ее зря включили в Библию. Меня многие спрашивали, а как она вообще попала в Слово Божье? И тем не менее, она содержит факты из истории рода Иуды, из которого произошел Господь Иисус Христос. И уже из-за этого одного 38 главу необходимо было включить в Библию. Здесь вы узнаете о таких людях, как Иуда, Фомарь, Фарис и Зара. Если их имена показались вам знакомыми, то это потому, что они упоминаются в первой главе Евангелия от Матфея. Они ведь тоже входят в родословную Господа Иисуса Христа. Друзья мои, это поразительный факт. Наш Господь пришел в грешную земную жизнь. Его тело состояло из точно такой же плоти, как наше. И все же сам Он был без греха. Он вошел в нашу человеческую жизнь, в которой грешат все люди, и в которой никто не достоин славы Божьей. И о Его земных прародителях мы узнаем из данной главы. В 38 главе говорится о грехе и позоре Иуды. Отсюда я могу сделать вывод, что сыновья Иакова не очень радовали своего отца. Похоже, все они были трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Да и от Иосифа сейчас толку было мало, ведь он исчез, и великое горе обрушилось на его отца. Все обстоятельства свидетельствуют, что Иаков слишком долго пробыл в Месопотамии, наживая себе богатство, вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей. Сколь не похож он был на Авраама. Помните, как Бог сказал Аврааму в 19 стихе 18 главы книги «Бытие»? «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем». Иаков не поступал по примеру Авраама. Он был так занят разборками с дядюшкой Лаваном, что времени на воспитание детей у него не оставалось. И вот трагедия. Потому что в результате все их семейство без исключения погрязло во грехе. Есть еще одна причина, по которой 38 глава включена в Слово Божье. Начиная со следующей главы, повествование перемещается вместе с Иосифом в землю египетскую. Бог, создавший необходимые обстоятельства, направляет Иосифа вперед, чтобы тот приготовил почву для прихода в Египет детей Израиля. Это должно сохранить им жизнь во время голода в Ханаане. Более того, они уйдут из земли ханаанской подальше от отвратительных хананеен в отдаленную землю Гесем в Египте. Если бы Иосиф с семьей остался в Ханаане, они бы опустились до уровня хананеен. И вот 38 глава объясняет нам, почему семье Иосифа было необходимо бежать от пагубного влияния хананеен. Давайте теперь прочитаем, что в 38 главе книги «Бытие» говорится о грехе и позоре Иуды, чей род станет впоследствии царским среди колен Израилевых. Прочтем стихи 1 и 2. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеяна, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Иуда завел деловое знакомство с неким адоламитянином и, поселившись около его жилья, познакомился с хананеянкой, с которой у него завязался роман. Прочтем стих 3. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир». Иуда назвал мальчика Ир. Сам же Иуда при этом согрешил. Далее я читаю стихи с 4 по 6. «И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь». Фамарь упоминается в Писании первый раз. Мы узнаем, как она попадает в родословную Христа. А теперь только посмотрите на эту семью. Это просто средоточие греха. Читаем стихи с 7 по 10. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: „Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему“. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Все это очень похоже на нашу современную жизнь, в которой так много внимания уделяют сексу. Прочтем стих 11. «И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: „Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой“. Ибо он сказал: „Не умер бы и он, подобно братьям его“. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего». В те времена было принято, чтобы мужчины брали себе в жены вдову умершего брата. Анан отказался это сделать и был умерщвлен. Но у Иуды был еще один сын, пока что маленький, поэтому Иуда говорит своей невестке, чтобы она, последовав обычаю, вернулась в дом своего отца и дождалась, пока младший сын подрастет и возьмет ее в жены. Прочтем теперь стихи 12 и 13. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: „Вот свекорь твой идет в Фамну стричь скот свой“». Видимо, деловые отношения, которые связывали Иуду и адоламитянина Хиру, заключались в том, что они вместе выращивали скот. У них, должно быть, были огромные стада овец. И вот Иуда и пошел стричь своих овец. А в это время Фамарь ждет дома. И она приходит к выводу, что Иуда не собирается выдавать ее замуж за Шел. Читаем стих 14. «И сняла на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену». Шела, как вы помните, был третьим сыном Иуды. Фамарь видит, что ее не берут в жены, и начинает действовать. Она снимает свои вдовьи одежды и садится у дороги с покрытым лицом, как поступали проститутки. Иуда заметил ее, приблизился к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Вот мы и узнаем, каков был Иуда. Он в свое время сделал предложение Хананеенке, дочери Шуа. Теперь он также поступает и с Фамарию. Темная, отвратительная история. Иуда подумал, что это блудница. А она увидела возможность перехитрить Иуду и поспешила ею воспользоваться. Прочтем теперь стихи с 17 по 20. Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него, и, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего Адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. Иуда посылает своего друга в город, и друг говорит: «Я ищу блудницу, которая здесь бывает». Читаем дальше стихи с 21 по 24. «И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Энаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее. Да и жители места того сказали: здесь не было блудницы». Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. В этом весь Иуда. А вот и всем нам знакомые двойные стандарты. Друзья мои, Бог не одобряет такое поведение. О нем говорится в Слове Божьем, но это не значит, что Бог одобряет его. Народ Божий не должен поступать, как хананеяне, и по этой причине Бог выведет израильтян из земли ханаанской и приведет в землю египетскую. Там, в земле Гесем, Бог полностью изолирует их от пагубного влияния язычников. И эпизод этот хорошо иллюстрирует такую необходимость. Иуда совершает огромный грех. При этом он сразу видит чужой грех, но не замечает своего собственного. Нельзя не вспомнить здесь 12 главу 2 книги Царств, где говорится, как пророк Нафан приходит к Давиду, чтобы рассказать притчу об одном бедняке, у которого из имущества была только овечка, а другой – богатый человек забрал у бедняка эту овечку. Выслушав притчу, Давид немедленно осудил богатого человека и заявил, что его следует побить камнями. В ответ на слова Давида Нафан говорит, что этот богатый человек и есть Давид. Интересно, насколько быстро мы осуждаем чужие грехи, но с трудом

0: Так жили хананеяне. В нашей стране сегодня полным ходом идет сексуальная революция. Мы считаем, что наконец получили сексуальную свободу. Друзья мои, не будем забывать, что у язычников эта сексуальная свобода была уже многие столетия назад. Она часть язычества. Из-за нее они вели такую развратную жизнь. Из-за нее они были наказаны и сошли со сцены мировой истории. Хананеян больше нет, они исчезли. Бог наказал их. И в этом урок для всех нас. И тем не менее, очень многие современники, даже христиане, похоже, этот урок не усвоили. Вы теперь понимаете, зачем эта глава в Библии? Это предупреждение всем нам. Она показывает, что Бог не одобряет грех. Она объясняет, почему Бог вывел Израиль из земли палестинской и привел его в землю египетскую. Прочтем стих 25, где рассказывается, как Фомарь приводят к свекру. «Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: „Я беременна от того, чьи эти вещи“, и сказала: „Узнай, чья это печать и перевязь и трость“. Иуда хотел сжечь Фомарь, но она сказала: „Хорошо, я хочу только, чтобы ты знал, что отец ребенка тот, кому принадлежат вот эти вещи“. Иуда посмотрел на них и вынужден был признать, что это его вещи. Читаем далее стих 26. Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Даже у самого Иуда его собственный поступок вызывает отвращение, но тем не менее мы видим, что он перенял некоторые обычаи хананеев. Дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Давайте не будем забывать, что вся Библия, и эта 38 глава в частности, написаны нам в наставление. Все это уроки для нас. Они предостерегают от опасности погрязнуть в грехах и забыть о том, что Бог дарует нам спасение и призывает обратиться к Нему и покаяться. О том, чем грозит общение с язычниками, мы поговорим в следующей беседе.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевши устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Глупые крысы и эволюция. У человека кора головного мозга относительно велика, и эволюционисты всегда утверждали, чем больше кора головного мозга, тем выше интеллект. Чтобы доказать эту гипотезу, ученые Национального института психического здоровья давали беременным крысам препарат, уменьшавший количество тканей коры у последующего поколения. Исследователи ожидали, что потомство крыс будет не таким умным, как родители, однако это предположение не подтвердилось. Вместо этого молодые крысы оказались вспыльчивыми, агрессивными и даже со склонностью к каннибализму. Только 10% этих крыс дожили до взрослого возраста. Тогда ученые заключили, что большой размер коры не связан с интеллектом, а помогает живым существам находить выход из сложных ситуаций. Иными словами, формула выживания наиболее приспособленных несколько изменилась. Если сначала в ней упор делался на интеллект, то теперь на умение справляться с трудностями. Это открытие было объявлено свидетельством пользы эволюции. Хорошо известно, что у людей префронтальная лоботомия, удаление фронтальной части мозга, не влияет на интеллект, но зачастую вызывает у пациента антисоциальные качества. Дело в том, что препараты, которые давали крысам, не только уменьшали размеры коры, но и, вне сомнения, наносили вред мозгу. Крысы начинали вести себя асоциально и не могли справляться с трудностями. Иными словами, здесь мы имеем дело не просто с причиной и следствием, но с двумя следствиями из одной причины. В который раз теория эволюции пытается опереться на явно ошибочные экспериментальные выводы.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда — это путеводная звезда. Без нее нет движения, нет жизни, говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении. Божие обетования — это краеугольный камень, на который опирается надежда, и такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.

благодарю за жизнь и молодость, благодарю за радости и печали, благодарю за чудную песню.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Разрешение конфликтов, обличение и исправление». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Представьте себе, если вы имеете мощный радиопередатчик, который работает на коротких волнах. Он очень мощный, и он там дает огромное количество, туда, значит, этих радиоволн распространяет. Но приемник, который стоит рядом с этим ретранслятором, настроен на средние волны или на ультракороткие волны. Как бы громко этот передатчик ни передавал, приемник ничего не услышит. Почему? Потому что он настроен на другую волну. То есть, если мы хотим, чтобы нас услышали кто-то услышал, мы берем наш телефон и мы набираем номер того человека, который будет нас слушать. Мы не просто поднимаем трубку и говорим, или набираем какой попало номер. Мы хотим, чтобы человек нас услышал. Точно так, когда мы обличаем. Когда речь идет о том, что мы хотим встретиться, мы хотим иметь дело с человеком, мы должны подумать, в каких обстоятельствах этот человек будет способен слушать. Есть разные обстоятельства. Есть ситуации, когда человеку некогда, когда он раздражен, когда вокруг много раздражающих факторов, которые не дают ему сосредоточиться и так далее. То есть наша задача проанализировать и посмотреть, каким образом мы можем добиться лучшего результата, чтобы этот человек захотел услышать то, что мы говорим. Поймите, что наша цель не высказать. Многие почему-то говорят так, вот я пойду и выскажу все ему. Это не наша цель. Наша цель – увещевание от чистого сердца. Наша цель – исправление человека. Поэтому нам нужно найти возможность, родители, когда вы обличаете ваших детей, когда вы говорите о том, что они не правы, делайте это в то время, в тех обстоятельствах, когда вы спокойны, когда они спокойны. Не тогда, когда вы раздражаетесь тем, что вы видите, что неправильно что-то сделано вашими детьми. Притча, 25 глава, 11 стих. Что золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. То есть, когда оно вовремя, когда оно в такт, когда оно в состоянии ни нажима, ни давления, им можно восхищаться, как золотыми яблоками в серебряных прозрачных сосудах. Это наша цель. Наша цель, когда мы имеем дело с людьми, братья и сестры, нам нужно научиться исправлять их таким образом, чтобы мы могли обеспечивать действительное восприятие того, что мы говорим. Или, во всяком случае, стремиться к тому, чтобы оно было максимально. Следующее правило. Заранее приготовьте, что и какими словами вы будете говорить своему оппоненту. Я еще немножко добавлю, и каким тоном. Не менее важная ситуация. Речь идет вот о чем. Вы знаете, когда я учился в проповеди, нас учили следующему. Нам говорили, что ты можешь составить короткий конспект, или как тебе нравится, как ты применился составлять конспект проповеди. Но, выходя за кафедру, ты должен знать наизусть, чем ты начнешь свою проповедь. Иначе ты растеряешься. Иначе ты придешь, и у тебя будет что-то скомканное, что-то непонятно, то, что ты будешь говорить. Очень важно первые слова, с которыми вы встретите этого человека, которыми вы начнете разговор. Очень важен ваш подход, каким образом ваш настрой, спокойствие сердца вашего. Есть несколько текстов, которые говорят об этом. Притча, 25 глава, 8 стих. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Очень часто я наблюдаю такую проблему – в конфликтных ситуациях. Вы знаете, люди очень резко говорят. Они думают, что если они будут резко говорить, то они испугают своего оппонента, и он, бедненький, перепуганный, сразу распрострется перед ними и сделает то, что они хотят. На самом деле это большая ошибка. Потому что когда на человека давят, первое, что срабатывает у человека, это ответная реакция. Если он и будет бояться, то тогда, как только он найдет возможность чем-то вас задавить, он этим воспользуется. Речь идет о том, что когда мы имеем с кем-то дело, мы ясно должны четко понимать в своем сознании, что за требования мы предъявляем, насколько эти требования действительно рациональны, действительно имеют смысл, имеют место. Каким образом мы будем выражать эти требования? Следующий текст, Екклесиаста, 5 глава, 2 стих. «Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Итак, правильные слова, правильное место, правильные обстоятельства, правильный тон голоса играют очень важную роль в процессе разрешения конфликта. Следующее. Тогда, когда вы начали говорить, с чего начинать? Никогда не начинайте говорить следующим образом. Не говорите о том, что ты виноват в этом и в этом и в этом, и поэтому тебе нужно покаяться. Это самый неправильный метод обличения. Сначала выслушайте человека. Сначала придя к нему, подойдя к нему, будь это конфликт ваш с женой, будь это конфликт ваш с вашим боссом, начальником на работе, или с кем-то из братьев и сестер в церкви, или с вашими соседями и так далее. Когда вы начнете говорить, начните не с обвинения, а начните с вопроса. Начните с вопроса. Мне показалось, правильно ли я понял твои слова? Правильно ли я истолковал ваши действия, когда я видел, что вы сказали или сделали вот так и так? Если это так, то, скорее всего, это греховное действие, и вам нужно в них покаяться. Послушайте этого человека. Не начинайте с позиции вашего абсолютного знания, потому что вы можете ошибаться. Дайте человеку возможность сказать, дайте человеку возможность объяснить свою позицию, где он, каким образом он воспринимает то, что вы видите или то, что вы говорите. В то же самое время попытайтесь понять этого человека, попытайтесь посмотреть на ситуацию его или ее глазами. Притча 18 глава, 13 стих написано: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Как много людей я встречаю, которые дают ответ, не выслушав, и ставят себя в положение глупых, положение постыдное, положение, когда они пытаются каким-то образом свою точку зрения продавить, потому что им они так считают. Они не утруждают себя тем, чтобы послушать оппонента. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание. Больше слушайте. И не просто слушайте для того, чтобы собирать материал для следующей атаки, которую вы готовите против этого человека, а слушайте, пытаясь понять его, пытаясь посмотреть на ситуацию его глазами. Еще есть один очень важный элемент, связанный с этим. Вы знаете, очень и очень часто мне приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда люди говорят об одном и том же, но с разных сторон, и поэтому почти ругаются. Но когда разберешься, и один человек, и другой человек говорит почти что то же самое, но просто они каким-то образом представляют это по-другому. Помните этот старый-старый рассказ, эту историю, когда муж с женой поспорили о траве, она была стриженная или кошеная. И когда они спорили настолько, что уже муж в отчаянии сказал, что пойду утоплюсь из-за того, что не могу доказать. Вот. И он, когда пошел топиться, он еще показывал из воды, что стриженная все-таки. Вы знаете, мы говорим о ситуации, о вопросах, которые, ну, можно проще решить. Эта трава была убрана отсюда каким-то образом. Пострижена или покошена, или срезана, или коровы сгрызли, или еще что-нибудь. Но факт остается фактом, что травы нет. Была трава и нет ее. Очень часто люди говорят, пользуясь, вы знаете, некоторые слова имеют много значений. И часто люди попадают в ситуацию, например, слово «вера» имеет несколько значений. Слово «вера» – это как совокупность библейского учения. Это вера, однажды переданная святым. Это одно значение. Слово «вера» – упование, доверие. Это второе значение. Есть еще слово «вера», используемое в смысле верности, это третье значение. И очень часто люди говорят, один вкладывает в слово «вера» один смысл, другой вкладывает в слово «вера» другой смысл, и начинает ругаться, начинает конфликтовать. А еще здесь, это ж борьба за истину. Это вообще принимает такой очень, так скажем, жаркий такой климат, атмосферу такой преданности, потому что нужно же отстоять истину, потому что она рухнет, если мы не станем горой или грудью против ее искажения. А на самом деле мы просто ошиблись в терминологии, мы просто не договорились. Вы знаете почему? Если вам приходилось покупать дом или оформлять какой-то юридический документ, вы знаете, почему юридические документы начинаются с описания терминов? Возьмите вашу кредитную карточку, когда вы получаете к ней описание. Возможно, большинство из вас ее не читает, это описание, но вы можете там найти, вот специальная там брошюрка приходит, и там написано, прежде всего начинается, что значит покупатель, что значит cardholder, то есть держатель карты, что значит банк и так далее. То есть они сначала договариваются, что говоря слово «банк», мы имеем в виду банк, который находится на такой-то улице, у которого такое-то название, у которого такие-то там, значит, регистрационные там данные и так далее. Для чего? Для того, чтобы когда люди придут в суд, если возникнет конфликт, они могли сказать: мы вот что имели в виду, говоря «банк». Мы не имели в виду то, что вы думаете, мы имели в виду то, что мы написали. Такая ситуация требуется очень и очень часто, когда мы о чем-то говорим. Нам нужно просто разобраться в терминологии, нам просто нужно научиться видеть, что человек подразумевает под этим словом. Итак, мы говорили уже о трех правилах. Выбрать правильное место и время для разговора. Мы говорили о том, что нужно заранее подготовиться, как, какими словами, каким тоном мы будем говорить. Мы говорили о том, что нам нужно внимательно выслушать нашего оппонента и попытаться понять его позицию. Четвертое. Выслушав вашего оппонента, дружелюбно и в смирении обличите его, опираясь на объективные факты, а не на слухи, не на какие-то мнения, не на какие-то подозрения и так далее. Я очень часто встречал такие ситуации, когда люди подходят и говорят: дошел слух. Это не основание для обличения. Это основание для того, чтобы задать вопрос, для того, чтобы сказать: мне сказали. Вот. И в таких ситуациях нужно обязательно сказать, кто сказал, когда сказал, почему сказали. Мне сказали, что ты сделал это и это. То есть, когда мы говорим о обличении, мы должны говорить о конкретных фактах. Вы знаете почему? Потому что если у вас не будет конкретных фактов, вам не в чем будет обличать. Вы просто будете высказывать свое негодование, свой гнев. Вы просто будете говорить: ты плохой, а я хороший. Поэтому вот у меня сейчас вот есть какие-то основания для того, чтобы доказать, что ты плохой. Для того, чтобы потоптаться по тебе. И все, что это вызовет, или все, к чему это приведет, это просто гнев, раздражение, реакция. Вы наживете себе еще одного врага, и ничего хорошего из этого не получится. Обличать нужно только тогда, когда у вас есть факты, когда вы можете спокойно сказать человеку: посмотри, вот это то, что ты сделал, это греховно. Священное Писание называет это грехом, и тебе нужно в этом покаяться. Если ты не покаешься, ты будешь нести за это ответственность. В этом смысл обличения. Послушайте 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» То есть речь идет о том, что наша задача заключается в том, чтобы сохранить приветливость, здесь так написано, незлобивость, сохранить кротость, и чтобы со всеми этими качествами мы могли наставлять, действительно наставлять противников, доверяя их Богу, доверяясь тому, чтобы Бог дал им способность измениться, дал им способность посмотреть на вещи другими глазами, чтобы Бог освободил их от сети дьявола, который их уловил. Следующее, последнее правило. Когда вы обличаете, очень осторожно пользуйтесь Библией. Дело в том, что когда люди хотят доказать свою позицию, очень часто существует искушение привлечь те тексты Священного Писания, которые не говорят о том, что они хотят доказать. Ну, так как нашего авторитета не хватает, нам что-то не нравится. Нашего авторитета сказать, что это не нравится, ну, хорошо, ну, тебе не нравится, ну нас не послушают. Тогда мы занимаемся тем, что мы начинаем листать Библию для того, чтобы выудить там что-то, что мы можем приставить к этой ситуации и заставить людей или сказать людей, посмотри, в Библии сказано. Очень большая опасность. Вы знаете, почему это большая опасность? Одна из опасностей заключается в том, что помните историю с волком? Помните, когда приходили и кричали «Волк, волк!» А волка не было. Потом, когда волки в действительности шли, и когда стали, прибежали и стали кричать «Волк, волк!», никто не прореагировал. То же самое получается и в ситуации с неправильным использованием Священного Писания. Тогда, когда вы будете спекулировать своим положением, спекулировать Священным Писанием, и будете говорить «так говорит Господь», а Господь так не говорит, люди просто научатся смотреть сквозь пальцы на все то, что вы говорите. И в следующий раз вы будете говорить действительно правду. Действительно так Господь говорит, но вас просто будут игнорировать. Почему? Потому что вы уже 10 раз сказали то, что Господь не говорил. Кроме того, это большая ответственность перед Богом. Иеремии 23 глава 31 стих. Послушайте. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал». Это очень большая ответственность, дорогие друзья. Очень большая ответственность. Если вы хотите обличать, если вы действительно видите, что необходимо обличить человека, вы должны быть ясно уверены, что то Священное Писание, тот текст, которым вы обличаете человека, действительно об этом говорит. Итак, мы говорили уже о нескольких элементах, о нескольких деталях правил того, как обличать. И теперь буквально несколько слов скажу о целях обличения, о том, к чему это обличение должно привести. Первая желательная цель, которую мы должны ставить перед собой, это примирение. Первое послание Петра, 3 глава, 11 стих. «Ищи мира и стремись к нему». Это наша цель, это цель христианина. Наша цель, мы встречаемся с человеком, и наша задача, мы обличаем его не для того, чтобы поставить его в неудобное положение, не для того, чтобы подняться выше и сказать, что вот я буду таким вот контролем для тебя или еще. Иногда нужно контролировать, и мы будем об этом говорить, как помочь человеку. Но наша цель заключается в том, чтобы приобрести брата. Если послушает, то приобрел ты брата своего. Есть здесь два важных элемента, связанные с этим. Во-первых, когда вы идете обличать, будьте готовы признать свою вину и покаяться в ней. Вопрос заключается в следующем. Смотрите, если вы действительно будете обращаться к человеку и говорить ему следующее, если вы действительно будете ему говорить, мне показалось, что ты сделал вот так, тогда вы должны быть готовы выслушать другую точку зрения. И если то, что вам показалось неправильно, то вы должны будете покаяться в возникшем конфликте. То есть речь идет о том, что наша задача, когда мы идем на обличение, когда мы идем для того, чтобы настроить, решить конфликт, мы должны быть готовы рассмотреть ситуацию объективно. И если вы увидите, что при объективном свете есть ваша вина, или вся, или часть вины, вы должны покаяться. Вот почему очень важно, чтобы мы научились дорожить правдой, а не своей репутацией и имиджем своим. Это сверхважно, дорогие друзья. То есть, если мы пришли, и мы дорожим правдой Священного Писания, и мы рассмотрели вопрос, и мы увидели, что да, действительно, я здесь был неправ. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, признать свою вину. Вы будете в этой ситуации победителем, действительно. Это самый правильный, самый точный шаг будет с вашей стороны. К сожалению, очень многие люди делают наоборот. Они встречаются, они сразу резко что-то скажут. И потом даже тогда, когда они уже поняли, что они, ну, в запале сказали немножечко больше, чем надо было сказать. Потом они начинают дорожить собой, и они начинают всякими способами защищать то, что они сказали. Хотя уже они сами и все люди вокруг давно поняли, что они не правы. Но так как слово вырвалось, и хочется человеку как-то его защитить. Опять-таки, есть такая большая-большая ошибка, которую делают люди. Мы подробнее на ней остановимся в следующий раз. Которую делают люди, исправляющие других. Они очень резко, гневно, раздраженно говорят и очень непоследовательно действуют. Ну, например, родители кричат на детей, обещают: «Да я тебе всю шкуру спущу! Да я тебе вот так и так сделаю!» А на самом деле, хотя бы на немножечко действительно проявили твердость и сказали: «Нет, дорогой, сегодня этого не будет». Только гнев улегся, раздражение ушло, это чадо улыбающееся подходит, и сердце мамино растаяло, и все проблемы сняты. И ребенок приучился, он знает, что то, что папа и мама пугают, это просто так, ну, потому что у них нервы не выдерживают, им просто надо куда-то пар выпустить. Вот на самом деле они ничего против этого не имеют. И очень часто мы делаем все с точностью да наоборот. Хотя нужно сделать по-другому, нужно очень мягко и аккуратно сказать: «Сынок, это неправильно, в следующий раз этого не будет». И позаботиться о том, чтобы в следующий раз этого не было. И все. Сделайте так 3 раза, на 4-й раз это просто не может быть уже. Почему? Потому что, ну, любой понимает, начинает, даже самый упрямый ребенок начинает понимать, что этот номер не проходит. Вот точно так и в отношениях между взрослыми. Очень и очень часто много шума, много гнева, много пыли поднимается, но нет конкретных действий. Нет какой-то последовательности спокойной, настойчивой, которая помогала бы действительно исправлять. Следующий важный элемент, когда мы говорим о том, что нам нужно покаяться или нам нужно достичь цели, чтобы человек покаялся, нам нужно видеть или помнить, что покаяние всегда подразумевает, оно имеет в себе 3 компонента. То есть, чего мы хотим добиться, какая у нас цель, какая задача стоит перед нами. Во-первых, наша задача заключается в том, чтобы добиться понимания греха. Греческое слово метаноя, оно означает изменение разума, изменение мышления. То есть, если вы вынудили ребенка сказать «прости», или вы вынудили своего оппонента попросить прощения, сколько таких прощений мне пришлось слышать на разного рода членских собраниях, на разного рода разборках, когда человек пробубнил «прости», но на самом деле далеко не имел этого в виду. Он даже и не понял, о чем же просить прощения. Он говорит: «Да, ну, братья хотели, я просто сказал ради мира». Это не покаяние. Может, это ради мира, может, это ради чего угодно, но это не покаяние. Почему? Потому что покаяние, слово метаноя, подразумевает, что вы думали так, и дальше вы каетесь и говорите «прости» и думаете по-другому. Вы думаете по-другому и поэтому говорите «прости». Следующая составляющая покаяния – это исповедание. Греческое слово, которое переведено в русском языке как исповедание, означает согласие или признание, согласие с Богом в данном случае. То есть, когда мы говорим, что мы каемся, мы говорим о покаянии, которого мы достигаем или хотим достичь, мы имеем в виду, что человек соглашается с Божьей оценкой того, что сказано. Но сейчас нет времени подробно читать эти тексты. Вы можете записать 1 глава, 8 и 9 стих, там, где написано: «Если исповедуешь

0: состоит еще из нашей готовности простить.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Спасибо вам за то, дорогие друзья-радиослушатели, что вы вместе с нами и слушаете прекрасные Господни слова, выраженные в изучении Священного Писания и в христианских песнях. Предлагаю вам еще одну мысль на основе Священного Писания. На войне побеждает та сторона, которая гонит противника, но не так происходит на поле христианской брани, которая бывает против дьявола. Тут побеждает дьявола тот человек, который людям, обижающим его, уступает, прощает, не воздает злом за зло. Еще больший укор для врага, когда человек не только не воздает злом за зло, но и любит своих врагов. Прощает всего сердца того, кто тебе причинил зло, и ты сам будешь прощен Господом из-за твои проступки. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей будут прощены и твои грехи. Иисус говорит: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Марка 11, 25-26. Будьте с нами.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый вечер, дорогой друг. Или у тебя сейчас утро или день? Веришь ли ты в чудеса? А ведь Бог может совершать самые невероятные вещи. Помнишь, как у бедной вдовы не кончалось масло, пока было во что его наполнять? Бог делал это через своего верного слугу Елисея, который имел доброе сердце и помогал людям. Важна была и вера этой бедной женщины, которая в точности исполнила слова пророка. Что же было дальше с пророком Елисеем? Горница Елисея, Библия, 4 книга Царств, глава 4. Елисей никогда не жил подолгу в одном и том же месте. Он ходил по разным городам и селениям, учил народ, помогал людям. Однажды, когда он пришел в город Сонам, некая женщина, жена богатого земледельца, пригласила его к себе в дом на угощение. «Приходи в наш дом отобедать всякий раз, когда ты будешь в Сонаме», — ласково сказала она Елисею, когда он откушал и уже собирался уходить. С тех пор Елисей часто делил трапезу со своими новыми друзьями. В один прекрасный день, когда Елисея не было, женщина сказала своему мужу: «Пророк часто приходит в Сонам. Давай сделаем ему горницу, чтобы ему всегда было где отдохнуть». «Делай все, что хочешь, дорогая», — ответил муж, не придав особого значения ее словам. Женщина принялась за дело. Она позвала каменщика, чтобы тот сделал надстройку на плоской крыше дома. Потом заказала у столяра стол, скамью и кровать, чтобы обставить комнату. На стол она поставила масляный светильник. Когда Елисей в следующий раз пришел в их дом, женщина отвела пророка в его комнату. Елисей был очень обрадован, что теперь у него есть место, где он может в тишине и покое молиться, размышлять и спать. «Я бы хотел отблагодарить эту женщину за ее добро», сказал он своему слуге Гиезию, «но она богата и ни в чем не нуждается». Но из разговоров со слугами Гиезий знал о самом заветном желании хозяйки дома. «Она хочет сына», — сказал он своему господину. Елисей верил, что если он попросит Господа дать этой женщине дитя, Господь услышит его молитву. «Позови ее сюда», — велел он Гиезию. Слуга пошел за женщиной и вскоре воротился вместе с ней. Она стала в дверях, ожидая, что скажет ей пророк. «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына», — таковы были слова Елисея. Женщина с трудом верила тому, что услышала. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, казалось ей. Оказываешь ли ты гостеприимство людям, которые приходят в твой дом? Господь учит нас странноприимству, то есть любви к странникам. Женщина из Санама проявила доброту к пророку Елисею. Приютив Елисея, она оказала услугу Господу, а Бог благословил ее за это чудесным обещанием. До следующей встречи. Нам пора прощаться. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 54. Псалом 63, с 1 стиха. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Хорошо, что верующий человек может молиться Богу и просить Его о защите. Особенно, когда недобрые люди замышляют зло против верующего. Они делают это втайне и причиняют боль, ударив из-за угла, из укромного места. Давид был храбрым воином и мог одолеть любого врага в честном бою. Его враги не хотели честного боя и втайне вынашивали злые замыслы. И внезапно наносили удар из потаенных мест, ранили обидным словом и злым делом. Снайпер. Два дня Вовка был занят важным делом. Очень важным делом. Он делал винтовку, стреляющую согнутыми скобками. Взрослые назвали бы это опасной глупостью, но не важным делом. Для Вовки это дело было очень важным. Он не хотел отставать от ребят на улице, которые уже имели такие отличные ружья. Но вот наступило время испытаний. Ружье надо было пристрелять, узнав все его особенности. И, может быть, что-нибудь придется переделывать. Испытания проводились в огороде и в птичьем дворе, по которому расхаживали куры во главе с важным петухом. Сначала Вовка нашел укромное место, чтобы его испытание не заметила из окна бабушка. А потом открыл стрельбу. От яблок, висевших на верхушке яблони, только брызги полетели в разные стороны. Первый этап испытаний прошел успешно. Настало время проводить второй этап испытаний. Стрельба по движущимся мишеням. Птичий двор находился ближе к дому, поэтому и место для стрельбы надо было выбрать незаметное для всех, но удобное для стрельбы. Первой целью был выбран петух, приглашавший своих подружек склевать зернышко, которое он нашел. Цель была поражена успешно. Петух подпрыгнул на месте и недоуменно и сердито прокукарекал. Потом настала очередь куриц, копошащихся в земле. Промахов Вовка почти не допускал. И курицы обижены и непонимающие кудахтали, когда их настигала очередная пуля. Но скоро этой забаве пришел конец. Во двор вышла бабушка. Вовке пришлось срочно отходить с места боевых действий. Проще говоря, он удрал от бабушкиного гнева. Посчитайте, сколько дел сделал Вовка в тайне, так, чтобы никто об этом не узнал. Можно ли хоть какое-то из этих дел назвать добрым? Вот и прятался он от бабушки, потому что совесть говорила, что его важное дело никто не одобрит. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Это слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Марка в 4 главе. Тайно вынашивать замыслы, чтобы потом причинить боль человеку – это грех. Улыбаться человеку как лучшему другу, а втайне ненавидеть его – все равно, что убить его. Бог осуждает такие тайные мысли и дела. Но оказывается, втайне можно делать и доброе, радуя людей и Бога. Например, помолиться Богу втайне, открывая все, что есть в сердце. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Или оказать нуждающемуся человеку милость, не хвастаясь этим. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Евангелие Матфея, 6 глава.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Закладочка зеленая, закладка. Ой, это просто листочек Библии. Ну, засушенный когда-то. В детской Библии в рассказах. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Библии в рассказах. Белочка, ку-ку. Эй, рыженькая, ты про нашу передачу-то не забыла? Ну, про зеленую закладку. Я за ее проведение перед Бобриком лично отвечаю. Эй, Белочка, ну, и куда она запропастилась? Нет, я так не играю. Пусть Бобрик перед ребятами сам отдувается, если передача вовремя в эфир не выйдет.
1: Привет, кабанчик, чем ты недоволен?
0: А чего это мне довольным быть? У нас передача, зеленая закладка на носу, а ты тут своим хвостиком где-то машешь, прогуливаешься. Ишь, букетик она собрала пышненький.
1: А куда мы опаздываем, кабанчик? До эфира у нас еще пара часов есть. Потом мы у старой березы в излучине реки собираемся. Ты, видимо, все позабыл. И дядюшка Лось прийти обещал. Детскую Библию принесет. 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор. Пойдем, кабанчик, времени у нас достаточно. Поможешь мне до радиопередачи еще под березовики полить? А то в нашем заповеднике уже 2 дня дождя не было.
0: Белочка, нет уж, мы так не договаривались. Я вообще тут, может, вздремнуть еще хотел немножко.
2: Привет, друзья.
1: Здравствуй, дядюшка Лось.
0: И от кабанчика с кисточкой вам. Или с этим хвостиком. Ой, или завитушкой. Что-то я запамятовал, как там правильно говорят.
1: Дядюшка Лось, давайте пригласим наших маленьких

0: Радиослушатели, на нашу передачу «Зеленая закладка».
1: Кабанчик, начинай нашу радиопередачу.
2: Я? Ой, а можно? Ой, мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
1: Сегодня мы начнем знакомиться с историей Исаака, сына Авраама. Белочка, начинай.
0: Родители были несказанно счастливы и безмерно благодарны Богу.
1: Когда пришло время выбирать мальчику имя, Авраам назвал его Исааком. По-еврейски имя это означает «он смеется». Авраам не случайно избрал такое имя. Он видел, что его сын – улыбчивый и жизнерадостный ребенок. А еще, думал он, это имя будет напоминать о том, как радовались они с Саррой его рождению. А еще это имя напоминало о том, как Сара смеялась, когда Бог пообещал, что она уже не молодая женщина, через год станет матерью.
2: Шло время, Исаак подрастал и уже мог играть вместе со своим сводным братом Измаилом, сыном Авраама и служанки Агари. Но как-то раз Сара выглянула из шатра и увидела, что Измаил, который был старше и сильнее Исаака, насмехается над ее любимым сыном. И это не понравилось Саре.
0: Не помня себя от гнева, она поспешила к Аврааму и сказала, чтобы он немедленно прогнал Агарь и ее сына Измаила. Авраам выслушал Сару и очень опечалился. Он не знал, как ему поступить. Исаак, конечно, был сыном, обещанным самим Богом, но с другой стороны, думал Авраам, Измаил тоже приходился ему родным сыном. Как сильно Авраам не любил Сару и Исаака, ему не хотелось расставаться с Измаилом и его матерью Агарью.
1: Так и сидел Авраам, погруженный в тяжкие раздумья, когда к нему обратился Бог. «Сделай все так, как говорит Сара», — сказал Бог Аврааму, «а о сыне своем, Измаиле, не беспокойся. Я не оставлю его своей заботой». Авраам послушался Бога, и как ни тяжело было ему, решил уступить требованию Сары.
2: На следующий день, рано утром, он собрал немного еды, наполнил водой бурдюк и вручил это все Агаре. Авраам велел ей уйти вместе с сыном и поселиться где-нибудь, все равно где, но подальше от его шатров.
0: Агарь взяла Измаила и покорно пошла прочь. Шли они долго и в конце концов заблудились в безводной пустыне. Солнце жгло нещадно. Агарь и ее сын изнемогали от жары и усталости. И вскоре к их мучениям добавилось еще одно – жажда. У них закончилась вода, и они никак не могли найти источник.
1: Агарь понимала, что без воды им не выжить. Измаил уже совсем обессилел и не мог идти дальше. Агарь уложила Измаила в тени одинокого кустика, а сама отошла в сторону, чтобы не слышать стонов умирающего сына. Ее сердце разрывалось от горя. Она знала, что Измаил скоро умрет, и ничем не могла ему помочь.
2: Бог обещал Аврааму, что не оставит Измаила своей заботой. И вот, услышав стоны умирающего Измаила и плач его безутешной матери, он явился Агаре. «Не бойся, Агарь», — сказал Бог, — «Измаил не умрет. Я сделаю его родоначальником великого и многочисленного народа. А теперь иди, помоги своему сыну».
0: У Агари вдруг открылись глаза, И она увидела, что неподалеку, совсем рядом, блестит на солнце источник свежей воды. Она наполнила бурдюк и бросилась к Измаилу. Несколько глотков, и к ребенку вернулись силы. Теперь она твердо верила, что Бог, который когда-то спас ее от гнева Сары, никогда не оставит ни ее, ни Измаила.
1: Бытие, 22 глава. Испытание веры. Исаак рос и мужал, окруженный нежной родительской любовью. Глядя на него, Авраам каждый раз с благодарностью вспоминал чудесное обещание Божье. Бог обещал, что через потомков Исаака на мир снизойдет благословение.
2: И вот Бог снова обратился к Аврааму. «Авраам, — сказал он, — возьми своего единственного и любимого сына Исаака, пойди в землю Мориа и там, на горе, принеси его мне в жертву».
0: Авраам не мог понять, почему Бог велит ему совершить это страшное жертвоприношение. Он всей душой любил Исаака и, не раздумывая, отдал бы себя, чтобы только спасти сына. Но, прожив долгую жизнь, он понял одну очень важную истину. Самое лучшее и самое разумное – поступать так, как велит Бог. Он знал, что Бог не может нарушить свое слово и не может не исполнить своего обещания – дать Исааку многочисленных потомков.
1: На следующее утро Авраам встал очень рано. Он разбудил Исаака и двух слуг, оседлал осла и, ничего не сказав Сарре, отправился в путь к месту, которое ему указал Бог.
2: Маленький караван был в пути 2 дня, а на третий Авраам увидел ту самую гору, о которой говорил ему Бог. Когда они приблизились к горе, он велел слугам оставаться у подножия, а сам с Исааком стал подниматься к вершине. Исаак нес охапку дров, приготовленных для сожжения жертвы, а отец его, Авраам, остро отточенный нож и глиняный горшок с горящими углями.
0: По дороге Исаак сказал Аврааму: «Отец, у нас есть дрова и огонь, чтобы их поджечь. Но где животное, которое мы собираемся принести в жертву Богу?» От этих слов сердце Авраама едва не разорвалось.
1: «Бог подаст нам ягненка, чтобы мы принесли его в жертву», — ответил он сыну. Когда Авраам с Исааком добрались до вершины горы, отец собрал камни и сложил из них жертвенник. На жертвенник он положил принесенные Исааком дрова. И вот настал момент, когда Авраам уже не мог утаивать страшную правду.
0: Он взял сына, связал его и положил на жертвенник поверх дров. Но едва Авраам занес над Исааком свой остро отточенный нож, как услышал голос Бога:
2: «Остановись, Авраам, не причиняй вреда сыну твоему Исааку. Теперь я знаю, что ты веришь мне, любишь меня и готов, несмотря ни на что, исполнить мою волю».
1: Авраам никак не мог поверить, что его любимый сын останется в живых. Сердце его переполняло благодарность Богу. Теперь он понял, что его Бог не требует, чтобы ему в жертву приносили человеческие жизни. Развязав Исаака, Авраам огляделся и увидел барана, который запутался рогами в зарослях кустарника. Авраам взял этого барана и принес его в жертву Богу вместо Исаака.

0: ребята. Жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.leo.ru.
0: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. Всего хорошего!
1: Белочка, это тебе.
0: Этот букет мне? Из веточек дуба?
1: Да, только это, когда листья завянут, желуди мне обратно верни.

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Известный русский писатель и врач Антон Павлович Чехов так описывает дружбу. «Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздник.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим говорить о необходимости иметь друзей на примере из жизни Давида. О тех, кто приходит к нам, когда мы нуждаемся в поддержке, хотя их могут не знать в лицо. О них не пишут в новостях или в заголовках на первой полосе. Они всегда готовы прийти на помощь. Друзья приобретаются со временем, но могут быть опорой в трудные моменты жизни. Название сегодняшней беседы «Друг познается в беде». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 15 главы 2 книги Царств. Здесь описана трагедия, когда сын царя Давида захватывает трон. Его зовут Авесалом, а Давид вместе со своими друзьями спасается из столицы, из своего дворца. Он бежит. Кто же рядом с ним? Давайте посмотрим на его друзей. Он оставляет своих жен, чтобы они заботились о дворце, о хозяйстве. И вот он с несколькими людьми выходит за город, спасает свою жизнь. И мы читаем о тех, которые пошли с ним. Это его друзья. И первый человек, которого мы читаем в 18 стихе, это Ефей Гифянин. И все слуги его шли по сторонам его. И все Хилифеи, и Филифеи, и все Гифяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею Гифянину. Ефей Гифянин, один из друзей царя. И мы читаем о нем именно здесь, когда с ним говорит царь Давид. Зачем ты идешь с нами? Возвратись, оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вы знаете, кто такой Гифянин? Это уроженец или житель Гефа. И кому-то это может напомнить о другом персонаже, о котором сказано в Библии. Потому что из Гефа был Голиаф, филистимлянин. А почему с ним 600 человек? А руководит ими Ефей. Но мы должны помнить, что Давид воевал с филистимлянами, и он привел с собой пленников из Гефа. Но вследствие того, что он взял их к себе, в свой лагерь, и обращался достойно, то они полюбили его. И вот в момент кризиса Ефей не собирается оставаться, чтобы жить потом с Авесаломом. Ему не все равно. Он верен. Он друг Давида. И он говорит ему: «Я буду с тобой, друг мой. Будь то жизнь или смерть, я буду рядом». Вот послушайте его слова. Давид, царь, отпускает Ефея, чтобы ему вернуться или остаться в Иерусалиме. Он говорит ему так: «Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами? Я же иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Брат Шалом, это твой шанс пойти, куда пожелаешь. Там, куда я иду, будет трудно». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Вот это настоящий друг. Это близкий друг. Он говорит: «Давид, если тебя повесят, я тоже буду на виселице. Я буду рядом. Если они скормят тебя собакам, я с тобою. Если весь мир повернется против тебя, я буду там, чтобы поддержать тебя». Таких друзей немного. Вот стоит свергнутый царь, все потерял. И Ефей Гифянин подходит к нему и говорит: «Я с тобой, я тебя поддержу». И Давид отвечает: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей Гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Они были семьями. Ефей сказал: «Гифяне, вперед, идем». Они переходят холм, покидают Сион направляются с царем куда-то в неизвестную местность, без каких-либо обещаний или гарантий, но он со своим другом. Когда ничего не получается, все отвернулись, то останется небольшое число тех, кто позвонит вам и скажет: «Я здесь, я с тобой, ты можешь на меня рассчитывать, я не подведу тебя, я понимаю». Иногда это может оказаться человек из Гефа, человек, который недавно был врагом, но полностью изменил свое мнение и осознал, что вы верный и честный человек. Ну и далее, второй друг. Если вам кажется, что гефянина недостаточно, то прочтите 23 стих. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил. И царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне». Вот и Садок. Для нас это странные имена. Этого человека зовут Садок. Кто-нибудь раньше что-нибудь знал о нем? И может показаться, что здесь допущена опечатка. Вот читаем дальше. «Садок и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий, а Авиафар же стоял на возвышении». Это следующий друг, Авиафар. Они идут вместе, Садок и Авиафар. Можно сказать, что они относятся к категории близких приятелей. Ефей гефянин – категории близких друзей. Доколе весь народ не вышел из города. И так народ покидает, уходит из города, а тем временем эти два мужа несут ковчег Завета Божия, вынесенный из Иерусалима. И они подходят к Давиду, ставят ковчег и спрашивают его: «Куда нам идти отсюда? Мы с тобой, Давид». Это два священника. Они представители Бога, которые служат в Доме Божьем. И заметьте, что им Давид говорит. Он не сказал: «Пойдемте вместе». Он просит их об одолжении. Вот отметьте у себя это. «И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его». Посмотрите на следующий текст о суверенности Бога. «А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я. Пусть творит со мною, что ему благоугодно». Это поддающийся обучению дух. Это сокрушенный Господом человек. И таким образом стоит преодолевать бурю последствий. «Господи, если ты желаешь покончить со мной, то я в твоем распоряжении. Если ты желаешь использовать меня, то я в восторге. Но я открыт тебе. Я предоставляю мое будущее тебе». И Садок, и Авиафар слышат, как он говорит: «Вернитесь обратно в город, возьмите ковчег Божий». Дело в том, что Давид знал, что его сын не ходил с Богом, и было похоже на то, что и не собирался начинать жить в мире с Богом. И он думал, может быть, служение Садока и Авиафара изменит его сердце. По крайней мере, это стоило попробовать. Поэтому он говорит этим мужам: «Почему бы вам не вернуться в город? И там продолжайте служить Богу. Вы там нужнее». И именно так они и сделали. И сказал царь Садоку, священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там». Но им было что терять. Вот что пишет один из библеистов о биографии Давида. В тот момент их долгом было послушаться своего друга и довериться его мудрости. И это означало, что им предстояла жизнь в условиях лишения, отсутствия безопасности, обездоленности, страданий и, быть может, смерти. Но они сделают так, как их просит друг, и этого будет достаточно. Иногда, когда вы действительно нуждаетесь, у вас будет несколько людей, которые скажут вам: «Я сделаю то, что захочешь. Я в твоем распоряжении». Это будут Садоки и Авиафары вашей жизни. Они будут решать проблемы за вас. Они будут на передовой, где неприятно, защищая вас от взрыва. Они подставят свое плечо, ограждая и ободряя вас своим присутствием. Вот что значит быть другом. Быть может, нужно выполнить незнакомые обязанности, но они будут готовы это сделать. Читаем дальше библейский текст. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал». Голова у него была покрыта, он шел босой. Вот представьте себе царя, босоногого, с покрытой головой. Он был похож на бродягу. И все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. 32 текст. Здесь появляется третий друг. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Кто такой Хусий? В этом стихе написано, что он друг Давида. Но это все, что мы знаем о нем. И больше ничего значимого мы о нем не прочитаем. Он приятель Давида. И что же делает Хусий, архитянин? Он был значим. Он встретил Давида с разодранными одеждами и пеплом на своей голове. Он не был до этого в драке. Так делали мужчины в те времена, когда хотели показать полный крах, сокрушение. И по этой же причине Иов разодрал свои одежды и посыпал свою голову пеплом. Словно говоря таким образом: у меня больше ничего нет, я остался ни с кем и ни с чем. Этот Хусий был очень тронут чувствами Давида. Он встретил Давида и проявлял сострадание. И Давид заметил это. Вы тоже можете заметить друга, который понимает. Просто в его присутствии. В эти выходные я был с человеком, который недавно потерял дочь. Он несет служение пастыря в одной из церквей. Совершает служение в своем городе. Некоторые люди в его церкви тоже испытали потерю детей. И я спросил его: что сделать для тебя? Как можно послужить людям, как ты, пережившим такую потерю? Что можно им сказать? И он ответил: я ничего не говорю. Я всего лишь обнимаю их. Я просто там, рядом с ними. Порой, когда боль настолько велика, и вы должны прийти к последнему дому, где никто вас не поймет, тогда такой человек, как Хуси, приходит и своим присутствием помогает, обнимает. И это все, что нужно будет сказать. Он там, он рядом. Итак, Давид дает очень значимое задание. 33 стих. Он говорит Хусию. Сказал ему Давид: если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Хуси мог бы обидеться, будь он знаком. Но когда это более приближенный, близкий друг, то у него не будет обиды. Давид сказал ему: не иди со мною, ты будешь для меня бременем. И далее мы читаем: но если возвратишься в город и скажешь Авесалому: царь, я раб твой. Доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб. То ты расстроишь для меня совет Ахитофела. А кто такой Ахитофел? Это советник Авесалома. И Давид говорит следующее: я хочу составить план действий разведки. И Хуси, тебе лучше побыть перебежчиком. Ты можешь выглядеть как друг Авесалома. Ты будешь сторожевой заставой. Ты будешь линией снабжения связи от центрального штаба Министерства обороны Авесалома до моего лагеря, расположенного на холме. И мы создадим последовательную линейную цепочку связи, чтобы информация, исходящая из сердца царя Авесалома, передавалась через связных одним за другим, начиная из твоих уст и заканчивая моими ушами. И тогда мы найдем способ, как обернуть трон против него. Именно это и произойдет. И мы будем читать об этом в 17 главе. К тому же мы можем проследить эту цепочку связи, составив список имен, задействованных в передаче информации. Это были Хуси, Садок, Авиафар, неизвестная девочка, которая приняла сообщение, Иоаннафан, Ахимас, неизвестная женщина, спрятавшая двух посланников в замаскированном колодце, и, наконец, гонец, принесший весть Давиду. Все эти люди – друзья Давида, но никто из них не будет в центре всеобщего внимания ни в одной из биографических описаний жизни царя Давида. Я читал биографии описания жизни Давида, и никто из авторов не освещает этот сегмент жизни Давида. Но это было тогда, когда не осталось дома. Он стал бездомным. Он оказался брошенным, и вокруг него практически никого не было. И он говорит Хуси: «Послушай, ты мой друг, но веди себя, словно ты последователь Авесолома, а ты будешь передавать мне информацию, и постепенно мы обернем все это против него». Именно так и произойдет. Вы успеваете следить, как разворачиваются события? Ефей, гифянин, Садок и Авиафар, Хуси. Но есть еще четвертая группа людей. Откроем 17 главу 2 книги Царств, 27 стих. Эта группа людей мне нравится, их всего трое. Их зовут так: Сави, Махир и Верзель. Это произошло, когда Давид со своими людьми пришел на место под названием Маханаим. Если вы посмотрите библейские симфонии, то увидите, что впервые это место упоминается в книге Бытие, 32 главе, где ангелы явились Иакову и послужили им. Но у нас царь Давид посреди незнакомой местности. И те ангелы появляются в виде трех мужчин. Вот давайте мы прочитаем этот текст. Когда Давид пришел Маханаим, то Сови, сын Аса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Лодовара, и Верзели, Галадеянин, из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Они положили все это в мультиварку и принесли к Давиду. Они принесли им спальные мешки и посуду. Накормили всех людей, пришедших с Давидом, разного рода вкусной едой. И все это потому, что люди были голодны и терпели жажду в пустыне. И в такие моменты приходит друг. Давид не был одним из тех, кто будет размахивать и говорить: «Да мы голодаем! Сови, помоги нам!» Но когда у вас есть друг, подобный ему, то он знает, что вы голодны. И он знает, что вы жаждете. Он знает, что вам нужна кровать. Это прекрасная характеристика близких друзей в том, что им не нужно говорить. Они сами знают, они там. Это также созвучно словам французского писателя Жюля Ренара. Он сказал так о друзьях: «Друг – тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься, об этом догадывается». Это замечательное применение в нашей христианской жизни, когда есть друзья, а у человека хорошая жизнь. Есть те, которые позвонят, которые посетят, те, которые поддержат, пожертвуют в самые сложные минуты жизни. Это настоящие друзья. Благодарите их, молитесь о них. Это друзья, которые скажут: «Не волнуйся о детях, мы о них позаботимся. Мы возьмем их погулять, накормим. А ты спокойно собирайся. Ты можешь сходить к врачу». Они возьмут детей и повезут со своей семьей в кафе. Вот это настоящие друзья. Это как раз практическое христианство. проявление дружелюбия в жизни, когда необходимо помочь нуждающимся, стать его другом. Когда больше нет никого, кто бы сделал это, тогда появляетесь вы. К большому сожалению, христиане могут ударить того, кто упал. Но вы будете из тех немногих, кто наклонится, подаст руку. И он скажет: «Друг, вставай, я с тобой, кайся, возвращайся к Господу». Поступать подобно доброму самарянину. Были ли у тех троих причины не приходить на помощь? Посмотрим. Человек по имени Сави из Равы Аммонитской мог бы сказать: «Давид воевал против аммонитян и был так жесток с ними, я никак не могу накормить Давида». Так мог подумать про себя Сави. А что насчет Махира? Ну, вспомните, откуда он был. Он был из Лодовара. А кто был в Лодоваре? Помните Мемфифосфея? Мы не будем углубляться здесь, но Мемфифосфея — это сын Иоаннафана, который хромал на обе ноги. Он бежал от трона, считая, что у него отнимут его жизнь, и в конце концов он оказался посреди пустыни. Лодовар означает «нет пастбищ». И был один хозяин дома, который приютил Мемфифосфея и сказал хромому с костылями: «Оставайся здесь». Его же зовут Махир. Махир — это тот человек, который позаботился о людях, которые жили в нужде. И поэтому Мемфифосфей жил там. Махир мог бы сказать, что он уже сделал достаточно, что он выполнил свою долю ответственности. Давид сам может о себе позаботиться. А вот еще один человек по имени Верзили. И в следующей главе сказано, ему 80 лет. Можно сказать, я на пенсии. Но он так не делает. Напротив, он сказал: конечно. Друзья, вместе мы соберем все необходимое для них. И он готовит несколько овец и множество творожных сырков. И люди Давида были очень голодными. Они любили Давида, и поэтому позаботились о нем, о его людях, пришедших в Маханаим. В конце концов, сын Давида, Авессалом, погибает. Жизнь его сына приходит к внезапному окончанию. Его больше нет. И теперь Давид оказывается на раскаленной сковороде. У него и так все плохо. А потом он узнает, что его сын Авессалом был убит. И весь его мир рушится. Он не может сбросить с себя это бремя и эту тяжесть. И уже в конце 18 главы мы читаем: «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Конец. Депрессия. И если вы не переживали что-то подобное, то вам будет трудно это понять. В ком же он нуждается? Он нуждается в друге. И Бог посылает ему Иоава. Давид не может прийти в себя, он оказался в ловушке. Иногда горе может довести нас до такого состояния, словно вы в пещере, и кто-то закрывает выход, и вы не можете выбраться из нее. Вы стараетесь как можно больше. Вы делаете вид, что что-то там получается, но вам не удается выбраться из пещеры уныния, из этой ямы. Вы все еще там. И неожиданно друг залезает к вам в пещеру. В случае с Давидом это Иоав. Читаем 19 главу, 1 стих. «И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. Не обратилась победа того дня, плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне». Для народа израильского происшедшее в тот день было Божьим избавлением. Бог разобрался с Авессаломом. «Давид, возвращайся на трон, займи свое место, пока есть такая возможность». А в это время Давид поглощен горем, и он застрял в пещере отчаяния, в яме, и не может двигаться дальше. Там настолько темно и пусто, и вокруг нет того, кто сказал бы ему: «Давид, вставай, вернись скорее, люди нуждаются в твоем руководстве». И тогда приходит Иав, который не был безразличен. И пришел Иав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Давид, встань, народ ожидает тебя. Достаточно скорбеть. Оправляйся от

0: Давид снова занят делом. И ему помог его друг Иоав. Когда мы читаем эти истории, мы читаем разные имена о разных людях. Но, наверное, самые главные вопросы: можем ли мы быть друзьями? Является ли это нашим служением? И слава Богу, что Он самый лучший друг. Господь призывает вас участвовать в служении поддержки. Может быть, помочь кому-то с едой, кого-то обнять, кого-то посетить в больнице, за кого-то помолиться. Пусть Господь благословит каждого из нас иметь близкое общение с самым лучшим другом, с Господом Иисусом Христом, который принимает, прощает, который желает использовать, чтобы мы были утешителями, друзьями, верными Ему во всем. Благослови Господь каждого из нас.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Друг познается в беде». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Сегодня на примере жизни Давида мы говорили о друзьях и дружбе. Давид проходил через тяжелые обстоятельства, которые застали его врасплох. И тогда Бог посылал ему различных людей, которые оказались верными друзьями. Это были люди разного ранга и сословия, о которых мы мало что услышим или прочитаем в Библии. Но в момент тяжелых испытаний эти люди показали пример христианского дружелюбия, оказав помощь Давиду и его народу по мере возможности. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентский ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. «Быть достаточно сильным, чтобы простить» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный – соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи». Эта книга была написана в 1925 году на английском языке. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в послании Ефесянам в 5 главе в 20 стихе. Там есть такие слова: «Благодаря всегда за все Бога». Независимо от того, что является источником зла, если ты в Боге и окруженным как атмосферой, зло это сначала должно встретиться с Богом, а потом только прийти к тебе. Поэтому ты можешь благодарить Бога за все, что встречается на твоем пути, не за то, что встречаемое очень плохо, но за то, что Бог проявит себя в нем. Пусть же Господь сделает наши жизни непрестанным прославлением и благодарением, и тогда по Его воле все станет во благо нам. Однажды мы повстречали человека, который рисовал какие-то черные точки. Мы смотрели, но не видели ничего, кроме беспорядочных черных точек. Потом он провел несколько линий, обозначил паузы и изобразил ключ в начале. И тогда мы поняли, что черные точки были музыкальными нотами. Из них сложилась мелодия, и мы запели гимн, восхваляющий Творца всего живого. В нашей жизни так много черных точек и черных пятен, и мы не в состоянии понять, почему и как Бог позволил им здесь быть. Но дадим возможность Богу войти в наши жизни, расставить точки в нужном порядке, провести линии так, как Он желает, и поставить паузы в нужных местах. И тогда черные точки и пятна нашей жизни по Его воле превратятся в чудесную гармонию. Давайте же не мешать Ему в этой важной работе. Многие люди, известные своей славой, обязаны огромным трудностям, которые они претерпели. Когда музыкант нажимает на черные клавиши большого органа, то извлекаемые звуки так же прекрасны, как и тогда, когда он нажимает на белые клавиши. Но для того, чтобы полностью раскрыть возможности инструмента, нужно использовать все клавиши. Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные, слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными, слава Богу за многие милости, что Он дал христианами вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал Он нам только хорошее. Слава Богу, за все Ему слава. Он имеет на это право.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Некоторые верующие, особенно в наши дни, говорят, что не следует иметь детей, если хочешь плодотворно трудиться для Господа и принимать участие в служении. Николай никогда так не думал и сегодня так не думает. Енох, который, живя среди грешного мира, ходил перед Богом и угодил Ему, почему Бог и взял его живым на небо. И он имел детей, и сыновей, и дочерей, Бытие 5.22. Однако они не мешали ему не только жить свято, но и трудиться для Бога. Ведь он был проповедником Божьей правды. Послание Иуды, 14 стих. А какое у него было потомство? Он стал прадедом послушного Богу и праведного Ноя, вера которого оказалась непоколебимой. Бытие 5.21.29. Не бойтесь иметь детей. Отдайте и этот вопрос на усмотрение и волю Господа, и вы не разочаруетесь. Дети – это цветы на поле. Дети – это окна в доме. Дети – это звезды в небе. Дети – это Божьи дары. Однако нужно не только родить детей, но и воспитать их в учении и наставлении Господнем, и привести их ко Христу. А это не так просто. Требуется время, любовь, молитва и настоящая христианская жизнь. Кто-то сказал: «Когда я был молодым, у меня было 10 программ, как воспитывать детей, и я советовал другим родителям, как это делать. Но когда у меня появилось 5 детей, я уже не имел ни одной программы, как их воспитывать. Дети не подходили ни под одну из этих программ, потому что все были совершенно разные». Невозможно рассказать обо всех милостях Божиих и чудесах, которым Николай был свидетелем за свое долголетнее служение старшим пресвитером, ибо они были проявляемы ежедневно, и потому им нет числа. Хочется снова и снова повторять слова псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, 1 и 2 стихи. Николай рад также тому, что его служение открывало ему возможности встречаться со многими людьми и свидетельствовать им о Боге. Иногда это случалось и в самолетах. В самолетах, как вы знаете, места не выбирают. Их занимают согласно купленным билетам. И сидящие рядом с тобою попутчики оказываются самыми разными людьми. Обычно уже в начале полета люди начинают знакомиться и не сидят молча всю дорогу, но, как правило, разговаривают. Много интересных встреч и знакомств произошло высоко над землей. Однажды Николай направился на самолете в Южную Киргизию для ежеквартального посещения общин в городах Ош и Джалалабад. Полет был недолгим, не больше часа, и пролетал над знаменитыми Тяньшанскими горами. Вначале все шло хорошо. Самолет спокойно и плавно плыл выше туч, закрывающих землю. Когда же оказались над перевалом через горы, началась тряска, и салон наполнился дымом. Стюардесса поспешно прошла в кабину к летчикам и, выйдя оттуда, объявила: «Прошу не волноваться, пристегните ремни, все будет хорошо». Все послушно пристегнули ремни, но волнение не улеглось. К дыму и тряске добавился какой-то грохот. Беспокойство усилилось. Из динамика раздался голос пилота. «Сохраняйте спокойствие. Мы вошли в турбулентный поток, однако все будет хорошо. Большая просьба ко всем пассажирам – не вставать с места и не ходить по салону». Рядом с Николаем сидела молодая женщина. На ее лице был виден испуг. Она нервно потирала руки. Вдруг она закрыла глаза, и губы ее стали слегка шевелиться. Затем она закрыла лицо руками и еще ниже опустила голову. Прошло довольно много времени, прежде чем она опять выпрямилась и открыла глаза. Было понятно, что она молилась. Молился в это время и Николай. Перелетели горы, самолет перестал трясти, дым рассеялся, прекратился грохот, и ласковое солнце залило своими лучами салон самолета. Все пассажиры облегченно вздохнули и заулыбались. Николай обратился к своей попутчице. «А что вы только что делали, когда самолет был в опасности?» «Я очень волновалась», — отвечала она. «Да, все волновались, я тоже волновался. Но я спрашиваю о другом. Что вы делали, когда волновались?» Женщина молчала. «Вы, наверное, молились Богу?» — предположил Николай. «Да, видите ли, у меня в Аше двое маленьких детей. Я их не видела 3 года. Мне так хотелось встретиться с ними», — начала объяснять она. «Я прочитала молитву «Отче наш». Но я не верующая», — поспешно добавила она. «Зачем же тогда читать молитву «Отче наш», если вы не верите в Бога? Тогда эта молитва не ваша. Какой же он вам отец, если его, по-вашему, нет вообще?» «Нет, я вас не осуждаю, что вы молились Богу. Я тоже молился. Но я верю в Бога, служу Ему и доверяю Ему свою жизнь, потому и говорю смело: «Отче наш, сущий на небесах». «Правда?» — обрадовала женщина. «А я подумала, что вы будете меня осуждать за это». «Нет, осуждать за молитвы я не собираюсь, но хочу дать вам 2 совета. Во-первых, никогда не нужно стыдиться перед людьми, что вы верите в Бога и молитесь Ему. Потому что в Евангелии написано, что всякого, кто постыдится Господа в этом мире, того и Христос постыдится перед Отцом Своим. Во-вторых, когда увидите своих детей, расскажите им, что сегодня случилось с вами. И не забудьте поблагодарить Бога, что Он исполнил вашу просьбу, потому что люди так много просят у Бога, будучи в опасности, но очень мало благодарят Его потом, когда эти опасности проходят». «Это правда. Мы такие неблагодарные. Да откуда нам знать, как поступать в жизни? Ведь у нас нет этого Евангелия, которое вы читали», — заговорила женщина снова. «Вот я дарю вам такое Евангелие. Читайте его и исполняйте все, что там написано. И тогда вы найдете истинное счастье, и все у вас будет хорошо. А теперь я дам вам адрес молитвенного дома верующих, где вы послушаете, как нужно жить нам, людям, здесь, на земле. Приходите туда завтра, в воскресенье утром. Я тоже там буду, и мы еще поговорим», — напутствовал ее Николай. Самолет уже совершил посадку и катился по посадочной полосе. Все радостные и веселые стали готовиться к выходу. В воскресенье утром Николай увидел эту женщину на собрании вместе с детьми и матерью. После собрания еще немного поговорили, и Николай взял у нее адрес, где она постоянно проживает и куда собиралась перевести детей с матерью. Вернувшись домой, он выслал ей адрес ближайшего к ее местожительству города, где находилась церковь иванских христиан-баптистов, и стал молиться о ее покаянии и обращении к Господу, веря, что посеянное семя Слова Божие и чтение Евангелия приведут ее к вере в Бога, как и написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Послание к Римлянам 10:17. Как важно пользоваться моментом и сказать о Господе тем людям, с которыми пересекаются наши пути. Не упускайте такой возможности. Помните, это Господь посылает их вам, чтобы вы сказали им о своем Господе и о той ответственности, которую несет человек перед Богом. В другой раз, когда Николай летел в Москву, его место оказалось рядом с генералом и его супругой. «Куда летим?» – сразу же, как только Николай занял свое место, спросил генерал. «В Москву». «Зачем?» – снова спросил генерал. «На пленум», – отвечал Николай. «На какой пленум? Где вы работаете? Какая у вас должность?» – посыпались вопросы. «Вам не понять мою работу и мою должность», – заинтриговал его Николай. «Мне не понять? Для меня непонятных вопросов нет», – убежденно произнес генерал. «Хорошо, тогда я скажу». И Николай показал ему свое удостоверение, где было написано «Старший пресвитер ЕХБ в Киргизии и член ВСЕХБ». Генерал взял в руки это удостоверение и долго разглядывал его изнутри и снаружи. По выражению его лица можно было догадаться, что он не понял, кто его попутчик и какое у него занятие. Николай охотно рассказал о своем служении и о Всесоюзном совете еванских христиан-баптистов, о пленуме ВСЕХБ, который проходит один раз в году, и о том, что в совете есть председатель и генеральный секретарь, которые имеют постоянный доступ в Совет министров СССР через Совет по делам религии. Генерал внимательно слушал. Когда Николай рассказал вкратце о своей должности и о своей работе, в кавычках, генерал снова спросил: «Ну, а что ты читал сейчас? Если это не Библия, то что же это за книга?» «Это Новый Завет, часть Библии», – отвечал Николай. И подробно рассказал о Библии, об истории ее написания, о Новом Завете и, конечно, о центральной личности Нового Завета – Иисусе Христе. Затем открыл книгу и указал на третью главу второго послания к Тимофею, напомнив, что он читал именно это место и передал книгу генералу. «Прочтите сами это место. Прочтите внимательно и громко. И скажите, кто написал эти слова и о ком здесь говорится». Генерал взял в руки Новый Завет и стал вполголоса читать. Прочитав всю главу, он сказал: «Это написал какой-то иностранец, побывавший у нас в Советском Союзе и увидевший нашу жизнь. Он нарисовал портрет нашего среднего рабочего». «А почему портрет только среднего рабочего, в кавычках?» – спросил Николай. «Разве это не может быть портрет военного, солдата или офицера? А генералы такими не бывают?» «Нет, у нас генералов такого не бывает», – уверенно произнес генерал. «Как не бывает?» – воскликнула его жена. «Разве он, твой Жора, благодарен тебе, что ты вытащил его наверх? Разве он тебе сейчас друг? Разве он не предатель, если накатал телегу, в кавычках, министру обороны, и теперь тебя вызывают на ковер, в кавычках, а ты говоришь, не бывает?» «Бывает, и, к сожалению, часто бывает». Николай, поддержав жену генерала, добавил: «Правильно вы говорили. Я тоже так понимаю, что это портрет человека вообще, и рабочего, и генерала. А что вы говорили, будто это написал какой-то иностранец, увидевший в нашей стране такого человека, то здесь вы не правы. Это написал великий апостол Павел, и написал не потому, что побывал здесь и сегодня. Он написал это, движимый Духом Святым, по повелению Божьему, почти 2000 лет тому назад. Читайте внимательно в начале главы: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Раньше так не было. Он говорит о будущем. И если сегодня мы в этих словах видим моральное состояние нашего современника, значит, мы живем в последние дни. Генерал молча согласился. а потом рассказал печальную историю о предательстве своего бывшего друга, тоже генерала, и о своем визите в Москву к министру обороны. «Я очень переживаю», — откровенно признался он, — «ведь меня могут лишить генеральского звания. Что мне тогда делать?» «Просись к нему у помощники», — кивнув в сторону Николая, посоветовала генералу жена. И генерал молчал. Николай же, как бы продолжая начатый разговор, пояснил: «У нас не назначают, как в армии, а избирают на служение. Избирает народ, но избирают лишь членов церкви. Так что вашему мужу следует покаяться, принять крещение, начать жить по-христиански, и тогда, может быть, его изберут на подобное служение». Быстро и незаметно прошло в разговорах 6 часов полета. Тепло прощаясь с Николаем, генерал просил помолиться за него. Николай пообещал ему и подарил Евангелие, благодаря сердечно Господа, что он послал ему эту встречу и помог еще раз засвидетельствовать о Господе и о его живом слове. Когда вышли из самолета, генерал пригласил Николая в чайку, которая подкатила прямо к трапу самолета. Генеральская чайка доставила Николая до молитвенного дома ЕХБ, где над дверями висела и другая вывеска: «Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов». Генерал посмотрел на вывеску, улыбнулся, достал из кармана блокнот и записал адрес молитвенного дома. Пожелав всего доброго друг другу, они расстались. Николай продолжал молиться о генерале и его жене, чтобы они тоже нашли мир своим сердцам и покой у Господа, зная по опыту, что и под генеральским мундиром бьется такое же беспокойное сердце, как и у прочих грешников. Хочу рассказать еще об одной встрече в самолете. Это было тоже во время полета в Москву. Рядом с Николаем сели отец и сын. Разговорились. Отец работал диспетчером на автобусе. Сын учился на 4-м курсе политехнического института. Летели через Москву в Минск к родственникам. Оказалось, что они были ярые безбожники. Николай, как всегда, достал из кармана маленькую Библию и начал читать. Миша, так звали сына, с интересом поглядывал и старался узнать, что же это за книга. Наконец, не выдержав, он спросил: «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «Что же вы о ней слышали? Доброе или плохое?» «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы теперь изучаем второе миссионерское путешествие, предпринятое великим апостолом Павлом. Это произошло примерно в 51 году новой эры. Павел со своим спутником Силой покинули Антиохию в Сирии после того, как церковь этого города посвятила их Господу. После путешествия по Малой Азии они подошли к Эгейскому морю, где, находясь в Троаде, Павел получил видение от Господа и зов пойти в Европу. Сначала они прибыли в Филиппы, и после пришествия, которое описано в 16 главе Деяний святых апостолов, Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалонику. Автор книги «Деяния святых апостолов», а также и Евангелия, названного его именем Лука, остался в Филиппах для того, чтобы подкрепить маленькую общину, которая там основалась. Все, что мы узнаем из Священного Писания, это то, что апостол Павел 3 субботы подряд посещал синагогу в Фессалонике и что он учил собравшихся там евреев и прозелитов. В 17 главе кратко описывается, что Павел делал в городе. Несомненно, была сделана ссылка на то, что Павел пережил в Филиппах. Об этом он упоминает в послании к фессалоникийцам, которое он написал после того, как уехал из этого города. В первом послании к фессалоникийцам написано: «Но прежде пострадавший и бывший поруган в Филиппах, вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовествование Божие с великим дерзновением. Страдания, которые они пережили в Филиппах, не заставили их прекратить работу. Они продолжали трудиться, ибо Дух Божий побуждал их к этому. Вначале их, вероятно, хорошо приняли в Фессалонике. На это намекает факт, что 3 субботы подряд Павел говорил с ними из Писаний. Мы знаем, что в то время Новый Завет еще не был написан, поэтому надо помнить, что под словом «Писание» подразумевается Ветхий Завет.

0: Павел следовал примеру Господа Иисуса Христа, когда по дороге в Эммаус он изъяснял Писание двум ученикам. Об этом записано в 24 главе Евангелия от Луки. Мы читаем. «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Евреи внимательно слушали объяснение Ветхого Завета и как оно было применено Господу Иисусу Христу, Мессии Израиля. Несомненно, многие евреи читали или слышали Писание Ветхого Завета, но их ум был помрачен и не понимал духовную истину, что Иисус Христос, распятый на кресте, был тем, о котором говорили Писания. Теперь некоторые начали понимать. Их уму открылась истина, что Христос умер за грехи народа. И так мы читаем, что некоторые уверовали. В чем заключалось затруднение для евреев верить этой вести, которую проповедовал апостол Павел? Евреи верили, что Мессия придет и избавит народ от их рабства. И вот Иисус Христос умирает на кресте за стенами города Иерусалима. Он не освободил их от римского угнетения. Поэтому они думали, что он может быть Мессией. Евреи в целом не сознавали, что Мессия должен был пострадать. Пророка Исаию, 52 главу, с 13 стиха и включая 53 главы, они принимали как общее состояние народа. Они не понимали, что это изображение страдающего Мессии и прославленного Мессии в одной личности. Это и по сей день остается духовным затруднением для евреев. Но мы знаем, что некоторые уверовали. Они же слышали слова Павла, они поняли и уверовали в явную истину, что сей Иисус есть Иисус, которого я проповедую вам. Они то и образовали группу, которая откликнулась на благую весть. Павел и Сила были также свидетелями того, как Дух Божий действовал среди набожных греков, язычников. У них не было предрассудков, как, например, у евреев. И вдобавок еще Слово Божие достигало третью группу знаменитых женщин. Слушая слова апостола Павла, они осознали свою духовную нищету. Их мужья были политическими руководителями города. Но когда женщины недели за неделей слушали учение апостола Павла, они пришли к вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Такие победы были одержаны в Фессалонике в течение нескольких недель. Были евреи, сердца которых были открыты Господом, язычники, которые, несмотря на свою религиозность, не знали, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Но победы не приобретаются без сопротивления и иногда без страданий. Евреи, которые слышали проповедь Павла на протяжении недели и которые закрывали свой ум и сердце по отношению к истине, о которой повествует Священное Писание, решили уничтожить труд апостола Павла. Подобное случилось и в Филиппах, несмотря на то, что зачинщиками страданий в данном случае не были неверующие евреи. Зависть является причиной того, почему так поступили евреи, сопротивлявшиеся учению Павла. В 15 главе Евангелия от Марка мы узнаем, что Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. И вот теперь неверующие евреи, фессалоники, решили возбудить народ города воспротивиться Павлу по той же причине зависти. Павел уже знал, что представляет зависть евреев из предыдущих происшествий, когда он верно проповедовал Слово Божие. В 13 главе Деяний Святых,
1: мы читаем, но не были ненавидевший народ исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел.
0: Но неуверовавшие иудеи, возверновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмутили город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их народу. Знаменательно и то, что когда первосвященники желали обвинить Господа Иисуса Христа, они тоже искали ложных свидетелей. Из-за зависти люди были готовы нанять ложных свидетелей, которые говорили бы неправду. Все это только для того, чтобы добиться обвинения и осуждения. Господь пострадал от таких людей, а также и Павел страдал от таких людей. На протяжении веков верные служители Божии осуждались людьми, которые были наняты свидетельствовать против них ложно. Поэтому не надо удивляться, если и мы столкнемся с такими сопротивлениями. Павел написал церкви Филиппа: «Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Маленькая община, основанная в Фессалонике, после этого советовала Павлу и Силе покинуть город. Как мы упомянули раньше, Фессалоники были важным городом на торговом пути. Они прошли в город открыто, теперь же их побуждали уйти ночью. Интересно также заметить, что когда они оставили город, они отправились в город Берию, который тоже был не по пути. Иасон был, вероятно, тем обращенным человеком в Фессалонике, который побудил апостола уйти из города. Кроме этого короткого упоминания, мы ничего не знаем о Иасоне. Но его служение для апостола было очень важно. О нем дальше не упоминается, но его служение в жизни фессалоникийской церкви предоставляло большую ценность. Берия. Этот важный город на торговом пути, как мы уже упоминали, находился примерно в 50 милях на запад от Фессалоники. Находясь на восточном склоне вереницы Олимпийских гор, открывался чудный вид на орошенную долину. Этот город имел естественные преимущества и был очень красивым местом. В дни апостола Павла там было достаточно населения, чтобы иметь по крайней мере одну синагогу, ибо из 17 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: прибывшие в Берию вошли в синагогу иудейскую. Писание указывает на большую разницу между евреями Фессалоники и евреями Берии. О тех в Берии мы читаем: «Здешние были благоразумнее фессалоникийцев. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Некоторые предполагают, что верующие евреи имели больше времени для изучения Слова Божия. Аминь.
2: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня вечером обратить наше внимание на одни весьма известные слова Иисуса Христа. Записаны они в Евангелии от Матфея в 6 главе. Они являются частью Нагорной проповеди, и, наверное, уже одно это должно привлекать к ним наше особое внимание. Однако в этих словах содержится нечто неудобное для нас, может быть, неудобовразумительное, потому что в них говорится о заботе. Вы помните эти слова? «Не заботьтесь ни о чем», — говорит Иисус Христос. Давайте прочтем их. Я буду читать с 25 по 34 стихи 6 главы Евангелия от Матфея. И когда мы будем их читать, мы вспомним о том, что то, о чем говорит здесь Христос, а именно вопрос заботы, это то, что касается каждого из нас. Бедные мы, богатые или мужчины, или женщины, образованные или нет, каждый из нас будет видеть себя или же сможет себя увидеть в этом отрывке. Но что же значит не заботиться о завтрашнем дне? Что может в себя это включать? Давайте сперва вспомним, как об этом сказал сам Христос. Итак, Матфея, 6 глава, начиная с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Я полагаю, что мы найдем достаточно людей вокруг нас, которые либо вовсе не понимают, либо превратно понимают эти слова Иисуса Христа. И поэтому, прежде чем нам говорить об этих словах, нам нужно понять, что, конечно же, Христос не призывает христиан к лени. Это не основное учение Христа, и вовсе не это хочет здесь сказать наш Господь. Более того, перефразируя известную фразу, можно было бы сказать, что кое-кому из нас, а тем более многим людям в этом мире, стоило бы позаботиться, потому что мы живем в мире, который имеет вот этот вот взгляд «мне ничего не нужно», «моя хата с краю», или, как мы говорим здесь в Соединенных Штатах, «I don't care», «мне все равно, как живет мой сосед», «мне все равно, как будет жить дальше моя семья, потому что я с ней порвал», «мне все равно, как дальше сложатся мои отношения с моими детьми». Христос, конечно же, ни в коем случае не призывает к этому. И, наверное, то, что хотел бы сказать Христос сегодня людям подобного рода, это что вам-то как раз и нужно было бы позаботиться. Вопрос в том, что именно имел в виду Христос. Он имел в виду не то деятельное участие, которое необходимо и важно, когда мы печемся о наших домашних, когда мы заботимся о насущном хлебе, о пропитании, что важно для жизни и деятельности каждой семьи, он имел в виду совсем другое. Он имел в виду то, когда мы не находим себе покоя в этой мирской суете и когда нас одолевает томление духа. Христос здесь говорит, что, конечно же, у каждого из нас есть та посильная ноша, которая необходима нам. Ее невозможно исключить или перечеркнуть. Невозможно полностью забыться, невозможно полностью, как говорится, облокотившись на кресло и сложив руки, забыть обо всем, что происходит вокруг нас. Но Христос говорит здесь о том, что есть нечто, что нам не принадлежит, и над чем мы не имеем контроля. Мы являемся зависимыми созданиями, именно созданиями, а не создателем. Мы творение, а не творец. И поэтому не во нашей власти все в нашей жизни расставить по местам. Христос говорит, помните, что вам отведена определенная ответственность. Эта ответственность ваша, а все остальное, пожалуйста, предоставьте вашему Небесному Отцу. Не несите той ноши, которая вам не принадлежит и которую не следует вам нести. Вы помните, в другом месте Христос говорит о господине жатвы. Через неделю мы будем праздновать праздник жатвы, и я уверен, что, наверное, не раз это слово прозвучит с этой кафедры. Тогда мы его вспомним во всех подробностях. Но вот тогда, когда говорит он о том, чтобы Господь, чтобы мы молились, чтобы Господь послал делателей на жатву свою, мы помним, что Он, Христос, называет Господа, с одной стороны, Господином жатвы, то есть Он имеет все в Своей власти, но в то же время есть и человеческая ответственность, потому что мы обязаны молиться, потому что мы обязаны этих тружеников находить и посылать их на эту жатву, чтобы Господь имел этих тружеников там. Таким же образом, например, как и мать, которая желает, чтобы дети ее пришли к Господу. Вот они уже подрастают, вот она уже смотрит на них и думает, когда же они обратятся, когда наступит этот благословенный день, когда они коленопреклоненно примут Господа в свое сердце, то ли в собрании, то ли в кругу друзей, то ли на молодежном общении. И вот одна волнуется и трепещет, она не находит себе места, другая же спокойна, не потому, что она не беспокоится и не заботится, а потому, что она не несет той ноши, которую ей не понести. Потому что она твердо знает, что то, что ей было предначертано, что ей было положено сделать, свою ответственность она выполнила, и она продолжает это с честью и доблестью выполнять. А все остальное она просто доверяет рукам того, кто никогда ее не подведет. Хоть она, конечно же, и не знает, каков будет результат. Да, она продолжает верить, да, она продолжает с усилием молиться, однако это вовсе не заставляет ее заботиться. Итак, делай, что можешь, предоставь же остальное Богу. Я думаю, что именно так можно было бы перефразировать здесь слова Иисуса Христа. Почему же заботы вредны? Христос говорит о том, что у нас есть своя ответственность, а у Бога своя. Так же, как мщение принадлежит Господу. Вы помните это место? То есть мы не имеем права мстить, потому что это обязанность Господа. И если мы начинаем это делать, то, соответственно, мы заходим на Его территорию. А тот, кто вторгается на чью-то территорию, а тем более на территорию Господа, я не думаю, что он приветственно к таковым отнесется. Итак, заботы, тогда, когда мы начинаем заботиться, мы посягаем на Божью территорию. Вот как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании, в 5 главе, в 7 стихе. Первое послание Петра, 5 глава, стих 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Иными словами, не несите той ноши, которую вам не нужно нести, которая все равно вы не одолеете. Вы не сможете проконтролировать все, что происходит вокруг вас. Поэтому, пожалуйста, вспомните о том, кто действительно способен позаботиться о вас, и возложите эти заботы на Него, отдайте Ему эту ответственность. Кроме того, тогда, когда мы заботимся, это означает, что мы в нашем сердце надмеваемся над Господом. Возможно, в наших молитвах мы смиренны. Возможно, в мыслях наших мы не допускаем ни на секунду мысли о том, что мы посягаем на территорию Божьего господства. Однако, когда приходит дело к реальной жизни, когда настает понедельник и затем трудовая неделя, вдруг наше поведение и наши заботы отражают то, что мы на самом деле горды и самонадеянны, что только в наших молитвах мы надеемся на Господа, но в нашей реальной жизни это проявляется очень редко. Наши заботы, тогда, когда мы это делаем, когда мы проявляем это излишнее томление духа, также свидетельствуют о нашей чрезмерной чувствительности. Господь же хочет, чтобы наша чувствительность, чувствования наши все были во Христе Иисусе, Господе нашим. Тогда же, когда наша чувствительность направлена на этот мир, когда она направлена на все мелочи, которые необходимо расставить по своим местам, и, конечно же, когда это все не происходит, а успеха в этом добиться невозможно, я не видел, по крайней мере, еще ни одного человека, который в конце дня мог, подведя черту, сказать, что все, больше мне заботиться не о чем. Все, как говорится, накормлены, все имеют достаточное состояние, у меня нет ни одного вопроса, который я бы оставил на завтрашний день. Такого человека попросту не существует. Обязательно останутся те вопросы, которые необходимо будет решать завтра. И вот эта излишняя чувствительность, конечно же, лишает нас нормальной христианской жизни. По сути дела, Христос здесь предупреждает нас о том, что в фокусе нашей христианской жизни, вспомните 33 стих, прочитанный нами 6 главы Евангелия от Матфея, должна быть забота, но забота не о земном, а забота о небесном царстве. Тогда же, когда мы заботимся о земном, это не что иное, как некий дьявольский трюк. Еще одна приманка, которую он бросает нам для того, чтобы сбить нас с толку, чтобы сбить нас с правильного курса, чтобы мы, забыв о том, куда должна быть направлена внимание наше, вдруг заботились только о земном. И мы теряем сон, мы теряем нормальный простой образ жизни, не встает, наконец, даже обычного отдыха, который тоже нам так необходим. Очень скоро наступают стрессы, срывы даже в физическом здоровье. И даже против этого Христос здесь предупреждает нас. В 26 стихе Христос употребляет образ птиц небесных для того, чтобы показать, каким образом мы должны себя вести по отношению к заботам. Он здесь, наверное, когда говорил эти слова, видел небесных птиц, которые пролетали, и, скорее всего, когда обращался к толпе, которая его слушала, а напомню, речь идет о Нагорной проповеди, поэтому, возможно, не одна сотня людей в это время внимала словам нашего Спасителя. И вот можно себе представить, как рука Христа поднимается, и как раз в тот момент, когда Он произносит эти слова, Он замечает этих птиц и показывает на них. Поэтому для слушателей было очевидно и весьма ясно, о чем говорит Христос. Что Он имеет в виду? Он говорит о том, что посмотрите, какие мизерные возможности есть у этих птиц. Вот уж действительно те, кому стоило бы волноваться. Они-то не умеют сеять, они не умеют ткать пряжу, они не обладают способностью планировать. А вы, люди, намного большее и совершенное создание, у вас есть все эти способности. Но посмотрите, вы... такие совершенные создания, заботитесь, а они такие мелкие, такие несовершенные, и, казалось бы, по сравнению с вами, намного более беззащитные, абсолютно не заботятся, абсолютно не волнуются. И все-таки, говорит здесь Христос, Бог заботится и о них. Вы не больше ли птиц? Вы в глазах Отца Небесного не важнее ли этих самых маленьких птичек? Вновь-таки Христос, я подчеркиваю, не призывает здесь к лени. Он не говорит здесь, давайте теперь жить беззаботно в мирском смысле этого слова, в том смысле, который сегодня пропагандируется популярной культурой. Нет-нет, Христос говорит о том, что вот эти птички, несмотря на их размер, важны в глазах Небесного Отца. Не нужно ли и нам порой вспоминать о нашей важности в глазах нашего Небесного Отца? Ведь это Он послал Иисуса Христа ради наших грехов. Ведь это Он печется о нас и думает о нас каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Давид восклицает, что есть человек, что ты печешься о нем, и сын человеческий? Полевые лилии, следующий пример, который употребляет Христос в этом же отрывке в 28 стихе. Тоже, наверное, когда Он произносил Нагорную проповедь, здесь росли красивейшие цветы, которые наполняют некоторые холмы и равнины той местности Галилеи, Иудеи, где Христос находился в это время. И вот, возможно, здесь говорится об одном виде из этих цветов. Ученые предполагают, что речь идет о красивой фиолетовой лилии под названием анемона. Так это или не так, это не так важно. Но Христос показывает на этот цветок и, в принципе, говорит о том же. Он говорит о том, что этот цветок не имеет способности верить. А у вас есть эта чудесная возможность. Почему же вы не используете этого сокровища? И этот цветок, не заботясь ни о чем, имеет такой красивый наряд. А вы, имея чудесный ключ веры, забываете о том, что у Небесного Отца на небесах находится столько сокровищ для вас. Так не стоит ли вам воспользоваться им? Мало веры, упрекает здесь Христос своих учеников. Итак, мы, как ученики Христа, должны помнить о том, что волнение, ненужные заботы сбивают нашу правильную концентрацию внимания. Христос вот как об этом говорит во второй части 25 стиха. Он говорит: «Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Конечно же, душа намного больше пищи. То, что находится в нас, наш внутренний духовный человек, намного больше того материального, что нас окружает. Именно на наше духовное состояние, на возрастание нашего внутреннего человека должны быть направлены все наши усилия. Порою мы видим, что, к сожалению, мы в этом не преуспеваем. В чем направлены наши усилия? Возможно, мы ежедневно читаем Библию, но, может быть, это чтение не приносит нам назидания. Может быть, мы делаем это по рутине, всего лишь несколько минут в день. Возможно, мы молимся, потому что знаем, что должны это делать. Но молитва наша не жива. Она не возносится, как настоящий фимиам для нашего Господа, приятный для Его, для Него. Тогда, когда мы приходим на собрание, вновь-таки, каково отношение нашего сердца? А вдруг меня не заметят? Или же я должен прийти, чтобы встретиться с теми, кто меня там ожидает? Или же действительно мы хотим встречи с Господом и услышать то, что Он хочет нам сказать? Душа больше пищи и тело одежды. Если бы разрез сделать нашей жизни в процентном отношении, не оказалось бы у нас по-иному, дорогие друзья, братья и сестры, что тело у нас на самом деле на первом месте, что материальное в наших разговорах на 80, на 90% опережает духовное, а тем более, если говорить, скажем, о наших мыслях. Итак, мы должны помнить, что действительно наш фокус, наша концентрация должна быть на духовных вещах. Но Христос говорит здесь также о непрактичности волнения. Он говорит, что сколько бы мы ни пытались, волнением ничего не добьешься. По сути дела, вот эти заботы, томление духа, тогда, когда мы только расстраиваем себя, нам не поможет. Вспомните известную поговорку: «Слезами горю не поможешь». Ну, это сказано о слезах, а здесь Христос, можно сказать, употребляет то же самое сравнение о волнении. Посмотрите со мной стих 27. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть?» Действительно, я понимаю еще человек, который делает какие-то физические упражнения, употребляет какие-то препараты, но здесь говорится о волнении и томлении духа. Сколько бы мы ни заботились, сколько бы ни рвалось наше сердце, это принесет только расстройство нервов. Это принесет только падение нашего жизненного уровня, внутреннего. Это приведет только к нашим стрессам, которые отнимут лишь часы у нашей физической жизни. А действительно, никакого настоящего практического результата это не принесет. Отрада заключается в том, что беспокоимся ли мы или нет, но Господь все равно знает о наших нуждах. И поэтому говорит Христос: зачем же тогда беспокоиться излишне, если Господь все равно знает, если Отец Небесный все равно слышит. Недаром здесь Христос напоминает, что Он, Господь, не просто на небесах Бог, Он является тем самым любящим Отцом. Если Он Отец, то разве Он не услышит? Если Он Отец, то разве Он не позаботится, конечно же, Он совершенный и любящий Отец, какой бы ни был у нас земной Отец, Небесный Отец в тысячи раз лучше. В наших заботах, говорит Христос, мы часто забегаем наперед. Мы, может быть, планируем, иногда это может быть правильно для организации, для семейного бюджета и так далее. Но иногда тогда, когда мы заботимся слишком много о том, чего мы не знаем, а многие составляющие завтрашнего дня еще не находятся в своем положении. Мы не можем за них отвечать, а мы уже планируем, а мы уже думаем, где мы будем. И вспоминаются слова Иакова о тех, кто таким образом планирует. Всегда необходимо помнить о том, что Господь может изменить наши планы. Поэтому не будем забегать наперед в нашей напрасной заботе. И, наконец, что, наверное, было очень уязвимо, вернее, что очень уязвило тогдашних слушателей Христа, Он сравнил их, заботившихся, конечно же, и воспринявших эти слова на свой счет, сравнил их ни с кем иным, как с язычниками. Я полагаю, что были в числе Его слушателей те, которых это очень оскорбило даже. Как это? Вы помните... Ранее в 5 главе, здесь же в Евангелии от Матфея, Христос тоже сравнивает с язычниками тех, кто просто любит своего ближнего. Казалось бы, такая основная истина, а Христос говорит, ну что ж вы делаете такого особенного, если вы просто приветливы с теми, кто приветливы с вами, если вы любвеобильны с теми, кто любит и вас, а вот вы попробуете не противиться злому. Вы попробуйте протянуть руку, и причем сделать это искренне вашему врагу. И вот тогда вы будете поистине сынами Отца вашего Небесного и дочерьми Его. Это конец 5 главы Евангелия от Матфея. И вот здесь Христос прибегает еще раз к этому же самому подобному сравнению. Он говорит, в принципе, тогда, когда вы заботитесь, вы ничего особенного не делаете. Вы так же, как и язычники, которым... Боги, которых они, может быть, выстругали из дерева или сделали из металла, ничего не приносят, и не имеют они настоящей надежды на истинного Бога. Если вы верите в истинного Бога, то в вашей-то жизни должно быть все совершенно не так. Зачем же вы уподобляетесь здесь язычникам, забывая о том, что на небесах у вас есть любящий Отец? Поэтому здесь три раза в этом отрывке Христос повелевает не заботьтесь. Это очень важное повеление. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что Христос хочет нам напомнить о том, что забота, в том смысле, конечно, в котором Он употребляет это слово, то есть ненужное томление духа, увлечение суетой этого мира, в этом смысле забота является грехом. Апостол Павел, мы уже читали у апостола Петра, а теперь откроем послание филиппийцам и прочтем, что говорит об этом апостол Павел. Передо мной открыта 4 глава послания филиппийцам, и я буду читать с 6 по 8 стихи. Послание филиппийцам, 4 глава, с 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если бы не прочел этот стих, наверное, многим показалась бы моя проповедь слишком негативной. Ведь от забот избавиться невозможно, это знает каждый. И, возможно, даже то, что здесь требует Иисус Христос, кому-то показалось бы сверхъестественным. Как я могу это сделать? Как я могу вдруг забыть о своей семье, о том, что необходимо принести в дом кусок хлеба, о том, что у меня ворох счетов, которые нужно каждый месяц оплачивать и так далее? Так вот, апостол Павел говорит о том, что есть прекрасная альтернатива для христиан. Он не говорит просто «не заботьтесь» и точка. Нет, вместо заботы есть чудесная возможность общения с Небесным Отцом. Итак, во-первых, говорит он, не заботьтесь ни о чем. Я полагаю, что это означает «откажитесь об этом думать». Поставьте себе цель, сделайте решение – что я не желаю, Господи, входить на Твою территорию. Я не хочу более свое сердце забивать теми мыслями, которые, во-первых, не приносят плода, потому что я не могу ничего практически сделать этими самыми заботами. И, во-вторых, они не славят Тебя, более того, они Тебя унижают. Ведь Ты сказал в своем слове неоднократно этого не делать. И вот он, я, грешный человек, вновь и вновь подвергающимся заботам. Тогда, когда приходят заботы, мы всегда можем делать то, о чем здесь говорит апостол Павел. Но, говорит он, в молитве и так далее, мы должны за все благодарить, противопоставить заботе благодарение. Вспоминаю одну сестру, которая пришла к одному пресвитеру для того, чтобы, ну, в общем-то, сказать прямо, поплакаться ему, как ей трудно в этой жизни, как трудно ей, а она была мать-одиночка, воспитывать, кажется, 4 или 5 детей. И действительно, мало ей в чем можно было бы позавидовать, сказав, так сказать, в мирском смысле этого слова. И тогда, когда она начала изливать все боли ему, казалось бы, ей уже становилось легче, вдруг пресвитер остановил ее и сказал: «Сестра, а есть ли у тебя что-нибудь, за что ты благодарна Господу?» И здесь она неумело остановилась и стала потихоньку перечислять, казалось бы, те немногие, но все же имевшиеся благословения в ее жизни. Наконец ее глаза заискрились, и она вспомнила еще и еще тех милостей Господних, которые она стала вспоминать и считать, и прославлять Господа. И вы знаете, ее дух уныния сменился на дух радости, и она вышла от пресвитера совершенно измененным человеком. Хотя он, в принципе, ничего и особенного не сказал, только напомнил ей о том, что всегда на место ропота нужно ставить благодарение. То же самое и на место забот. Нужно ставить благодарение. Мы читаем в 118-м псалме, в 54-м стихе. Псалом 118, большой псалом, который посвящен роли Слова Божьего в нашей жизни. 118-й псалом, 54-й стих. «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Давайте заменим те места в нашей жизни, когда мы унылы, когда слишком томится наш дух, когда забота захватывает наше сердце и кажется, что беспросветная тьма окружает нас. Заменим эти места песнями, и нам станет легче, и нам станет светлее. Это не будет самовнушением, это будет признание реальной ситуации, потому что духовный мир – это единственный правильный и реальный мир. И всякий раз, когда мы о нем вспоминаем, тогда все материальное вдруг станет второстепенным. Оно отойдет на второй план, и оно не будет заслонять нашу картину, правильную картину мироздания. Итак, за все благодарите. Во-вторых, здесь сказано, непрестанно молитесь. Если мы будем в постоянном молитвенном состоянии, то я полагаю, что заботам будет трудно войти в наш разум. Если мы будем, так сказать, говоря образно, на постоянном телефонном проводе с нашим Творцом, если мы будем поддерживать связь всегда с Ним и будем помнить, что Он, как Отец, видит каждое наше обстоятельство, то тогда мы с радостью и с готовностью будем принимать и худое, и доброе из Его благой руки. Еще один стих хочу прочесть из Псалма. Это Псалом 54, стих 23. Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Это условное обетование. Если мы сделаем первую часть этого стиха, того, что написано до запятой, если мы возложим на Него наши заботы, то Он нас поддержит. Дорогие друзья, заметьте, здесь не написано, что Он избавит нас от этих забот. Здесь не сказано, что Он уничтожит то бремя, которое мы будем нести. Но как в том известном примере, в тех трудных местах Он подымет нас и будет нести нас вместе с этим бременем. Он понесет и бремя, и нас, потому что Он печется о нас. И Он никогда не даст нам сверх того, что мы можем понести. Для того, чтобы

0: написано с большой буквы, имеется в виду Иисус Христос, то есть о том, чтобы мы имели Его праведность и таким образом вошли в Небесное Царство. «Ищите», говорит здесь Христос, Матфея 6:33, «ищите прежде всего этого Царства», то есть боритесь за Него, стремитесь, как в ином месте сказано, силой берется ныне это Небесное Царство. Будем же желать Его прежде всего, желать Его всем сердцем, желать Его сначала. Пусть это Царство Небесное будет приоритетом в нашей жизни. И тогда сами собой остальные заботы, о которых здесь говорит Христос, они отойдут на второй план. И все остальное, как говорит здесь наш Господь, нам приложится.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16, 8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «Любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

0: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость водительства Божьего в нашей жизни и о необходимости молитвы с нашей стороны о нем. Священное Писание изобилует обетованиями о таком водительстве. Каждому искренно, от всего сердца ищущему божественного руководства, Господь говорит в Своем Слове: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но заметьте, что Господь дает это чудное водительство желающим и просящим его у него. «Наставь меня, Господи, — молит Давид, — на путь твой, и буду ходить в истине твоей. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». Тому, который так взывает Господу о его водительстве, принадлежит обетование Божие: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Молясь день и ночь всеусердно о том, чтобы увидеть верующих в Фессалониках и дополнить, чего недоставало вере их, Павел с уверенностью в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Молитва эта двояка. Во-первых, она касается путешествия, которое Павел намерен был предпринять, и, во-вторых, цель этой поездки — дополнить, чего недоставало вере детей Божьих в Фессалониках. Как важно, возлюбленные, всегда перед тем, как предпринять какое-нибудь дело или какую-нибудь поездку, просить божественного водительства. Как серьезно об этом предупреждает Слово Божие, говоря: «Теперь слушайте вы, говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, сделаем то или другое». О, возлюбленные, насколько мы зависимы от нашего Создателя и Господа! Как мы должны надеяться лишь на Его способность и мудрость во всех наших путях! Вот почему апостол Павел день и ночь молит о божественном водительстве. Можем ли мы сказать с такой же уверенностью, с которой мог сказать пророк Иеремия: «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Да, мы знаем эту истину теоретически, но как обстоит оно на практике? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, — говорит Слово Божие, — во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». О, какое преимущество имеет чадо Божие, что Господом утверждается стопы его, и Он благоволит к пути его. Только дети Божии имеют такое водительство. Невозрожденный человек подобен сироте. Он не имеет любящего Отца Небесного, который бы позаботился о нем. Он должен справляться, как может, сам. Какое жалкое его положение! Поэтому ему нужен и алкоголь, и табак, и наркотики, и другие увлечения. Бродя в жизни, как по пустырю, не имея ни цели, никакого достижения, он употребляет эти возбуждающие средства. Он знает, что жизнь коротка. Как ненавистен ему факт, что он стареет, и скоро придет его конец. Что будет дальше? Он не имеет уверенности, только некое страшное ожидание, которое он всеми этими способами старается заглушить, чтобы не думать ни о вечности, ни о Боге, ни о Христе, ни о небе, ни о аде. А верующий, какой он счастливый! Ему сам Господь говорит: «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Чадо Божие, когда ты в последний раз воздал благодарность и хвалу Господу за это чудное благословение, которое принадлежит тебе? Подумай, какой ты счастливый человек! Но Слово Божие ясно учит, что мы это божественное руководство должны просить у Господа. И дальше, что ответ на эту молитву дается нам не одинаково, но по-разному. Например, приход Павла в Македонию был через видение, данное ему в Траде, когда ночью предстал перед ним некий муж-македонянин, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Но такое водительство нельзя называть правилом, а вернее исключением. Как часто преследования заставляли Павла передвигаться с одного места на другое? Иной раз Господь указывал ему путь непосредственно внутренним голосом, а в иных случаях задержками и другими обстоятельствами. Например, во время своего первого посещения Эфеса, когда братья просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если угодно Богу». Никогда не забудем, что наши дни в Господних руках, и хотя в нашем сердце может быть много замыслов, состоятся же только определенные Господом. Мы знаем, что позже Павел возвратился в Эфес и пробыл там целых 3 года, и Господь дал такое чудное пробуждение, что враги его должны были сказать, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей». Господь ответил на молитву Павла в связи с фессалоникийцами, но только через 6 лет позволил ему Господь возвратиться к ним. Заметьте, какая тут разница с тем, что Павел им сказал в предыдущей главе. Там он говорит: «Мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Одно желание оказалось недостаточным. Только после всеусердной молитвы, и то после долгого ожидания, сам Господь управил путь его к ним. Писание не говорит нам, как сатана воспрепятствовал Павлу, поэтому спекулировать об этом бесполезно. Это, однако, не значит, что сатане удалось воспрепятствовать Божьему намерению. Только осуществление преждевременного желания апостола. Так что и в данном случае Господь восторжествовал. Так как по причине этого воспрепятствования со стороны сатаны мы сегодня обогащены этим первым посланием Павла к фессалоникийцам. Если бы он их тогда посетил, то не имели бы мы этого чудного послания. Так что и тут воля Господня преодолела, и сатана стал невольным орудием в плане Божьем. Что говорит нам эта молитва? Она говорит нам, что Павел не был фаталистом. Иначе говоря, раз Бог все предназначил, то оно так или иначе сбудется. И поэтому нет надобности думать о будущем. Нет. Он был глубоко озабочен о том, чтобы только Господом утверждались его стопы. И при том, несмотря на то, что с большим желанием, как он сам говорит, хотел он видеть их лица, он, тем не менее, не позволил себе ускорить свой путь и вламывать двери, но ожидал Божьего времени, когда ему откроется дорога к ним. Дорогие мои, пока его воля нам ясно не явлена, то нам безопаснее всего оставаться на месте. Если ты, мой друг, стоишь на распутье и не знаешь, куда повернуться, то проси Господа, чтобы Он сам преградил тебе дорогу, которую тебе не следует избрать. Силой не берись врываться в двери, которые для тебя закрыты. Теперь заметьте, в чем заключается вторая часть его молитвы. В первой части он просит о водительстве себе, а во второй о том, чтобы с его приездом к ним он мог бы дополнить, чего недоставало вере их. Но вы скажете, он ведь им в этом же послании уже сказал, что он благодарит Бога за всех их, непрестанно памятуя их дело веры, и дальше, что во всяком месте прошла слава о вере их Бога. Чем объясняется это сильное желание увидеть их и дополнить, как он говорит, то, что еще не доставало вере их? Как, например, реагировали бы мы в таком случае? Сперва нас похвалили, а потом нам указывает, чего у нас еще не достает. Я боюсь, что некоторым это было бы совсем не по душе. Что он хочет дополнить моей вере? Он разве лучше меня? Да, к сожалению, есть дети Божии, которые находятся в таком болезненном состоянии, что не способны воспринять ни наставление, ни обличение, ни назидание. Они сделались настолько чувствительными, что больно их самолюбию признаться, что им чего-то еще не достает. Скажите, кто больше всего причиняет трудности в наших общинах? Разве не те, которые считают себя совершенными, как бы сверхдуховными и больше ни в чем не нуждаются? Они всегда готовы учить других, а сами они ничего не способны воспринимать. Апостол Павел не почел унизительным написать верующим в Риме, с которыми он еще никогда не встречался, что желает утешиться с ними верою общую, вашею и моею, как он говорит. Никогда не забудем, что каждый из нас имеет служение от Бога телу Христову, то есть Его Церкви, и что мы зависимы один от другого. Павел хотел дополнить, чего недоставало вере фессалоникийцев, и верующие в Фессалониках приняли это с радостью. Неразумен тот человек, который позволяет себе обижаться. Он не знает, что его эгоизм и гордость – самые лютые враги его духовного прогресса и роста. Чем мудрее человек, тем скорее он готов признаться в своем невежестве и в ограничении своего знания. Только полузнайка, новичок, который лишь слегка познал свой предмет, поверхностно, тщетно воображает, что он его усвоил. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать, говорит Слово Божие. Когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание, сказано в книге «Притчи Соломоновых». Фессалоникийцы оказались этими мудрыми верующими, что дали Павлу дополнить, чего недоставало их вере. Это мы видим из его второго послания к ним, после того, как он их посетил. Слушайте, что он там говорит. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша». И дальше он говорит, «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Слово Божие говорит, чтобы мы поспешили к совершенству и оказывали такую же ревность до конца, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Слушайте, что говорит Павел о самом себе. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел здесь не говорит о своем спасении. К спасению никто из нас ничего не может прибавить. В праведности Иисуса Христа, верой в Него, мы стоим совершенными перед Богом. Не в нашей праведности, но в Его. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но точно так же, как новорожденный ребенок нуждается в питании, чтобы вырасти здоровым, так и новый человек, созданный Богом, должен расти и развиваться. А этот духовный рост значит преображаться все более и более в образ и подобие Сына Божия. К этому, говорит апостол Петр, мы должны прилагать все старания, показать вере нашей добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Если это в вас есть, говорит он, и умножается, а это значит, что оно должно постоянно расти в нас, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И теперь слушайте, что дальше говорит Петр. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Пусть сам Дух Божий вразумит каждого из нас и откроет нам бездну богатства и премудрости и ведения Божие, которые мы имеем во Христе Иисусе». Но, может, среди моих слушателей есть те, у которых нет этих чувствований. Вы говорите: «Не знаю, о чем вы говорите. У меня нет этой любви к Иисусу Христу. Я не уверен в моей будущности. Что мне делать? Могу ли я стать этим чадом Божьим?» О, мой друг, конечно, ты можешь. Тебе нужно родиться свыше. И сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, Дух Божий готов совершить это чудо с тобой. Ты спрашиваешь, что тебе нужно делать? Ты способен делать только одно. И потому Бог ничего больше от тебя не требует. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Спасение – дар Божий, и его можно принять только верой. И это для того, чтобы никто не хвалился. Ему одному, умершему за наши грехи и воскресшему в третий день, принадлежит слава, хвала и поклонение. Пусть он, наш чудный Спаситель, будет прославлен через твое обращение. Прими его сейчас, и будешь иметь жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. «Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья». Будьте с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы

В стихах книги говорит о своем прошлом и о времени, когда он провозглашал пророческие возвещания по повелению Божию. В первом стихе он упоминает, что его занятием было пастушество, а из 7 главы 14 стиха вытекает, что он также был сборщиком сикоморы, работником в саду. Это указывает, что Амос не имел предварительного занятия в богословской школе того времени. Поэтому сегодня его называли бы человеком-самородком, со способностями, но без академического образования. Но вдруг Господь призывает его возвещать Израилеву слова Божьи, наставления и пророчества. Мы также не знаем, из какого колена он происходит, но можно думать, что из Иудина, так как в его горницах он получил наследство земельное. Пишут о нем, что он был талантливый человек, не имел высшего образования, но сделался пророком Божиим. Открыв в первом стихе свое скромное происхождение и занятие, он тем не унизил себя, а даже возвысил. Слушайте его речь о себе в 7 главе 15 стихе. «Но Господь взял меня от стада и сказал мне: Господь, иди пророчествуй народу моему Израилю». Его жизнь была простая. Он не привык к удобствам городской жизни, а также проблемы города, его социальные и политические обстоятельства не волновали его. Пребывая в тишине полей, в общении с Господом, он получил духовное приготовление для трудной задачи пророческого служения. Обратите также внимание на время, когда Амос совершал свое служение. Первая глава, первый стих говорит об этом. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле, в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. Эти цари имели длинные царствования. Можно допустить, что Амос пророчествовал в половине 8 века до Рождества Христова. Пророк Осия возвещал пророчество немного позже Амоса, во второй половине этого же столетия. Господь великой милости своей не оставлял Израиля и стремился вернуть себе народ, послав им пророков одного вслед за другим. Какое чудное попечение Божие! Но обратите также ваше внимание на особенное служение Амоса. Хотя он возрастал в Иудее, но пророческое служение Бог поручил ему в Израиле или Северном Царстве. Только изредка он обращался к Иуде, а главное служение было направлено к Израилю. Мы недавно упомянули, что пророк Осия также возвещал слова Божьи в Израиле. Будучи пастухом скота и стад овец, как можно было ожидать, пророк Амос говорил прямо и даже резко. Обращаясь к дворцу Израиля, он говорит: «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской». Ни дипломатически, ни осторожности не было в таком выражении. Наоборот, он открывается характером речи человека полей, сурового пророка. Он обличал народ остро за отступление от Господа и повелений его. Но при всем этом замечено, что книга его написана хорошо, даже с литературной точки зрения. Странствования в полях могли помочь пророку в отношении умственного обогащения и образности его речи. В жизни часто так бывает, что человек без высшего образования обладает красотой речи и глубиной мысли. Припомните также общее положение в Израиле в то время. Жизнь была почти роскошная.
избавлен.

0: Убыток материальный был очевиден. В дни Озии царя Иудейского и Иеровоама царя Израильского эти два царства были весьма богатыми. Однако это не свидетельствовало о благочестии народа. Мы уже говорили, что после разделения царства на двое, ни один из царей Северного царства был послушен Господу и ходил его путями. Поэтому благосостояние Израиля в то время не являлось признаком благословения Божия за его богобоязненную жизнь и служение Господу. Соседние народы не были сильными в те дни, и Израиль чувствовал свою безопасность. Слушайте слова пророка. «Горе бесчинным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля». 6 глава, 1 стих. Внешнее благосостояние, однако, было обманчивым. Народ мало обращал внимания на провозглашение пророка. Люди были заняты другими делами. Посмотрите даже на усилия привести пророка в молчание. «И послал Амасия, священник Вифильский, царю израильскому Иеровоаму сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его». 7 глава, 10 стих и так далее. Этот же Амасия угрожал прямо Амосу и говорил: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй». 7 глава, 13 стих. Но пророка Амоса нельзя было заставить молчать, потому что его послал на это служение сам Господь, который давал ему силу и дерзновение пророчествовать. Апостол Павел сказал, что он тоже не может молчать о Евангелии Христовом. «Горе мне, если я не благовествую Евангелие». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Он чувствовал в своем сердце святое принуждение Духа Святого проповедовать. «Если Бог призвал вас, то Он и укрепит на стезе этого великого служения». Читаем о подобном случае в жизни апостола Павла, когда Господь явился ему и сказал: «Я с тобою, и никто не сделает тебе вреда, потому что я имею много людей в этом городе». Деяния апостола, 18 глава, 10 стих. Эти слова весьма ободрили апостола, когда он пришел возвещать о Спасителе в городе Коринфе, большом и важном городе. Его ничто не могло остановить. Подобное положение переживал и пророк Амос. Был ли апостол Павел в заключении или на свободе, он чувствовал в сердце присутствие Духа Святого, вдохновляющее его свидетельствовать о Боге. Обратите внимание, как часто в этой небольшой книге Амоса говорится: «Вот я, говорит Господь, так говорит Господь». Не менее 40 раз встречаем эти фразы. Амос был только инструментом в руках Божьих. Он передавал его слова народу. Полезно также напомнить, что означает имя Амос. Почти все древние еврейские имена и названия городов имели внутренний смысл. Так и в этом случае. Амос означает «бремя» или «несущий бремя». Его пророческое служение имеет полную гармонию с именем, которое он получил от своих родителей. Бог положил на него бремя, сделал его ответственным за народ свой, за его духовное благополучие. Амос — это тяжелое бремя. Возможно, что имя ваше не имеет подобного значения, но ответственность ваша пред Богом за погибающие вокруг вас души не уменьшается. Господь возлагает на вас это бремя. И, наконец, вспомним о том, что эта книга имеет отношение к нашему времени. Израиль отступил от Господа в те дни особенно. Он поклонялся мертвым божествам. Находясь в таком положении, народ не слышал или не хотел слышать пророческих предвозвещений и призывов Амоса во имя Бога Живого. Во все времена и в наши дни это можно видеть. Картина отступления от Господа печальная и страшная. И хотя люди не хотят слышать благую весть о спасении, но Бог повелевает нам не молчать о Его любви и спасении. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная — как гниль на костях его. Помышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови, уста же праведных — спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простый, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечем, а язык мудрых — врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывают глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти. Глава 13. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых, уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концем радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый — от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупости есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа — беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых — дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя — к рабу разумному, а гнев его — против того, кто позорит его. Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых — не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных — благоугодна Ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Аввадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые слушатели, мы подошли сегодня почти к концу книги псалмов. Как вы знаете, здесь 150 псалмов. Мы подошли к 143-му. Постараемся сегодня окончить этот наш раздел. 143-й псалом – это псалом, написанный Давидом, и написано здесь в первом стихе: «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани». Друзья, многие могут из этих слов сделать заключение, что Бог Ветхого Завета был Богом воинственным, Богом страшным, Богом войны, Богом уничтожения. Друг мой, если бы вы жили во времена Давида, вам было бы намного спокойнее на душе, если бы вы знали, что вы имеете защиту от окружающих врагов и что вы сами можете за себя постоять. Друзья радиослушатели, мы должны понять то время. Время не благодати, а время, когда было око за око и зуб за зуб. Но это время прошло. Сегодня мы живем под временем благодати. Мы должны помнить, слушатели, что как Иисус Христос, так и апостолы призывали к миру. Мы должны быть мирными людьми, то есть нести мир, нести примирение Божье каждому человеку. Это самая главная идея, это самые главные мысли и стремления христианина. Хотя, как вы знаете из истории и даже настоящего времени, что некоторые человеческие стремления переходят, конечно, в вооруженные столкновения, к сожалению. Но теперь послушайте стих 2. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Он говорит, что Бог – его милость, друзья радиослушатели.

0: А у нас? У нас с вами все то доброе, что в нас есть, исходит от Христа. Господь, по словам Давида, ограждение, прибежище, избавитель, щит, ясно указывает, что у Давида был такой Господь. Хотел бы, слушатели, чтобы у каждого из нас именно был именно такой Бог. Приятно осознавать, что в арсенале у нашей страны есть развитая военная техника, способная защитить нас от нападения врага. Но я хочу быть также уверен в том, что Бог мой защитник, друзья, что Он все еще мое прибежище, моя крепость, мой щит. Государства встают и падают, но Господь никогда не падет. Он мое прибежище, Он мой крепкий щит, моя крепкая скала, друзья. Далее в стихе 3 Давид говорит: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Почему Бог замечает маленького человека, друзья? Спрашивали ли вы об этом? Откровенно говоря, ценность человека невелика. Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Стих 4. Эти слова означают, что без Бога человек – ничто. И без Бога жизнь не имеет ни цели, ни смысла, друзья. Позвольте мне заметить, что жизнь сама по себе пуста. У меня есть вырезка из газеты, статья о человеке из Швеции, который унаследовал самый большой в мире личный капитал – 5 миллиардов долларов. И этот человек совершил самоубийство. Эти 5 миллиардов долларов не удержали его здесь. Он видел, что жизнь бесцельна, и без Иисуса Христа, без Бога, действительно все суета-сует, и всяческая суета – пустота. Теперь, друзья, послушайте дальше просьбу Давида к Богу: «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся». Стих 5. Это великие строки, друзья, между прочим. Исаия в 64 главе подтверждает их, говоря: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего». Это призыв к Богу вмешаться, друзья, в человеческие события, человеческую историю. И Бог собирается это сделать в один прекрасный день. Я не хочу предсказывать, что это случится завтра или послезавтра, или хотя бы в этом столетии. Я этого не знаю. Но это факт, что Он собирается снова вмешаться в человеческую историю, друзья. Далее Давид говорит: «Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их». Стих 6. И когда Он придет на землю, друзья, Он придет судить. Все Писание указывает на это. Эта живая драматическая картина суда описана в 19 главе книги Откровения, где Иоанн видел открытую дверь в небе и выезжающего оттуда всадника, друзья-радиослушатели. Он придет, как завоеватель, дорогие друзья. Эту картину рисует Слово Божье. Может быть, она вам не нравится, но это так и будет. И в это время говорит псалмопевец: «Боже, новую песнь воспою Тебе, на девятиструнном псалтире воспою Тебе». Стих 9. Да, эту песню они смогут петь только в тот великий день. Теперь мы переходим к псалму 144. Это последний псалом, где Давид упоминается как автор. Это опять-таки замечательный псалом, и он снова написан акростиком. Это означает, что каждый стих начинается с одной из букв древнееврейского алфавита. Вы заметили, что в псалме 21 стих, тогда как в еврейском алфавите 22 буквы. Одна из букв осталась в стороне. Это буква «нун», которая следует за «мем». Критики выражали предположение, что это ошибка переписчика, который просто пропустил один стих. Я считаю, что это была не ошибка, это было не пропущено просто так, но пропущено со смыслом, так как этот псалом – это великая хвала Богу. Он начинается словами «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки». Первый стих. Это, друзья, увертюра к последним псалмам, которые все псалмы хвалы. И по мере приближения к концу книги псалмов нарастает, так сказать, крещендо. И при всем этом одна буква в этом торжествующем гимне хвалы отсутствует. Может быть, этот факт говорит о том, что наша хвала несовершенная, друзья? Я думаю, что да. Мы не умеем выразить хвалу Богу во всей полноте слушателей. Фактически мы подходим к полной аллилуйе, так сказать, к полному восхвалению только в главе 19 книги Откровения. А пропущенный в нашем псалме стих – это пропущенная седьмая, так сказать, аллилуйя. Хвала Богу в этом псалме не завершена. Почему? Видимо, потому, что когда он родился в Вифлееме, на земле должен был быть мир, но его не было, друзья. И поэтому мы никогда не были в состоянии спеть совершенную аллилуйю. Но день придет, как я сказал выше, день придет, когда мы сможем воздать ему должную хвалу во всей ее полноте. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки», мы читаем в 144-м псалме. Эти слова не только для субботнего дня, но и для каждого дня, друзья радиослушатели, которые Бог дал нам сегодня жить. Это в каждый день нашей жизни «Я буду благословлять Тебя» должно существовать, слушатели. Мы можем доверять Ему во всем, в нашем прошлом, настоящем и будущем. И мы можем славить Его за все прошлое, настоящее и будущее. Это чудесный хвалебный псалом. В стихах 17 и 18 говорится: «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его». Ко всем, призывающим Его в истине. Кем бы вы ни были, друзья, где бы вы ни находились бы, если вы ищете Бога по-настоящему, вы можете войти в Его присутствие, когда хотите, прямо сейчас. И если вы еще не приняли спасение, Он приглашает вас прийти к Нему, за Ним, сегодня, сейчас. Вы можете начать, друзья радиослушатели, хвалить, славить Бога, если вы примете Его. Теперь мы должны двигаться вперед, к псалму 145-му. Это один из пяти завершающих псалмов, и все они псалмы хвалы Богу, как я сказал выше. Псалом 145-й говорит: «Буду хвалить Господа, доколе жив». Не надейтесь, друзья, на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Мы читали кратко первых три стиха. Последнее заявление очень интересно. Несколько лет тому назад к доктору Гобелейну пришел его еврейский друг и сказал, что в Ветхом Завете есть предостережение против Иисуса Христа, сына человеческого. И он показал доктору именно этот третий стих: «Не надейся на сына человеческого». Доктор Гобелейн ответил ему, что если бы Иисус был просто сыном человеческим, то ему действительно не стоило бы доверять, но он был больше. Он был больше, чем просто сын человеческий, чем просто сын столяря. Он был также сыном Божьим. Он был Бога человеком. Он Эммануиль, то есть, что значит «Бог с нами», и поэтому Его назвали Иисусом Иешуа, что значит «спасение». Иешуа Хамашия, потому что Он спасает людей от власти греха. В заключительных стихах этого псалма Господь упоминается 8 раз. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных – Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает вдову и сироту. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя! Как Иегова, друзья, Он Искупитель, как Создатель, Он Элохим. Далее следует другой прекрасный хвалебный псалом, 146-й. Написано: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля». Вы видите, друзья, как эти слова нашли свое выполнение в будущем. Теперь взгляните на Псалом 147. «Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет верии ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя». Мы читали первых три стиха 147-го псалма. Слушатель, этот мир, о котором говорит псалмопевец, наступит. Наступит, когда придет в Иерусалим князь мира, Господь Иисус Христос, Иешуа Хамашия. И тогда исполнится пророчество Исаии 54 главы с 11 по 13 стихи, где написано: «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Народ Израиля, друзья, народ особый. Только ему был дан Богом титул избранного народа. И Бог имеет свою вечную цель для них. Мы должны молиться за мир в Иерусалиме, молиться о том времени, когда Бог выполнит свое обещание, данное еврейскому народу. В Псалме 148 мы слышим снова хвалу Господу с небес, в которой принимают участие, я думаю, верующие, полюбившие и поющие славу Господу в вышних. Написано: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Такие прекрасные слова, друзья. Хвала. Хвала достигает могущего крещендо, когда небо и земля будут славить Бога вместе. Теперь мы перейдем кратенько к Псалму 149, где говорится: «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Мы будем петь, друзья, мы будем петь эту новую песнь, и она говорит о том, что наш Господь – Искупитель. Он не только Создатель, за что мы уже должны Его славить, но Он также Искупитель. Он искупляет нас из рабства греха. Он делает свой выкуп за каждого из нас. Он положил свою жизнь за каждого из нас, искупляя нас. Поэтому так радостно взойти на вершину горы или спуститься к берегу океана и там воздать славу Творцу, но также и славу великому искуплению, которую Он принес к нам. Теперь, друзья, мы подошли к последнему 150-му псалму из этой книги псалмов, замечательной, прекрасной книги. Это, я сказал бы, завершающий, торжествующий аккорд хвалы, могучая Аллилуйя. Написано: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его». Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на кимвалах громогласных и так далее. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя! Друзья, как важно прославлять Бога. Все дышащее должно славить и хвалить Господа Бога, друзья. Эту новую песню будут, конечно, петь все на небе. И мы присоединим к ним наши голоса. Но это, конечно, в будущем. Сейчас мы лишь учимся, друзья. Сейчас мы учимся в этой жизни, как славить Господа, как прославлять Его имя. А пока, друзья, я славлю Его святое имя и воздаю Ему славу за эту удивительную книгу псалмов, с которой мы столько-столько много получили уроков прекрасных, как уроков молитвы, так уроков прославления Бога. На следующий раз, если Господь нам разрешит, мы начнем изучение нового отдела из Библии, это из послания к Ефесянам, отдел из Нового Завета. Я призываю всех вас, друзья, к этому удивительному, замечательному посланию к Ефесянам. И хотел бы, чтобы вы уже дома у себя начали чтение этого послания. Вы можете его прочитать полностью. Оно не очень уж и длинное. Пожалуйста, как домашнее задание, прочитайте это послание.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами!

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был сих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня в нашем изучении первой книги Библии «Бытие» мы перейдем к 38 главе. Но прежде чем открыть Библию и начать чтение этой главы, давайте вновь заглянем в нашу почту. Мы очень рады, если наши передачи побуждают вас размышлять над Библией, и вы присылаете нам ваши вопросы. Вот и сейчас мы получили несколько писем с интересными вопросами, и среди них один из довольно каверзных вопросов, который задают сразу двое наших радиослушателей. Это Александра Филипповна Блажко из Нальчика и Беляев Максим из города Набережные Челны. Их интересует, откуда Каин взял жену, ведь Библия говорит только об Адаме, Еве и их сыновьях, Авеле и Каине. Причем Каин убил Авеля за то, что жертва Авеля была более угодна Богу, чем Каинова. Это событие записано в 4 главе книги «Бытие». В 16 стихе этой главы мы читаем, что после того, как Каин убил Авеля, он бежал из того места, где жили его родители, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. В следующем 17 стихе говорится, что у Каина уже была жена, которая родила сына по имени Енох. Далее упоминается о том, что Каин построил город и назвал его по имени сына своего. Кажущиеся противоречия очень просто объяснить, если вспомнить, что наши прародители жили не 70 или 80 лет, а намного больше. Адам, например, прожил 930 лет. Его сын Сиф, о котором говорится дальше в 25 стихе 4 главы, прожил 912 лет. Так что, по-видимому, Каин не был 20-летним юношей, когда у него родился Енох. Между преступлением Каина и рождением его сына, по всей вероятности, прошло много лет, и в семье Адама и Евы, как видно из следующей, пятой главы, были другие дети, в том числе и дочери. Библия не говорит подробно о других потомках Адама, кроме Сифа, по той причине, что задача книги «Бытие» – провести родословную линию от Адама через Авраама и Иосифа к Моисею, для того, чтобы избранный народ знал свою историю. Мы уже говорили, что Библию нельзя рассматривать как учебник, будь то вопросы биологии или географии. По той же причине Библия не является хронологической летописью, в которой перечислены все жившие на земле люди. Главная ее задача – показать людям путь к Богу, который заключается в Иисусе Христе. И с этой задачей Библия справляется очень хорошо. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз разговор у нас с вами зашел о том, насколько опасно находиться в близком общении с людьми, которые совершают откровенно греховные и неугодные Богу поступки. Семья Исаака находилась в тесном соприкосновении с языческими народами. И 38 глава книги «Бытие» очень ярко рассказывает нам, каким страданиям и бедам это привело. Многие сегодня полагают, что христиане, которые хотят рассказать нынешнему поколению о Боге, обязаны снизойти до соответствующего уровня. Я с этим не согласен. Бог так никогда не говорил. Бог всегда, при любых обстоятельствах, требовал от своего народа держаться высоких стандартов чистоты и святости. Могу представить себе такую ситуацию. Один из наших современных богословов подходит к Ною и говорит: «Брат Ной, ты уже давно строишь свой огромный ковчег и совсем не думаешь о себе. У нас в Вавилоне сегодня большая вечеринка. Ребята только что получили новую партию травки, так что мы оттянемся, покурим, покатаемся на машине, так что бросай свою лодку и пойдем с нами». Ной, конечно, отказывается. Тогда богослов спрашивает его: «Хорошо, а как ты тогда сможешь проповедовать Бога всем хиппи Вавилона? Как ты сможешь проповедовать всем вавилонским рокерам, если не пойдешь к ним и не пообщаешься с ними?» А суть-то в том, что Бог никогда не требовал, чтобы Ной шел и общался. Бог просил его просто передать людям весть о надвигающемся потопе. О том же Бог просит нас и сегодня. Я твердо убежден, что если Божий народ будет нести Его Слово и жить жизнью, которая достойна Евангелия, то такое свидетельство о Христе станет действенным. Сегодня на Западе многие священники так боятся потерять прихожан, что готовы делать что угодно, лишь бы привлечь людей в свою церковь. Но Бог никогда не требовал, чтобы мы шли на компромисс. Бог хочет, чтобы мы несли Слово Божье, и неважно, велика или мала наша паства. В этой связи мне вспоминается история о докторе Скоуфилде, которого пригласили проповедовать в Северной Каролине. Первый вечер оказался дождливым, и в церковь пришло очень мало людей. Местный пастор расстроился и решил, что он должен извиниться перед доктором Скоуфилдом. И когда он извинился за то, что так мало людей пришло послушать столь знаменитого человека, доктор Скоуфилд ответил: «Моего Господа слушали всего 12 человек». И он не жаловался. «А кто же такой этот господин Скоуфилд, чтобы ему жаловаться на то, что на его проповедь не пришло много народа?» Друзья мои, вот урок, который должно хорошо усвоить. Мы считаем, что нас должны слушать толпы народа, иначе Бог не будет с нами. А может быть, Бог призвал нас свидетельствовать именно немногим. Надо просто нести людям Слово Божье, и оно будет иметь свое действие. Слово Божье могущественно, и Богу нужны чистые сосуды, через которые Он будет распространять это Слово. Вот почему Богу требовалось вывести израильтян из этой греховной атмосферы, в которой они находились. Ведь падать еще дальше было практически некуда. Вспомним хотя бы об Иуде, безусловно дошедшем до уровня Хананеен, когда он переспал со своей невесткой, а потом собирался даже сжечь ее. А Богу было угодно направить события в другое русло, и в стихах с 27 по 30 из 38 главы книги «Бытие» мы читаем о том, как эта женщина рожает ребенка. «Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: „Этот вышел первый“. Но он возвратил руку свою.